Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы, сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. Это оценка взаимодействия органов власти области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды, прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата. Воронежская область «Точка здоровья» подключены все областные медучреждения и «Воронеж здоровье» подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

штормило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому мной декабрю». Мое бетонное небо стало бездонным и синим, это любовь.

идет, я знаю, я уже слышу крики чая о любви, о любви.

ты все ждешь, а любовь не приходит, даже те, что в доме напротив, в неглиже, достали уже, ты пойми, в жизни так бывает на земле. Все цветет и тает для любви.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея и икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область .здоровье, подключены все областные медучреждения, и Воронеж здоровье, подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти, области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено время.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: А у дельфина срезано брюхо винтом. Выстрела в спину не ожидает.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио».

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Воронежская область посетила делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым для изучения опыта Нововоронежской атомной станции. Узбекистан строит собственную АЭС в Джизакской области. Губернатор Александр Гусев, приветствуя гостей, подчеркнул: «Нововоронежская станция – пример оптимального соотношения эффективности и надежности. Мы готовы расширять всестороннее сотрудничество. Только за прошлый год товарооборот вырос в 1,8 раза. Однако есть потенциал, чтобы он стал еще больше». Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с митрополитом Воронежским и Лискинским Леонтием. Обсуждались социально значимые проекты. Так, владыка представил проект благоустройства Благовещенского кафедрального собора и прилегающей территории, а также рассказал о планах строительства музея икон святителя Митрофана Воронежского. Проект находится на стадии получения разрешительных документов. Параллельно ведется работа по созданию будущих экспозиций. Губернатор Александр Гусев вручил Платоновскую премию 2026 года писателю и литературоведу Евгению Водолазкину. Его кандидатуру единогласно поддержали все члены экспертного совета. Премия вручается за воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории. «Я не помню такого единодушия, отмечая вклад Евгения Водолазкина как классика современной русской литературы», — сказал глава региона. Лауреат поблагодарил за высокую оценку. Губернатор Александр Гусев получил благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Ее вручил руководитель регионального следкома Михаил Селюков. «Это оценка взаимодействия органов власти области и Следственного комитета. Она связывает общую ответственность за решение текущих задач за сохранение исторической правды», – прокомментировал Александр Гусев. Он особо отметил работу следователей вместе с поисковыми объединениями по восстановлению страниц истории. В День России воронежский токарь Анатолий Свиридов получил звание Герой труда Российской Федерации. Награду в Кремле вручил президент Владимир Путин, отметив высококлассного токаря-универсала, который продолжает традиции ручного мастерства. Анатолий Свиридов работает в электронной промышленности более 48 лет. Изготовленные им детали первого класса точности считаются одними из самых сложных в производстве. В Воронежской области продолжает работать два медицинских чата в мессенджере «Макс». Через них жители могут сообщать о проблемах, связанных с получением качественной медицинской помощи, вакцинации, нарушении этики, диспансеризации, записи к врачу, прикреплении к медорганизации, выписки рецептов и других вопросах. В регионе функционируют два чата: Воронежская область «Точка здоровья», подключены все областные медучреждения, и «Воронеж здоровье», подключены все медорганизации города. В чатах нельзя получать консультацию врача, работу скорой помощи и вопросам экстренной госпитализации. И последняя. Прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, установившиеся в выходные, может задержаться в Воронеже до конца июня. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре. Ночью плюс 10, плюс 13, днем будет не выше плюс 24. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже. И даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

На зиму серый табор куропаток, и ноябрь вьюгой скалится. Недобитые морозом с веток падая, об озимь разбиваются. Листья бьются, как посуда, снегом кроет их паскуда. Белая зима, посидевшая от боли, замерзает тихо в поле прелая земля. И до прощания со светом два шага без километра, и дрожит рука черной паленой щетиной, лапы копоти и дыма душат облака. Нету сил, хочу поддаться, оступиться, отоспаться и с листвой лежать, остаться.

подниматься, не сорваться, удержаться и дышать. Выгибает поле спину, по нему густой лавиной расползаются то ли черви, то ли черти, то ли родственники.

съев и остатки сил. Мы, молясь, вождем и Богу, ждем врага в своих берлогах, губы прикусив.

серый табор куропаток и ноябрь вьюгой скалится. Недобитые морозом с веток падая, обозы разбиваются. Листья бьются, как посуда, снегом кроет их паскуда белая зима. Посидевшая от боли замерзает тихо в поле.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, который с будущего года получит финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации, а для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Лучший вариант, когда дозагружаются предприятия без увеличения штатной численности, подчеркнул Александр Гусев. Воронежский художественный музей имени Крамского открыл выставку «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа – Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Экспозицию посетил губернатор Александр Гусев. Министр культуры области Мария Мазур отметила, что Качашвили работал исключительно на живом материале. Такая техника сохранилась лишь в нескольких театрах страны. Столичные специалисты приезжают перенимать этот опыт, поскольку в московских театрах он умирает. Все переходят на цифру. Выставку готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Зав. Отделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году. В 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце. В 2021 открыл койки для реабилитации после COVID-19. В 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов – доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦФО. В Воронеже возможны дожди, ночью плюс 9, днем плюс 24. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12 на нашем радио в Воронеже.
4: Ежегодно в России сгорают

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего 2, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, который с будущего года получит финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации. А для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Лучший вариант, когда дозагружаются предприятия без увеличения штатной численности, подчеркнул Александр Гусев. Воронежский художественный музей имени Крамского открыл выставку «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа. Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Экспозицию посетил губернатор Александр Гусев. Министр культуры области Мария Мазур отметила, что Качашвили работал исключительно на живом материале. Такая техника сохранилась лишь в нескольких театрах страны. Столичные специалисты приезжают перенимать этот опыт, поскольку в московских театрах он умирает. Все переходят на цифру. Выставку готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Завотделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году. В 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце. В 2021 открыл койки для реабилитации после COVID-19. В 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов – доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦФО. В Воронеже возможны дожди, ночью плюс 9, днем плюс 24. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. Это были новости региона.
1: России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, который с будущего года получит финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации. А для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Лучший вариант, когда дозагружаются предприятия без увеличения штатной численности, подчеркнул Александр Гусев. Воронежский художественный музей имени Крамского открыл выставку «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа. Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Экспозицию посетил губернатор Александр Гусев. Министр культуры области Мария Мазура отметила, что Качашвили работал исключительно на живом материале. Такая техника сохранилась лишь в нескольких театрах страны. Столичные специалисты приезжают перенимать этот опыт, поскольку в московских театрах он умирает. Все переходят на цифру. Выставку готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Зав. Отделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году. В 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце. В 2021 открыл койки для реабилитации после COVID-19. В 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов – доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентр России для ЦФО. В Воронеже возможны дожди. Ночью плюс 9, днем плюс 24. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше.
1: Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 7 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня вторник, 16 июня, по ощущениям, как 16 ноября.
3: Ну, не ноября, наверное, но сентября.
2: Ноября, посмотри, какое хмурое небо сегодня.
3: Сентября можно, не только хмурое небо, просто прохладно. Если вы еще не выходили из дома, только что проснулись или собираетесь, то советую вам взять что-нибудь...
2: Выходной.
3: Теплое. Нет, ну, это слишком кардинально.
2: Если у вас есть какое-нибудь алиби, вы можете его сегодня придумать. Мой вам совет, дружеские ребята, оставайтесь дома.
3: А я еще приехал в студию, наши вечерние коллеги, так как дневные в отпуске, видимо, вчера им было жарко, оставили здесь кондиционер. И здесь холодно просто. Хорошо, я в дождевике. Я укрылся дождевиком и ждал тебя.
2: Это приятно, Гарри. Я боялась, честно говоря, что я сегодня опоздаю, потому что, знаете, вот бывают такие дни, когда все идет вот как через пинг-аут. Я сегодня почти проспала. Ну, почему почти? Потому что я как будто проснулась вовремя, но не могла вылезти, и все. Ну, вот хоть соскребай тебя этим совочком из кровати, понимаешь? Ну, потому что невозможно было подняться. Смотришь вот в окно и понимаешь, что не хочешь туда вообще добровольно выходить никак. А потом все, меня заперли во дворе, там машины с двух сторон меня зажали так, что я просто... Зовите меня ювелиром сегодня. Я молодец, я вырулила просто, но долго.
3: Когда-то в 2001 году, когда я пришел работать на наше радио, и мои старшие коллеги мне сказали, что ведущий, там, продюсер утреннего шоу должен приезжать за час до эфира, я приезжал исключительно потому, что жил далеко. Вот. И все это время я почему-то далеко живу от студии, и сколько я работаю на радио, я за час всегда, не потому что я такой ответственный человек.
2: Да, а? И ответственный тоже, чего уж там.
3: Вот, приезжаю к 6, хотя, ну, эфир начинается в 7.
2: Из нас троих самый ответственный. Я думаю, что не только из нас троих, а в принципе, и это действительно так, каждый раз приезжая утром на радио, мы об этом миллиард раз рассказывали, Гарри можно найти спящим на диване у нас здесь в студии. Он всегда спит.
3: Мне нравится эта поговорка по поводу того, что кто рано встает, тот за МКАДом живет. Вот так у меня всю жизнь.
2: А я в пределах, поэтому всегда приезжаю впритык. Но главное, успела. Видите как? Всем отличного дня желаем. И надеемся, вы сегодня тоже успеете, несмотря на погоду, несмотря на хмурое небо. И настроение у вас будет чудесное. Впереди еще один хороший летний день.
3: Да. Александр в отпуске до конца недели. Передает всем большой привет. Все у него хорошо, несмотря на погоду.
2: Шлет фотки с едой.
3: Да. Готовит еду, катается в дождь на велосипеде, наслаждается коротким отпуском, что прекрасно. Ну, а если вы с нами хотите пообщаться, то, пожалуйста, наш.ру, пишите, рассказывайте, как у вас дела.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 19 минут 8 в Москве. Ну что, давайте начнем.
0: Голос чемпиона.
3: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
2: Ну что, продолжаем угадывать звуки гоночных болидов «Чемпион» и выигрывать крутые призы от ведущего бренда садовой техники. Кстати, Александр уже в нашей группе ВКонтакте. Он в отпуске сейчас, но видео с ним и с его дачными приключениями, давайте так это назовем, находится в нашей группе ВКонтакте. Обязательно зайдите, посмотрите. Очень яркое, харизматичное и интересное.
3: Ну, чего и следовало ожидать.
2: Как и сам Александр. Ну, а мы продолжаем. Сегодня у нас 16 число. Мы будем принимать 16 правильный ответ. Если хотите выиграть крутую садовую технику «Чемпион», вы должны угадать по звуку, какую именно технику сегодня мы загадали. У вас будет 13 секунд. Задание, на мой взгляд, несложное, поэтому дальше только везение. 16-й правильно ответивший заберет сегодня то, что мы загадали. Если вы еще не зарегистрированы в наших ботах, то сделайте это обязательно. Это пригодится вам для общения с нами и наших игр. На сайте наш.ру на главной странице есть два бота. Нужно один раз подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться и играть, соответственно. Итак, задание на сегодня. Тишина. Секунду.

0: Какой хороший родненький звук.
1: Собственно, в нашей группе ВК вместе с Александром есть жирная подсказка, но времени, я думаю, у вас прямо сейчас не будет, поэтому нужно по звуку отгадать, и потом можете себя перепроверить в нашей группе ВК.
0: Ну, а повезет сегодня тому из вас, кто 16-м пришлет нам верный ответ.
1: Ждем наши.ру. Поехали.
2: Подъемники на нашем радио. Новое на нашем. Чичерина. Песнь моя.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:25 в Москве. Доброе утро. Давайте еще раз послушаем наше сегодняшнее задание.

0: И это звук, друзья, газонокосилки чемпион.
1: Бензиновая газонокосилка чемпион.
0: Да, сегодняшний наш победитель, человек с номером телефона 903-717-78 и так далее. Мы вас поздравляем. Вот видите, как прекрасно начался для вас этот хмурый, казалось бы, дождливый изначально день. Поздравляем вас с победой, друзья. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время мы продолжим разыгрывать классные призы, а также следите за нашей группой ВКонтакте. 7:26 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: И тогда заперед нас в
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:35 в Москве. Доброе утро. Еще раз всем. Мы с Яной тут за эфиром сейчас обсуждали вчерашний матч чемпионата мира по футболу Испания-Кабо-Верде. И как же я радовался, когда закончился матч со счетом 0-0 и Кабо-Верде не проиграли. Я в таких историях, когда у меня лично нет какого-то фаворита, я не болею за Испанию, я болею за слабого. И команда, которая вчера, пусть и в обороне два тайма, но не пропустила и продержалась против фаворита. Многие Испанию называют фаворитом. Ну, может быть, после вчерашнего матча это не так, хотя это всего лишь первый матч. Но в любом случае, конечно, радуешься за такую команду. Маленькие...
3: Но остров, они прям молодцы, да, были вчера.
2: Государство, у них население что-то там до полумиллиона человек в стране.
3: Все 400, приехало на чемпионат мира.
2: 400 тысяч с копейками. Да. Тренер, который дал очень душевное интервью перед матчем FIFA, рассказывая, как мама им набивала носки разными тряпками. Это были футбольные мячи, и они в детстве играли, как болели за Марадону и других легендарных футболистов. Ну, какая-то вот такая...
3: Очень теплые вызвала эмоции.
2: Да, истории, теплые эмоции. И, конечно, ты болеешь за эту маленькую, но гордую страну.
3: Да, я тоже болела вчера за команду Кабо-Верде, и так же, как ты, Гар, радовалась счету 0-0. Еще было бы приятнее, если бы они выиграли каким-нибудь чудом. Но это был бы вообще, наверное, невероятный какой-то поворот.
2: И когда комментатор рассказывал про вратаря, который стал, безусловно, вчера героем матча, вратарь Кабо-Верде, Вазинья, по-моему, его фамилия, что переводится как «бабуля». Вот, во всех спортивных блогах и средствах массовой информации вчера бабуля потащила, бабуля спас, и это было тоже очень мило. Мы хотели,
3: ну, парни молодцы, да.
2: Да, немного поговорить о чемпионате мира по футболу, который для многих стартовал незаметно. Так бывает, когда наши сборные не участвуют, пока нам не разрешают, хотя вчера была новость о том, что юноши, вроде как FIFA, планирует допустить до всех своих турниров наших юношей под флагом и со всеми делами. Но, тем не менее, большой праздник спорта, много разных разговоров на эту тему. Многие сравнивают этот чемпионат с чемпионатом мира, который прошел в России. Говорят, насколько это было душевно, насколько это было классно и настоящий праздник спорта, праздник футбола. И как все равно, ну вот кто находится, например, там, в Америке, в Мексике и в Канаде, но в основном в Америке, конечно. В Мексике, я думаю, там чуть другая ситуация. А вот в Америке говорят, что большинство местных жителей даже не знают, что у них в стране проходит чемпионат мира по футболу, потому что они этим футболом не интересуются вообще. И если вы смотрите чемпионат мира по футболу, за какую команду болеете? Может быть, есть уже интересные истории с этим чемпионатом связаны. Может быть, вы каким-то чудом поедете на чемпионат.
3: Или сейчас находитесь там.
2: Там. В Канаде, в Мексике или в Америке, и можете
3: и смотрите игры не по телеку.
2: Истории. Время матчей, конечно, не самое удобное, хотя вот вчера Испания, например, в 7 часов играла, и можно было комфортно посмотреть и дома, и в спортбаре. Дальше я смотрел Бельгию и Египет, они поздно закончили, но все равно в 10
3: часов. Ну, так я уже не смотрел.
2: В 10 часов матч начинал. А вот все эти ночные, там, в час, в 3 или ранее, в 4 утра, конечно, ну, тяжело их смотреть. И в записи уже не очень хочется. Тем не менее, чемпионат мира стартовал, чемпионат мира по футболу идет. Смотрите ли вы, болеете ли вы, есть ли интересные истории с ним связанные, пишите, почитаем их через несколько минут. Наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну, кто смотрит матчи с утра в записи, вам не рекомендовано радио включать вообще утром. У нас в новостях уже результаты были, и мы, естественно, сейчас не без спойлеров обойдемся. Поэтому, если вы планировали в записи посмотреть матчи, которые были ночью, и не хотите узнать результат, лучше выключить сейчас на 3 минуты радио. За чемпионатом мира, конечно же, слежу, но вчера в Петербурге была 1/4 финала Кубка Санкт-Петербурга по футболу, и выбор между Испанией, Кап-Верде и нашими, к счастью, пал на последний. Живой матч при прекрасных белых ночах, очевидно. Ну, мы вот смотрели вчера Испанию Кап-Верде.
3: В 2018-м, когда в Саранске проходили отборочные матчи, играли Португалия и Иран, в ночь перед матчем под окнами отеля собрались иранские болельщики и кричали всякое разное, чтобы Роналду не выспался.
2: А мы так смеялись, когда рассказывали про людей, которые во время нашего чемпионата мира по футболу уезжали в Великий Новгород на футбол
3: вместо Нижнего
2: Новгорода. А я тут познакомился с человеком, который сделал именно это. Как-то да, его попутало что-то, при том, что он живет в Москве. Чемпионат не смотрю, но коллега специально на это мероприятие взял отпуск, не пропускает ни одного матча, а мы остались и тянем всю работу.
3: Чемпионат смотрю, как попадаю, под вечернее засыпаю, утреннее смотрю под сборы на работу, болею за слабых. Ну, а пристально буду уже смотреть плей-офф. Артемий из Москвы.
2: Чемпионат смотрю, но не все матчи, конечно. Болею за Иран, Турцию и Узбекистан. Ну, многие за Узбекистан болеют, это понятно.
3: Я болею за красивый футбол. Жаль, что без нашей сборной. Интересно, а сколько вчера по всему миру проиграли миллионов все те, кто ставил на тотальную победу Испании?
2: Ну, на тотал и победу Испании. Да, много. Один из них сидит здесь в студии. Ну, я не на победу Испании ставил, но я ставил на тотал, да. Все ожидали, что матч будет результативным.
3: А вот оно как.
2: А вот оно как, да. Иногда думаю, что это вот специально так всех любителей ставить во время чемпионата мира. Но я ставлю копейки просто для того, чтобы интереснее было смотреть, поэтому мне не жалко проиграть. Но в целом я понимаю, что люди, которые этим профессионально занимаются, или, не дай бог, болеют этим, они вчера, наверное, на матче Испания
3: разочаровались,
2: мягко говоря. 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12, на нашем радио в Воронеже.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО Минобороны уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву за последний час. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее мэр Москвы написал в своем канале на платформе Макс о нескольких сбитых БПЛА, летевших на столицу. Всего уже более десятка. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, предупредил Собянин. 29 мирных жителей, в том числе ребенок, погибли за неделю от ударов ВСУ. 225 человек получили ранения. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области и ДНР, а также в Запорожской, Херсонской и Брянской областях, уточнил Мирошник. По его данным, большинство пострадавших получили ранения или погибли от атак ударных дронов. Кроме того, при помощи БПЛА украинские войска дистанционно минировали территорию российских субъектов. В РЖД возобновили продажу билетов на ряд поездов на южном направлении после приостановки. Она была связана с корректировкой графика на сентябрь. Компания изменила расписание и маршруты на дальнем направлении после 8 сентября из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры. Мера затронула поезда до курортов Черноморского побережья и Минеральных Вод. Всего на лето назначено более 600 поездов, в том числе в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск и Минеральные Воды. Американская администрация может вновь начать наносить удары по Ирану и возобновить его морскую блокаду. Это произойдет, если в США посчитают, что Тегеран не соблюдает условия договоренностей. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс. «Все козыри у нас», — сказал он в эфире телеканала Fox News. Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, которые выступают посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Оно призвано положить конец боевым действиям на Ближнем Востоке. Документ планируется подписать в Женеве 19 июня. Возрастные ограничения на фильмы о специальной военной операции следует полностью отменить. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал продюсер Игорь Матвиенко. «Когда мы были маленькими, вообще подряд смотрели все фильмы про войну, и нормально это воспринималось», — сказал собеседник агентства. «Молодые люди сегодня могут получить гораздо больше информации из интернета, чем из каких-то фильмов в кинотеатре», — предположил Матвиенко. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Министерству культуры за занять более жесткую позицию по вопросу показа фильмов о специальной военной операции. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 6 минут в столице. Всем отличного настроения и, собственно, того, чтобы дождь закончился. Это, наверное, основное пожелание на сегодняшний день. Потому что сколько уже можно.
3: Хотя вы, дачники, наверное, радуетесь.
2: Ну, ты знаешь, когда его слишком много, это тоже не есть хорошо. Но все-таки там же может все замокнуть. Ну, мне так кажется. Но уже, по-моему, явный перебор намечается.
3: Тут всем не угодишь, поэтому давайте отвлечемся и сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Так как Саша у нас в отпуске, эту неделю мы с Ян вдвоем будем все переозвучивать.
2: Да.
3: И сегодня очень простое задание. Прям легчайшее.
2: И шикарнейший приз. Два билета на концерт группы «Кино», который состоится на большой спортивной арене «Лужники» 21 июня.
3: На секундочку, это уже в это воскресенье.
2: Да, прекрасные планы у кого-то могут вдруг возникнуть.
3: Ждем сегодня 16-й правильный ответ. Внимание, задание.
4: Гражданочка, я умоляю вас, прекратите это мокрое дело. Вася, тараньку! Гражданочка, зубками ее, зубками. Значит, жениться собирается. А ты?
5: А я говорю нет.
4: А он?
5: А он целоваться полез.
4: А ты?
5: А я бегом, его адъютант за мной, а я его как огрею граблями по спине. Бац, пополам.
4: Спина пополам?
5: Нет, грабли.
3: Как у нас смех получился с тобой.
2: Чудесно.
3: Массовый.
2: Коллективный.
3: Да. Ну что, ждем 16-й правильный ответ. Наш.ру, пожалуйста.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
8: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
9: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

продолжение этой драмы. Ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Давайте еще раз послушаем фрагмент, который мы вчера для вас переозвучили вместе с Яной. Сегодня простое задание. Мы принимали 16-й правильный ответ.
2: Граждан,

0: который состоится на большой спортивной арене Лужники уже 21 июня. На этой неделе, в воскресенье, получает человек с номером телефона 917-511-00 и так далее. Мы вас поздравляем.
1: «Свадьба в Малиновке». Так еще раз назывался фильм, который мы переозвучили.
2: «Подъемники» на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 25 минут в столице. По-прежнему 16 июня, вторник.
3: Психологи заметили новый бытовой феномен. Люди все чаще радуются красивым числам в обычной жизни. Сейчас многие узнают себя. В соцсетях набирают популярность признание людей, которым важно, чтобы в жизни все сходилось по счету. Сварить не 17 пельменей, а 20. Оставить на карте не 3982 рубля, а ровно 4000. Пройти не 9743 шага, а обязательно добить до 10 тысяч шагов. Одни называют это привычкой, другие – маленьким личным ритуалом. Психологи объясняют, чаще всего речь не о проблеме, а о потребности мозга в завершенности и контроле. Красивое число дает ощущение порядка. День как будто стал чуть понятнее, покупка удачнее, а жизнь аккуратнее. У этого явления есть даже название – равносчетность. Это когда человеку приятно, если сумма, количество, время или дата выглядит правильно, по его мнению. Примеры равносчетности знакомы почти всем. Итак, сварить 10 пельменей, потому что 9 как будто недосказанность. Долить бензина ровно на 3000 рублей. Перевести другу не 487 рублей, а 500. Это я вот такой человек. Вот если мне нужно кому-то перевести, я всегда округляю в большую сторону.
2: Какой хороший повод сегодня у твоей супруги. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Можешь начать отмечать.
3: Радоваться, когда после покупки на карте осталось 7777 рублей. Поставить будильник не на 8.03, а на 8 часов ровно или 8.05. Досмотреть видео до ровной минуты. У меня есть такие знакомые. Пройти еще круг по комнате, чтобы на часах было 10 тысяч шагов. Это я такой был, когда нахаживал вот эти пресловутые 10 тысяч шагов. Выбрать место в кино не потому, что оно лучше, а потому, что номер красивый. Купить не 13 мандаринов, а 12 или 15. Удалить одно фото, чтобы в галерее осталось ровно 5000. Специалисты уточняют, сама по себе любовь к красивым числам обычная человеческая особенность, но если из-за неправильного числа появляется сильная тревога, приходится постоянно пересчитывать, переделывать, и это мешает жить. Тогда стоит отнестись к этому внимательно.
2: Короче, я вообще, у меня все наоборот. Я ничего не считаю. Я не считаю пельмени, которые варю. Я варю всегда на глаз. И если я ошибаюсь, и если я варю их больше, например, чем требуется семье, то доедаю за всех.
3: Ну, ты знаешь, вот сколько ты съедаешь пельмени?
2: Понятия не имею. Я варю на глаз, ну вот реально. Мне вот, ну, вот визуально я смотрю в тарелку, я понимаю, что я это съем, например.
3: Многих так удивляет, но это отдельная тема, и в интернете часто ее поднимают. Кто-то считает пельмени, вот именно речь о пельменях. Кто-то не считает. Во многих семьях, ну так с детства было, да, когда там мама варила тебе условно там 10 или там 15 пельменей, и ты понимал, что это твоя норма, и ты ее съешь. Или 20 там, или 25.
2: Но... Ну вот у меня муж считает, например, пельмени, когда варит, и поэтому ворчит на меня, если я варю чуть больше, чем надо, потому что мне на глаз показалось, что вот мы это должны съесть, а оно там увеличилось, ну, естественно, в размерах, да, пока варилось. И кажется, что сварила чуть больше. Но я тогда с гордым видом доедаю, говорю, что вот это как раз столько, сколько я хотела. Ну, чтобы никто там не...
3: Я не считаю пельмени, я лишний раз всю пачку сразу варю.
2: Ухаешь туда и все.
3: Все, да.
2: Ну, в общем, а часы, например, будильник я вообще люблю поставить на там 8 часов 13 минут, например. Ну, просто потому, что мне так веселее. Ну, не, вот, ну, я не люблю вот эти круглые числа,
3: я
2: наоборот.
3: Я в плане мазохист, и я ставлю первый будильник всю жизнь, сколько работаю в утреннем шоу, вот столько я и ставлю будильник за час до того, когда мне нужно уже вставать, а потом, собственно, когда нужно вставать, и дальше по минуте прибавляю, если вдруг я просплю, и там первый или второй будильник не услышу. Еще 4 будильника у меня стоит. Ну, это моя какая-то тревожность, наверное, сказывается. Но, дорогие дамы и господа, если вы страдаете вот той самой равносчетностью, и в жизни вашей она присутствует, то напишите, или в жизни ваших близких, в чем она выражается.
2: О, ну, я тут родственных душ уже, вот видишь, начала собирать. Смотри, вот у меня с будильником ровно наоборот, пишет нам наш слушатель. Не знаю почему, но всегда ставлю на неровное время. 6.01, 5.11, 5.17. Вот, у меня точно так же. Извините.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Для этого мы здесь и собрались, да? чтобы узнать, обсудить. А как у вас? Пишите, рассказывайте наши.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
5: 14+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, тут специалисты набежали и уже поставили и диагноз психоз, и ОКР. Вот что нам дипломированный психолог пишет об этой ситуации. Любовь к ровным и красивым числам сама по себе не является психозом и не говорит о приближающейся психопатологии. Чаще это бытовая потребность в порядке, завершенности и контроле. Настораживать должно не само число, а степень зависимости от ритуала, тревога, невозможность осознать, остановиться и нарушение обычной жизни. Если обычной жизни вам это не мешает, то ничего страшного, говорит дипломированный специалист. Вроде страдаю равносчетностью, но в обратную сторону. На карте оставляю неровные остатки, а на накопительном счете ровная сумма, кратная 100 рублям. Варю нечетное количество пельменей, так как одно на пробу, но будильник ровно в 7:05 и так далее. Место покупаю часто 13-е, так как считаю его своим счастливым числом.
3: А у меня есть такая фишечка. Люблю по числам месяца ориентироваться. Например, сегодня пойду покупать... по числам месяца ориентироваться. Например, сегодня пойду покупать 16 мандаринок. Еще люблю на часах видеть случайные одинаковые числа. 21-21 или там 15-51. Гляну, увижу, и улыбка, как у чеширского кота сразу. Кристина.
2: Завершая тренировку, делаю в конце крюк, если на трекере не хватает сотни другой метров. Если, скажем, в итоге 5170, то норм, а вот 4890 нет, это плохо. Наиль нам написал.
3: Очень люблю, когда число получается красивое. На карте ровная сумма, пельмени по счету. Но будильник ставлю на 6:13. Кто-то давно сказал, что так легче просыпаться. Легче не просыпается, но будильник продолжаю ставить на неровное число.
2: Хорошего дня, подъемники. На днях покупала запчасти на автомобиль для родственника. Было несколько позиций, и к оплате получилась красивая цифра – 555 рублей. Но родственник, видимо, считает красивые круглые суммы, так как перевел мне 550 рублей.
3: Да.
2: То есть не 560, не 600, а 550.
3: Да, округлил в обратную сторону. Ставлю будильник всегда кратно 7 минутам. Например, 6:17 по будням и 8:07 в выходной. Особенного смысла в это не вкладываю, но все равно вот так. Возможно, потому что рожден 7 числа.
2: Терпеть не могу ровные цифры. Будильник 5:27, пельмени на глаз, но стараюсь отъехать с парковки в ровное число, чтобы проще считать время до дома. У нас прям соревнования с коллегами по пробкам. То есть вы не в там 18:59, а вот в 19 ровно, да, должны отъехать.
3: На микроволновке ставлю на подогрев 1, 2, 3, чтобы цифры подряд. Если перевожу деньги друзьям, то не 200 и 5000, а 201 и 5001 ре. Больше ничего не считаю, кроме ступеней, но это машинально, это симптомы ОКР. Будильник вообще не ставлю, у меня для пробуждения муж есть, а будильник я все равно не слышу.
2: Муж любит красивые цифры на машинах, целые или зеркальные, а я всегда считаю фрукты, которые кладу в пакет. Сколько их будет, неважно, но зачем-то считаю.
3: Ставлю кондиционер и звук всегда на четные числа.
2: А вот многие нам написали по поводу звука, что всегда ставят и на телевизоре, и на магнитоле на нечетное число, и это важно. И если, условно говоря, человек садится в такси и видит ровную цифру на магнитоле, то просит на нечетное число перекрутить.
3: Да, понятия не имею, на какой громкости у меня сейчас.
2: Насчет ипотеки кладу либо с копейками, как списывается, 541 рубль 10 копеек, либо ровное число, например, 12 тысяч рублей. А будильник всегда завожу на неровное число, 6:21, 7:57, громкость на радио, пельмени и так далее. Главное, чтобы нечетное число. Да, вот такой у меня загон конкретный. Ну, не только у вас, по поводу нечетных или четных чисел у многих. А если вы готовы поддержать нашу тему и есть истории или примеры, то, пожалуйста, пишите. Наши.ру. Почитаем еще несколько ваших сообщений чуть позже.
0: Подъемники на нашем радио.
4: На правах рекламы.
5: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. В Время новых футболок здесь. Но футболка Фест в Стокман. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockman.ru. Спонсор трансляции АО «Стокман».
0: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Спасибо нашим душным слушателям, которые написали другому нашему слушателю, что 17 не кратно 7. Одному автору на заметку. Многие написали. Спасибо, мы передали. Давайте закончим с нашей темой. Ничего специально не выставляю, не докручиваю и так далее, но постоянно вижу 4 четверки. Например, посмотрел на часы, 14:44, чек пробили на кассе, 444 рубля, номер автомобиля в пробке 444, количество отзывов на товаре 444 и так далее. Но это вы так себя, мне кажется, и мозг запрограммировали, поэтому только эти числа и видите.
3: На цифрах сдвиг. В детстве подсчитывал вагоны поездов, проезжающие машины, с возрастом стал подсчитывать число встреченных за день красивых девушек в транспорте или на улице. Ну и шаги, естественно, только на пробежке. В остальное время шаги из меня считают приложения.
2: Я главбух уже 25 лет. Я всегда все считаю, что бы то ни было. Фрукты, ложки, наволочки. Вообще никак не мешает жизни. Все удивляются. Ну, это у вас профессиональная деформация, наверное.
3: У жены равнозначность. Не представляете, как я смеялся, когда она мне поначалу нашей семейной жизни рассказывала, что в метро старается заходить в турникет под номером 5. Но самое интересное, что за наши 17 лет совместной жизни она меня заразила этим, и теперь громкость в машине всегда 23, чтобы в сумме 5 получилось. Люблю ее.
2: С появлением машины, в которой есть круиз-контроль, появился новый бзик. Ставлю скорость на 77 или 107 км в час. Если меньше или больше, становится очень некомфортно.
3: Когда ловлю на часах одинаковые числа, целую жену, будь то 10-10 или 21-21. Такая вот у нас числовая традиция уже 10 лет.
2: А если жены рядом нет? Коллегу, например, подвозите.
3: Тут 10-10?
2: Тут 10-10.
3: Что делать?
2: Считаю свои грибки в бассейне. Не знаю, зачем это машинально, но так всегда. Всем прекрасного дня.
3: Интересно. Один будильник ставлю на 3 звонка, например, 5-10, 5-20, 5-30. А второй в коридоре лежит, уже контрольный, на 5-45, когда надо вставать и бежать.
2: Я глотки считаю, когда пью воду из бутылки, например. А вы считаете, для чего у вас должно получиться там четное или нечетное количество глотков? Или вы знаете просто свою норму, как с пельменями, что вот там, не знаю, 10 глотков, и вам достаточно за раз?
3: Это удивительно.
2: Тут многие возмущаются или удивляются, сколько у людей свободного времени и почему они так заморачиваются на числах и цифрах.
3: Ну, мы все разные, у каждого из нас свои какие-то есть особенности. В годы работы оперирующим хирургом терпеть не мог на дежурствах время на часах 23:45 и 2:45. Если взгляд падал на это время, значит, ночь предстояла рабочей. Ну, это уже такие, видимо...
2: Личные?
3: Ну, конечно, личные.
2: Профессиональные? Уже,
3: ну, не профессиональные даже. Это вот просто человек обратил внимание на то, что, да, если вот время такое, то это как, господи, не традиция, а вылетело у меня слово
2: привычка.
3: Из головы. Не привычка, не традиция, а как, ну, не симптом, господи.
2: В общем уже
3: вы поняли.
2: Диагнозы друг другу поставили, расходимся.
0: На нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
8: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
10: Без возрастных ограничений.
9: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadba-dodonu.ru.
10: Без возрастных ограничений. 2026 год.
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
12: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, который с будущего года получит финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации. А для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Лучший вариант, когда дозагружаются предприятия без увеличения штатной численности, подчеркнул Александр Гусев. Воронежский художественный музей имени Крамского открыл выставку «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа. Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Экспозицию посетил губернатор Александр Гусев. Министр культуры области Мария Мазур отметила, что Качашвили работал исключительно на живом материале. Такая техника сохранилась лишь в нескольких театрах страны. Столичные специалисты приезжают перенимать этот опыт, поскольку в московских театрах он умирает. Все переходят на цифру. Выставку готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Зав. Отделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году. В 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце. В 2021 открыл койки для реабилитации после COVID-19. В 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов – доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. Внимание! Завтра в Воронежской области ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально минимум до 18 часов. Об этом сообщает прогностическая карта Гидрометцентра России для ЦФО. В Воронеже возможны дожди. Ночью плюс 9, днем плюс 24. Порывы юго-западного ветра достигнут 13 метров в секунду. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше.
3: Нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9:09 в Москве, дорогие друзья. Все любители красивых чисел однозначно сейчас загадают желание. Ну, а я напоминаю о том, что в настоящий момент вторник, все еще продолжается, 16 июня, сегодня.
3: Да, что получит человек, которому мы будем гадать?
2: А, да, сегодня загадание у нас есть чудесный приз. Два билета на концерт Александра Пушного, который пройдет на корабле «Рио-1» 21 июня.
3: Есть уже проблема. Пока мы будем читать проблему, можно отправлять ваши. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир, назовете номер страницы, номер строчки. Пока Саша в отпуске, Яна прочитает, и вместе решим, что бы это значило. Большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. В субботу у дочки свадьба. Будет очень много гостей, порядка 100 человек.
2: Ого.
3: У нас очень веселый папа, мой муж. Боюсь, что своими шутками может кого-нибудь обидеть во время свадьбы и испортить свадьбу дочери. Как все пройдет?
2: Ну, я думаю, что с папкой-то уже, наверное, многие гости знакомы лично.
3: Ну, со стороны невесты, да, а со стороны жениха, возможно, нет. 100 человек, много гостей. Кто-то знает чувство юмора папы, а кто-то нет.
2: Ну, тут надо знать вообще, о чем речь. Если там совсем все жестко, можно, конечно, попробовать с папкой поговорить заранее и договориться. Ну, папка же любит свою дочь, он желает ей только лучшего, поэтому я думаю, что можно попробовать попридержать коней. Ну, а если не все так жестко, то как бы и... Да пусть шутит.
3: Ну, некоторые просто не очень отдают себе отчет, что эта шутка может там близких и не задеть, а вот людей незнакомых может удивить или обидеть.
2: Но для этого надо знать, о чем идет речь. Так вот, очень сложно сейчас что-то вам сказать по этому поводу, не зная ситуации детально.
3: Мы надеемся, что все пройдет хорошо.
2: Да все обязательно
3: конечно,
2: будет хорошо.
3: Конечно, вы же
2: праздник.
3: Будете рядом, можете отшутиться в ответ или как-то прокомментировать, перевести эту шутку. Что хотел сказать папа?
2: Надо договориться с диджеем, чтобы в какие-то моменты
3: громко играла
2: музыка, например.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
5: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: 16 минут 10 в Москве. Доброе утро. 21 июня едем на своей машине в отпуск на неделю по Золотому кольцу. 7 городов. Гостиницы и программа забронированы, но вот проблема. Пропал в регионе бензин. Погадайте, пожалуйста, наладится ли все или что делать?
2: Да, это засада, конечно. А учитывая, что у вас много городов, ну, 7 это действительно немало, и круг достаточно большой, вот так вот про запас взять с собой топливо, наверное, нереально. Я не представляю, сколько надо брать. Я не умею рассчитывать, но если есть такая возможность подстраховаться и канистры несколько наполнить, ну, а что, ну, поставить в багажник...
1: Это вообще законно?
2: А
1: в
2: что,
1: багажнике
2: почему?
1: Возить
2: а
1: бензин?
2: А почему нет?
1: Я не знаю, я ты водитель.
2: А что такого?
1: Не знаю. Ну, сколько нужно взять
2: топливо,
1: с собой
2: что...
1: бензина, чтобы тебе хватило на 7 городов?
2: Ну, вот я почему говорю, что я не могу рассчитать, я не умею. Я заправляюсь по мере необходимости. Но как-то, ну, на всякий случай, хотя бы пару канистр каких-то с собой взять, мне кажется, имеет смысл.
1: Я рассказывал вчера, вот мы с женой заезжали на днях в Москве на одну известную сетевую заправку, и там не было 95-го бензина. Но вот на соседней он был, и все нормально. Может быть, не так все...
2: Мы тоже на подъезде к деревне не на всех заправках видели 95-й, например, в наличии.
1: Там вчера слушатели писали, тоже переживают, едут в Крым на машине. И причем едут в конкретное место в Крым. И переживали из-за бензина. И тут же написали, что были сейчас в Крыму, брали с собой две канистры бензина, и хватило. Ну, не знаю. Тут
2: ну, все
1: автомобилистам вопрос.
2: Зависит. Ну, видимо, просто, наверное, не перманентно его нет, да? Есть, наверное, какие-то периоды,
1: перебои,
2: когда он
1: да.
2: появляется, да, и тогда можно дозаправиться. Но мы в любом случае желаем вам удачи, чтобы все получилось, как вы задумали, чтобы вы все увидели из того, что хотели, вот и топливо было.
1: Два сообщения совершенно разных. Одно сообщение 100 литров можно с собой перевозить. И тут же бензина можно 333 литра, дизельного топлива 999. Не знаю, кто прав. Но а вот кто-то пишет, 20 литров максимум можно брать. Все, что больше, считается перевозкой опасных грузов. Вот кому верить?
2: Ну, это надо просто погуглить. Я, честно, не знаю, потому что у меня нет такого опыта. Не могу ничего сказать. Ну, вот видите, разные точки зрения. Кто-то пишет 20, кто-то пишет 200, кто-то пишет 333.
1: Городах Золотого кольца. Как у вас там с бензином?
2: Напишите нам, да, чтобы люди не волновались.
1: Или это все разгоняют соцсети, и бензин есть, и никаких, ну, глобальных проблем нет. Понятно, что локально там где-то его может не быть. И опять же, как долго его нет? Одно дело там день, другое дело там неделю или месяц. Проблема. Из-за внешних причин пришлось сдать билеты на отдых. Отпуск 3 июля. Задумала альтернативный, крутейший вариант, но вдвое дороже всего бюджета на отпуск. Ехать или нет? Тут Яна на сцену выходит.
2: А что?
1: Ну, ты же всегда за то, чтобы ехать.
2: Я всегда за то, чтобы ехать, если есть возможность. Да, но совершенно точно против поездок в кредит. Ну, вот у меня есть такой пунктик. Еду на те средства, которые имею. Если средств нет, то не еду, а иду в пеший поход. Ну, вот так. Я против вот этих вот долгов.
1: Ну, вот Иваново...
2: А как у вас, не знаю, смотрите. Ну, главное, чтобы вам было хорошо.
1: Ивановой области с бензином проблем нет. Во Владимире

0: все норм с топливом. И вот еще одно сообщение. Вот удивительно, уже, наверное, около 100 сообщений, и везде разные цифры. Ну вот самое длинное прочитаю. В России это, видимо, скопировано из интернета. Опять же, верить этому или нет, в России действуют ограничения на перевозку топлива в личных целях. Согласно правилам дорожного движения и нормам пожарной безопасности, водитель легкового автомобиля может перевозить до 60 литров топлива в общей сложности. Оно должно находиться в заводской металлической или пластиковой канистре. Заправляться топливом в пластиковой бутылке нельзя, это пожароопасно. В общем, поинтересуйтесь вопросом, потому что везде разные цифры. И 100, и 200, и так далее. В районе Владимира бензин был везде, кроме одной заправки. Никаких ограничений не было. Переслав-Залесский вчера заправлялся спокойно. Может быть, все нормально? Только приехали из Кисловодска по М4, ехали туда и обратно, никаких проблем с бензином не было.
1: Вернулся из Костромы в Москву. Бензин есть по трассе везде, еще и дешевле, чем в Москве.
0: Вот, так что без паники, отправляйтесь.
1: Все будет хорошо. Хорошего вам отдыха.
0: Ну, а мы ждем проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Ян, по какой книге сегодня?
1: Сегодня будем по Роберту Брауну Паркеру гадать.
2: Подъемники на нашем радио.

наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Дай пять. Творог беру, сниму, насыдыш, нару опять. Успей поймать. 5000 бонусов на первую бронь. По промокоду лето.
5: Квартиру сниму, насуточно ру.
6: 6+.
7: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
9: В прятки интереснее втроем.
10: А для футбола нужно хотя бы четверо.
11: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
13: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
12: Обслуживаться у вас можно?
13: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Доброе утро, 9:36 в Москве. Давайте погадаем. Меня зовут Дарья. Погадайте, пожалуйста. Строим дачу, бюджет ограничен, как обычно. Муж хочет делать дорожки к дому, а я за двери и туалет на втором этаже. Что же выбрать сначала? Даша нам написала. Дарья, доброе утро.
17: Доброе утро.
18: Доброе утро.
16: Так, Даш, ну давайте по порядку, если можно раскрыть все цифры. Какой бюджет на строительство дачи и вообще какая она?
18: Ну, я так понимаю, 1500 будут стоить дорожки и примерно столько же двери, даже больше двери и туалет на втором этаже. Ну и дорожки даже, на самом деле, наверное, больше.
16: Ну, как будто бы туалет, ладно, двери, важнее, чем дорожки.
17: А нет, тут туалет, не только двери.
18: У нас отремонтирован первый этаж уже, и там есть туалет, но там нету нашей комнаты. Соответственно, на втором этаже нету дверей и туалета. Вот в этом основная проблема.
17: А, за двери,
18: дорожки,
17: и туалет.
18: Дорожки очень важны, потому что у нас там чача и все такое, все это разносится, и хочется уже и красоты, и муж хочет что-то делать снаружи, а я хочу делать что-то внутри.
17: Ну, какие приятные хлопоты, Дарья. Ну, просто чудесные.
18: Вообще не то слово.
16: Нет, ну, таким, ну, если так рассуждать, тогда и туалет один есть, зачем второй?
17: Тогда уж лучше дорожки?
18: Потому что наша комната на втором этаже, вы представляете себе, ночью пошел во тьме на первый этаж. Еще и дверей нету на втором этаже.
17: А дети есть?
16: У многих на даче туалет на улице вообще. Поэтому...
18: Да, мы много лет так и жили.
16: Извините. Пошел, спустился, сделал свои дела, вернулся. Дошел...
18: Нет, значит, дверь в родительскую спальню, вот что. Мы не можем сделать дверь в родительскую спальню, пока нету туалета. Вот в чем проблема.
17: Ну, тут как будто я на стороне Даши, наверное. Ну, мне кажется, что это...
18: Да, вот женщины меня поймут.
17: Ну, дверь в туалет хочется, чтобы была.
16: Дорожку можно сделать...
17: И сам туалет тоже.
16: Временную.
17: Можно ее проложить, протоптать?
18: Можно. Передаю мужу ваши слова, что дорожки не так важны, как дверь в туалет.
16: Можно положить поддоны от...
18: Ой, мы там уже наколотили всего на свете, дорожки уже у нас есть, но хочется этой красоты и снаружи, и внутри.
17: Ну, Гарри, ты тоже за туалет?
18: Внутренней и наружу, и внешней красотой.
16: Ну, я за туалет, ну, сначала внутри все, а потом уже снаружи всю красоту. Должно же быть уютно и комфортно. А потом уже...
18: Хорошо, я им обязательно передам.
16: Красоту наводить. А дом у вас какой площади?
18: 150, наверное.
16: Ну, большой дом. Двухэтажный, да, соответственно?
18: Не маленький. Да, да. Со вторым цветом. Муж всю жизнь мечтал. Мы наконец-то реализовали.
16: Ну, красоту. Ян, давай, во-первых, Дарье подарим обещанные билеты.
17: Мы с удовольствием выполняем, да, свою...
16: Вы отвлеклись от
18: дачной суеты.
17: А вы все пропустили, Даш, да? Вы не слышали? Мы же вручаем сегодня человеку, которому гадаем в прямом эфире, два билета на концерт Александра Пушного, который состоится на корабле «Рио» 21 июня.
16: Номер страницы, номер строчки, Даш.
18: Давайте, 13-я страница, 3-я строчка сверху.
16: Так. Здравствуйте, меня зовут Дарья. Погадайте, пожалуйста, строим дачу. Бюджет ограничен, как обычно. Муж хочет делать дорожки к дому, а я за двери и туалет на втором этаже. Что же выбрать сначала? Вот в чем вопрос.
17: Джейн достигла больших успехов в карате, сказала Роуз Александр. Не стоит ее недооценивать. Но, видимо, вы будете стоять до последнего. Ну, видимо, да.
16: Вообще,
17: будете,
16: конечно,
17: более убедительны.
16: Приятные проблемы и хлопоты.
17: Чудесные.
16: Янка, как человек, который приобрел 2 года назад дачу и сейчас просто в любую свободную минуту вспоминает и говорит о ней за эфиром.
17: Да, нам как раз тоже надо привести в порядок дом. И я вот чем занимаюсь сейчас? Тем, что ищу специалиста, который сможет оценить все это дело и скажет, что надо делать. Ну да, скажет, что с чего надо начать и как сделать так, чтобы он стоял еще долго и счастливо. Потому что он уже такой ветхий у нас, старенький. Хочется все это дело сохранить, и чтобы оно никуда не делось и не развалилось со временем.
16: 9:41 в Москве. Доброе утро.
6: Подъемники на нашем радио.
19: На правах рекламы.
20: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка-фест в Stockmann. Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка-фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции «АО Stockmann».
6: Наше радио.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Небольшой дайджест новостей к этому часу. Работодателям стало невыгодно увольнять неэффективных сотрудников. Может быть, кого-то эта новость порадует. Сейчас, оказывается, потери работника обходятся компании дороже, чем его сомнительный труд, пишет газета.ру. Экономисты объясняют это дефицитом кадров. Экономике не хватает до 4, ну, в общем, практически 5 миллионов сотрудников. Быстро такой проблемы не закрыть, такую проблему, поэтому работодателям приходится мириться со слабыми кадрами. К тому же они опасаются, что новый работник будет стоить очень дорого. Ну, или в разы дороже того неэффективного сотрудника.
2: Ну, тут все зависит, я думаю, и от профессии, и от опыта человека, которые не устраивают. Мне в любом случае кажется, что все-таки...
1: Янг, тут специалисты заявляют. Я ничего этим не могу сказать по этому поводу. Могу рассказать про твой любимый напиток. Россиянам объяснили резкое желание сходить в туалет после кофе. Вот жалко, Александр в отпуске.
2: Он бы сейчас прокомментировал, конечно.
1: Да, потому что он именно поэтому кофе не пьет ни в каком виде. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, почему у некоторых людей возникает резкое желание сходить в туалет после употребления кофе. По словам Вялова, кофе, выпитый натощак, стимулирует желудочно-кишечный рефлекс. Я бы сказал рефлекс, но тут написано рефлекс. Рефлекс. Ладно. Раздражение пустого желудка, в свою очередь, ускоряет перистатику кишечника. Это нормальный физиологический процесс, который происходит у всех людей, подчеркнул доктор. Многие переживают из-за этой особенности, и некоторые кофе не пьют на улице вообще. Только дома, в офисе.
2: Ну, не потому, просто они знают, что рядом, им придется искать кабинку где-нибудь на прогулке, а этим не хочется заниматься, вот и все.
1: В связи с этим доктор призвал россиян не стесняться этого явления и не считать его патологией. При этом Вялов добавил, что если позывы в туалет возникают после кофе, выпитого на полный желудок, это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Сейчас многие напрягутся.
2: Ну, вот и зачем такие новости с утра?
1: Такие новости с утра, Ян. Вот я за что купил, за то и продаю.
2: Да все хорошо, ребят, это нормально, видите? Нам же написали, что это нормально.
1: Да, это нормально.
2: Будем все здоровы.
1: А также...
2: И кофе прекрасно, я вообще не представляю, как можно без кофе жить. Ну, я, наверное, патологический потребитель, потому что я пью действительно его много, в больших количествах, кружек по 5, наверное, точно в день.
1: А, рефлюкс, спасибо, пояснили. Это обратный заброс. Рефлекс – это реакция сокращения мышц и ткани.
2: Значит, все-таки рефлекс.
1: Рефлекс, да. А вчера буквально, периодически же появляются новости. Вообще, годами специалисты, ученые бьются над тем, чтобы доказать либо вред от кофе, либо его пользу. И вот вчера была новость о том, что на самом деле кофе
2: полезен.
1: Полезен, да.
2: Ну, так про любой абсолютно продукт, можно сказать.
1: Мне кажется, вообще... Речь идет, конечно, о количестве.
2: О чрезмерном потреблении.
1: Люди, которые, как ты, выпивают по 20 чашек в день, они, конечно, перебарщивают. И тут вопрос.
2: По 20, наверное, перебарщивают. А 5, мне кажется, это не так уж и много.
1: Ну, за утро 5, мне кажется,
2: точнее, много, но не так, чтобы уж очень много.
1: Нет, я думаю, что за 4 часа эфира 5 как будто бы очень много. Нет, можно всегда списать это на то, что такая у нас работа, мы рано просыпаемся, и... Кофе, безусловно, бодрит.
2: А дело даже не в бодрости. Я могу перед сном его выпить большую чашку и заснуть совершенно спокойно. Мне просто нравится аромат и вот это ощущение. Ну, аромат просто... Вот я чувствую, когда кто-то заваривает кофе рядом, и все. Я как руки на сыр.
1: Ну, говорят, поэтому в продуктовых магазинах стоят кофейные аппараты, чтобы... Ты больше купил всяких разных булочек и продуктов.
2: Налил себе чашечку и пошел.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже уже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем 21 градус тепла. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений. Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозный. Важное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру.
2: Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Объект московского нефтеперерабатывающего завода получил повреждения в результате атаки беспилотников на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, написал он в Максе. Мэр добавил, что атака вражеских беспилотников на столицу продолжается в течение последних суток. Как сообщает пресс-служба Мострансавто, движение транспорта после атаки БПЛА на московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни перекрыли. Сотрудники ФСБ задержали террориста в Ярославской области. Он по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге. Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подозреваемый задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства. Уточняется, что это житель Рыбинска 2003 года рождения. Мужчина был выявлен сотрудниками ведомства в результате длительной оперативной разработки. ФСБ задокументированы несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры. Власти Турции повысят сборы за проход судов через проливы Босфора и Дарданеллы. Ожидается, что в рамках ежегодной ревизии тарифов с 1 июля сбор вырастет на 15% и составит $6.70 за тонну. Как уточняют турецкие СМИ, власти раз в год повышают тарифы на транзит судов через проливы Босфора и Дарданеллы с 2022 года. До этого времени сбор составлял всего 80 центов за тонну. По данным Минтранса Турции, в прошлом году через проливы прошло свыше 40 тысяч судов. В среднем сборы с одного судна составляют от 15 до 30 тысяч долларов. Миф о якобы низком уровне подготовки и знаний у поколения ЕГЭ не соответствует действительности. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В интервью РИА Новости он уточнил, что именно это поколение сегодня создает высокотехнологичные производства. Он рассказал, что недавно был в Амурской области, где посетил космодром «Восточный» и Амурский газоперерабатывающий завод. По словам главы Рособорнадзора, там все создает и работает поколение ЕГЭ. Музаев также подчеркнул, что ведомство не планирует отменять аттестацию. Франшиза о Чебурашке может получить продолжение после выхода третьей части фильма. Как сообщила председатель Совета директоров Союзмультфильма Юлиана Слащева, студия не собирается останавливаться на этом и, скорее всего, будет продолжение полнометражной франшизы. Первый фильм «Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023 года. За две недели кинолента стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката, собрав более 7 миллиардов рублей. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 10:06. Доброе утро.
3: Да, ну давайте посмотрим в календарь. Сегодня Международный день семейных денежных переводов. Есть возможность поздравить кого-то из членов семьи,
2: а может, порадовать. Кто-то
3: уже это сделал. Да. Дальше. Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor в 1903 году, 16 июня. День рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек в 1925 году. Не знаю, насколько сейчас дети мечтают там побывать. Мне кажется, современным детям, которые ничего про Артек не знают, как будто бы все равно, но те, кто был, говорят, что это один из лучших лагерей вместе с Орленком, ну и еще список легендарных.
2: С удовольствием бы своих отправила. А еще в этот день, в 1963 году, состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
3: Но еще в 1903 году зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. И я предлагаю взять тему Pepsi Cola, Pepsi, и столкнуть две вечные команды. Тех, кто за Pepsi, или тех, кто за Coca-Cola. Pepsi Cola против Coca-Cola. Я за Cola.
2: Я за Pepsi.
3: Хотя сначала я попробовал, как и все, наверное, советские дети, Pepsi. И все жвачки с Пепси, и
2: я фанту попробовала сначала.
3: А, ну ты за границей жила.
2: Это было в Сочи, я никогда не забуду этот день. Да, там стоял маленький киоск на улице, и мы с мамой отдыхали на турбазе «Сокол», и помню... Слушай, я не помню, какой это был день, но был в тот день огромное наводнение. Ну вот просто все, вообще реки текли в городе, и мы тогда с мамой, спускаясь к морю, проходили мимо ларечка, там вот стояли вот в этих конусах, да, была фанта, и я помню, я такими глазами на нее смотрела, и мама мне купила стаканчик. Счастье было, просто вагон.
3: Отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть, за Pepsi или за Колу.
2: Два билета разыграем на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что?
2: Начинаем играть, друзья. Начинаем с представителей фанатов Кока-Колы. Значит, Алина у нас на связи. Алина, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Вы за колу, да, Алин?
3: Да, я за колу. Пепси не очень.
1: А когда, помните, впервые попробовали?
3: Ой, не помню. Помню, что пепси, когда пила, она на зубах скрипела.
1: Какое прекрасное сравнение.
2: Так где вы ее пробовали-то?
3: Ну, в детстве не помню.
1: Он просто был сильно газированный. И для нас, детей, которые выросли на молоке, кефире и киселе...
2: Был слишком резкий контраст.
1: Да, все газированное казалось необычным.
2: Так, ну что, Алин, давайте играть.
1: Как сначала назывался напиток, который позже стал Пепси-колой? Брэдс Дринк, Ньюберн Кола,

0: Кола началась в аптеке, где в конце 19 века часто продавали газированные напитки через содовые фонтаны. И последний вопрос. Напомню, сегодня четное число вашего соперника преимущества. В каком году напиток Brett's Drink получил название Pepsi Cola? В 1898, в 1903, в 1965. Именно название не запатентован был, а именно название получил.
1: В 65-м.
0: В 1898 году Кейли Брэдом переименовал свой напиток Brett's Drink в Pepsi Cola. Это дата появления названия, а не дата регистрации торговой марки. Объясняю я.
2: Один верный ответ у Алины.
0: Да, ну, все это верно? Результат.
2: Да. Действительно. Это значит, что вашему сопернику или сопернице предстоит дать один верный ответ на вопрос наш, чтобы победить. Ждем тех из вас, кто предпочитает Пепси.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, у нас сегодня вновь женский день. Татьяна у нас на связи. Честно говоря, была уверена, что зазвучит мужской голос, потому что Таня написала: «Я за Пепси, у нее красно-синий логотип, а мы за ЦСКА болеем». А ну вон о чем. Танечка, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Татьяна, у вас достаточно простая задача. Вам нужно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить. Итак, что такое знаменитый Pepsi Challenge, который Pepsi запустила в 1975 году? Слепой тест вкуса между Pepsi и Coca-Cola, конкурс на самый быстрый розлив Pepsi в бутылке, музыкальный тур с бесплатной раздачей напитков.
3: Ой, мне нравится второй ответ. Честно говоря, представления мало имею, что там было в 75-м году, я только родилась в этом году. Ну, пусть будет второй.
4: А это первый. Pepsi Challenge — это рекламная кампания, в которой людям предлагали попробовать два напитка без этикеток — Pepsi и Coca-Cola. Участники выбирали тот вкус, который им больше нравился, не зная заранее, где какой бренд. Это стало одним из самых известных рекламных ходов и войн кол в истории. Многие знают, как Pepsi и Cola воюют в рекламных роликах друг с другом, как Burger King и Макдональдс. Второй вопрос. Как корректнее всего описать раннее позиционирование Пепси-Колы? Безалкогольный дижестив, лекарство от простуды или спортивный напиток после тренировок?
3: А, пусть опять будет второе. Лекарство от простуды.
4: А это безалкогольный дижестив, то есть напиток, связанный с употреблением после еды. Но назвать ее лекарством некорректно. Это уже популярное упрощение.
2: И у вас все еще сохраняется шанс на победу, Танечка. Надо дать верный ответ сейчас.
3: Таня, соберись.
4: Какой советский лидер попробовал Пепси-Колу на американской национальной выставке в Москве в 1959 году? Никита Хрущев, Леонид Брежнев или Михаил Горбачев?
3: Ну, вот выбираю между Хрущевым и Брежневым. Мне кажется, в 59-м году это, конечно, мог быть и Хрущев. Да пусть будет Хрущев.
4: Да, это Никита Хрущев. В 59-м году на Американской национальной выставке в Москве он попробовал Pepsi-Cola. Это стало важным рекламным эпизодом в истории бренда. Но настоящие продажи и производство Pepsi-Cola в СССР начались позже.
2: И вы наш победитель, Тань. Поздравляем вас.
3: Спасибо.
2: Два билета на семейный фестиваль «Традиция» вручаем вам. Пройдет фестиваль в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе вас ждут «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ» и отличная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Ну, Алину, нашу первую участницу, мы призываем не расстраиваться. Вам желаем красивого лета и отличного настроения.
4: Вчера прочитал историю в интернете и подумал, что это байка, но сегодня, когда мы взяли тему Pepsi-Cola, нашел информацию, и вроде как это правда. В 93-м году на открытии завода Coca-Cola в Тбилиси произошел почти идеальный рекламный конфуз. Эдуард Шеварднадзе, тогда глава грузинского государства, попробовал напиток перед гостями и, что самое важное, журналистами. И по сообщениям прессы сказал, попробовав колу, на вкус как пепси-кола. Фраза получила особенно неловкой именно потому, что прозвучала на мероприятии главного конкурента. И говорят, что чуть ли там не какие-то финансовые серьезные потери были в связи с этим.
2: Ну еще бы.
4: На вкус как пепси-кола. Сказать на открытии завода Coca-Cola. Забавно. 10:26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. 46 минут в столице. Друзья, всем доброе утро. Не поверите, но в одном из торговых центров Москвы разобьют первый в мире пруд для рыбалки. Прямо в помещении, Гарри, представляешь?
2: Что скажут защитники животных об этом?
1: Не знаю. Цены на данный аттракцион не уточняются. Вполне возможно, что это будет и бесплатно. Пруд размером 10 на 3 метра. Заселят 12 видами рыб, среди которых карп, карась, линь, лещ, окунь, сом и красноперка. Удочки и наживку будут выдавать на месте. Ну, а одновременно рыбачить смогут 16 человек. И когда все это откроется, пока не ясно, но планы уже есть. Огромное количество всевозможных фотографий. Непонятно, это нарисовано, наверное, скорее всего, на компьютере еще, естественно, поскольку это не готовый пока проект. Но, тем не менее, за происходящим под водой можно будет еще и наблюдать, кстати, на большом экране. Благодаря установленным в водоеме камерам, такая получается смесь диалогов и рыбалки с Домом-2. В общем, авторы проекта обещают создать внутри торгового центра такой островок природы. Рыбалка будет проходить под звуки птичьего пения и кваканье лягушек. Ну, а на площадке также будут работать инструкторы и аниматоры, будут проводиться мастер-классы, рассказывать посетителям о рыбах и устраивать детские конкурсы. Есть предположение, что бесплатным данный аттракцион может быть, потому что рыбу с собой не будут людям отдавать. Но это уже журналисты предполагают. Да, непонятно, как и что будет. Возможно, вместо рыбы посетителям будут начислять игровую валюту, которую затем можно будет обменять на товары в магазине, но уверена, данную вещь оценят очень многие мужчины, пока вторая половина ходит по магазинам. Ты сидишь такой в окружении пения птиц.
2: И рыбачишь.
1: И ловишь свой дзен, да.
2: Ну, на издевательство похоже. Мне кажется, это не заменит настоящей рыбалки. Я думаю, настоящие ценители не будут притрагиваться к этому аттракциону. А дети, может быть. Хотел бы вам напомнить, дорогие друзья, что сегодня уже или еще вторник, 16 июня. Синоптики нам обещают 17 градусов днем. Сейчас 14 градусов, по крайней мере, здесь у нас в районе Октябрьского поля. И днем будут идти дожди. 90%
1: вероятность,
2: да, осадков вечером. 70%, ночью вроде как без осадков. Ну, вообще неделя обещает быть пасмурной. До конца недели, я смотрю, вот тут только в воскресенье 23 градуса, переменная облачность и без осадков.
1: Ну что, время выгулять резиновые сапоги, дождевики,
2: зонтики. У тебя есть зонтик в машине?
1: У меня вообще нет зонтика. Ни в машине, ни дома. В принципе, я никогда не пользуюсь...
2: Вот такая же история.
1: Да, у меня капюшон на все случаи жизни. Если совсем все пропало, ну, тогда я просто стараюсь переждать где-нибудь в помещении.
2: Всем хорошего дня. До завтра.
1: Не скучайте.
2: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные «Beautiful Boys», харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
3: Без возрастных ограничений. 2026 год.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
10: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
11: 6+.
12: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Совместно с «Воронеж-Стальмост» реализуется пилотный профориентационный маршрут «Как рождаются мосты». Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов. Среди успешных практик отмечены интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность», а также другие. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, которые с будущего года получат финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации, а для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа – Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качаашвили, Александра Ячейна и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее подготовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Зав. Отделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году, в 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце, в 2021 году открыл койки для реабилитации после COVID-19, в 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов, доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. В завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 9 районами области были обнаружены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что в городе в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительно поврежден легковой автомобиль. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Пока мы тут сидели, ученые американские выяснили, что микробы и вирусы могут заноситься ветром в стратосферу, а оттуда распространяться по всей планете, выпадая осадками и пылью. Ага, для начала эфира супер. Но пока фактов заражения человека таким путем не зафиксировано, но есть другая зараза, которая заставляет вас каждый день слушать радиокафе «Маяковский».
5: Это Карин Барнова.
4: И Елена Поликанова. Да. Передаемся, мы, понимаете, не с какой-то пылью, а по радиоволне. И это, ну, к сожалению, не лечится. Всем привет.
5: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

0: День такой.
1: Какой-то так

0: Ты понимаешь, что сейчас мы выступили спонсорами чего-то приема, как вот называется, на штыря. Человек подумал, вот это лето я пропустил. Вряд ли он подумал именно...
1: И отпуск пролетел уже.
0: Да-да-да, скорее всего, формулировка пропустил, ну, не очень подходила.
1: Немножечко по-другому.
0: Там что-то было бранно нецензурное. Но лето прошло мимо, он, наверное, подумал. Ах, как сильно я его не заметила. Ну, надо же, опа, мы уже за чертой. Экватор прошел мимо.
1: Ой, да. В общем, нет, все, отставить тревогу, отставить панику, все-таки июня. Хотя тоже уже середина месяца.
0: Тоже есть о чем подумать. Да,
1: да? Как
0: согласна,
1: бы. Середина
0: согласна.
1: Первого месяца. Но если смотря какими мерками мерить, да, если мерить старым календарем, вот этим вот.
0: Мая?
1: Каким-то. Это июня. Календарь июня. То, в общем-то, ну, как обычно, старый Новый год 13 числа, да, то сейчас бы у нас июнь только начался по старому календарю.
0: А, видишь, ты куда пошла?
1: Вот, тут, короче говоря, можно на свое усмотрение решать.
0: Это, подожди, это какой, насколько старый календарь? Это до Петровский или
1: после?
0: Ну, какой
1: он там, Юлианский, Григорианский, вот этот, когда меняли календарь, когда Петр-то поменял, да, собственно говоря. Помню, как сейчас.
0: Сижу я, значит, смотрю, мужики бороды стригут.
1: Да-да-да, кстати, о Петре Первом.
0: Действительно, кстати.
1: К чему бы это
0: все, да? Ну-ка, хотелось бы разобраться.
1: Сегодня, 16 июня, отмечается такой праздник, не поверите, а он есть, День Чекушки. Поднимите руку, кто знаком с этим словом.
0: Лена. Ну и о чем же ты?
1: 250 миллилитров, стеклянная бутылочка. Но чаще всего у всех ассоциируется, конечно же, с 40-градусным напитком.
0: Да ну, не.
1: А все пошло тоже от Петра на самом деле. Потому что он первый ввел такую меру измерения нашего, того, что изобрел Менделеев, короче говоря.
0: Ага.
1: Водки, короче говоря. Чем мы тут это...
0: Ну, это мы сейчас про нее рассказываем вам как про продукт.
1: Да, исключительно. Мы же не пропагандируем, мы чисто про лингвистику говорим.
0: То, что это плохо, сами знаете.
1: Да, и, короче говоря, он... У меня, короче говоря, сегодня 33 раз
0: вылетает. Ну, хочется как-то, если покороче.
1: Если покороче, то он первый ввел меру измерения объемов водочной продукции. И это было казенное ведро.
0: А раньше как бы в ладошках, я не пойму.
1: Нет, ну, видимо, как-то у всех по-разному. У кого бутылка, у кого полбутылки, у кого еще что-то. А у него вот это вот началось то, что это казенное ведро.
0: Ведрами мамочки.
1: Да, ведро, между прочим, было большое. 13 этих литров. Прям такое мощное.
0: Минздрав на них не было в те времена.
1: Вот-вот-вот. И ведрами ее продавали. Ну, а дальше уже разливали по всяким разным другим емкостям, кто же на каждую была
0: мера. Кому на растирку для спины, правильно?
1: Исключительно для...
0: В корни волос для роста.
1: На растирку для спины был вот этот так называемый шкал. От голландского слова шкал, а наши переделали уже на шкалик.
0: Шкалик.
1: Да, пошло, ну, шкал. Естественно, шкалик, он же жулик. Это самая маленькая мера. 200-я часть ведра.
0: Есть же в этих словах какой-то смысл, от которого уже не отделаться. Ну, то есть, если ты приходишь в магазин, и неважно чего, но просишь чекушку.
1: Да все понимают.
0: Все понимают, и как будто даже стыдно. Ну вот, дайте мне 0,5 любого напитка. Нормально звучит?
1: Дайте. Да, 250 не говорят.
0: Да.
1: Говорят чекушку.
0: Чекушку молока. Шкалик молока. То есть ты сразу какой-то неблагополучный.
1: Какие названия? Наши люди просто, они же потрясающие названия изобретали. Вот, например, там мерзавчик.
0: Мерзавчик, класс.
1: 60 миллилитров, ну тоже так же, как и шкалик. Или фунфырик.
0: Фунфырик.
1: Да, ну вот никто
0: мне
1: сейчас не говорит фунфырик.
0: Повторять эти слова. Мерзавчик, фунфырик, шкалик,
1: забавно. Мне кажется, вот эти маленькие бутылочки сувенирные, которые стоят на кассах обычно, да, там, ну, с чем они там, с какими-то обычно горячительными, там, 40-градусными и выше.
0: Я думаю, минеральная вода.
1: Вот, ну, купил себе фунфырик на память.
0: Именно на память. Не на ее отсутствие, самое главное. Помните, чрезмерное употребление, это плохо.
1: Ой, вредит.
0: Интересные слова,
1: забавные.
0: Это хорошо. Это чисто с филологической точки зрения. Да. Человек-профессионал может подтвердить.

0: Маяковский.
1: Так, раз пошла такая пьянка филологическая, словообразовательная, да,
2: филологический запой.
1: Да, ушли. Филологический запой. Давай расскажу еще, откуда пошло слово «бухать».
2: О!
1: Ну, это же вот все его знают, да, бухло, бухать, там, бухарик. Все из заграненных стаканов, которые там...
2: Да ладно?
1: Да, потому что их выпускал стекольный завод имени Бухарина. И, соответственно, на донышке этого граненого стакана стояло клеймо, ну, сейчас бы сказали, логотип завода, да, на котором и было написано имени там, Бухарина. Вот, и отсюда стали чуваков, которые пьют из этих граненых стаканов, называть бухариками.
2: Ничего себе, то есть вот
1: такая... бухариков уже пошло и бухло, и бухать и так далее.
2: Я думала, фамилия, слово бухнуть, бахнуть, что-нибудь якобы
1: стекольный
2: бахнуть.
1: Завод стекольный завод именем Бухарина. Завод.
2: Вот это да. Прикольно, прикольно. Иногда, кстати, правда, встречаешь какие-то слова, и потом, когда узнаешь этимологию, становится забавно. Как-то хулиган, вот знаешь, оказывается, что это был человек, и его фамилия была, ну, по-моему, он хулиган. Что-то.
1: Не, про хулигана не слышала.
2: Не русское. Плоховато себя вел, собственно, оттуда и появились хулиганы.
1: Нет, вообще... Русский язык великий, могучий, да, и народ у нас, опять же, очень прикольный и изобретательный, потому что изобрести слово «фунфырик» это прям надо сильно набухаться.
2: Как вы поняли, нас тема сильно зацепила. Знали бы вы...
1: Чисто филологически.
2: Чисто филологически, все мы на рекламу.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наши новости.
0: В
9: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Совместно с «Воронежстальмост» реализуется пилотный профориентационный маршрут «Как рождаются мосты». Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов. Среди успешных практик отмечены интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность», а также другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Сейчас органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении «Гражданская оборона», «Защита населения» и «Пожарная безопасность» Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов, и по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качиашвили, Александра Ячейна и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее подготовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Директором Воронежского музея-заповедника Костенки станет кандидат исторических наук, член Общественной палаты в Воронежской области Александр Никитин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Александр Никитин сменит на посту Ингу Шершень, которая ушла с должности в связи с истечением трудового договора. До назначения Александр Никитин работал замдиректора по научной работе в музее-заповеднике. Александр Никитин активно занимается научно-исследовательской, просветительской и общественной деятельностью. Реализует проекты, направленные на изучение и сохранение историко-культурного наследия в Воронежской области. Большое внимание уделяет развитию музейной деятельности, историческому просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, прокомментировали в региональном Минкульте. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Какое-то замечательное настроение, несмотря на вторник. Наверное, приятно быть на рабочем месте.
2: Да, соскучилась. Ты, глянь, 4 дня не было. 3 праздничных.
1: Даже больше. А, 4.
2: Да, 4 дня не было, все.
1: Это практически дорвалась,
2: как говорит Рыжиков. Мы дорвались до эфира.
1: Конечно. Ты понимаешь, Лен, если бы я еще была из прекрасного отпуска какого-то, то я бы, конечно, тут сидела не такая веселая. Да, что хорошего. Манс
2: поднывала.
1: Конечно. А я просто пролежала бесславно вообще. Отвратительно. 4 дня, скучно. Скучно было. Сериал. 5 сезонов посмотрела сериала. От безысходности. Вот. Не получалось ничего другого делать.
2: Ну, ты глянь, как-то сосредоточенно один смотрела, да? Не переключалась ни на какие киношки, ни на мультфильм, в конце концов.
1: Кстати, удивительно. Я-то вообще планировала посмотреть «Мастера и Маргариту», ну, который последний.
2: Разнообразие. Я тебе сколько накидывала вообще всяких киношек.
1: Я открывала список. Честно говоря, я такая, так, Ленка мне раз говорила, два. Я такая, я куда-то это записывала. Я пролистнула одно избранное в одной соцсетке и другое. И не нашла.
2: Ничего не нашла.
1: Я такая думаю, так, ладно. Потом у меня была ставка «Дьявол носит Прада». Я не смотрела еще ни первую, ни вторую часть. В итоге «Острые козырьки». Пожалуйста, что хочу сказать.
2: Увлеклась.
1: Я увлеклась. На какой-то момент, в принципе, вот если бы посмотреть первый сезон, а я вообще люблю так делать, и на этом закончить, было бы шикарно. Угу. Не могу сказать, что другие хуже, просто это уже очень много, уже все понятно. Есть эти бандюганы, явно появится какой-то, который, по идее, добряк, но на самом деле суперзлодей, и так как сезон еще продолжается, мы предполагаем, что главный герой все-таки выкрутится из этой ситуации. Угу. Вот, поэтому можно закончить на первом сезоне и быть очень довольным тем, что это посмотрел.
2: Но нет.
1: Ладно, может быть, надо. Но нет, 5. Какие я сделала
2: вот
1: выводы?
2: Это вот история всех сериалов. Это кроличья нора, в которую ты проваливаешься, и все, и уже дальше летишь. Остановиться уже очень сложно.
1: Это только если ты почему-то вот не можешь заняться другими делами. Так бы, конечно, нет, хватит.
2: Да.
1: Несколько серий и забыли про этот сериал, как и про все другое.
2: Ох, не знаю. Я прям начинаю смотреть, и думаешь, сейчас вот еще серию, и все. И еще серию, и все. И еще серию, и все. И вот, да. И вот тебе 5 утра. Я из этих запойных.
1: Сериально запойных. Тебе сериалы чекушками не подавай. Тебе только нормально.
2: Да, поэтому я жду, когда снимут весь сезон, чтобы смотреть уже весь сезон. Я не могу по серии в неделю смотреть. Это вообще не мое.
1: Все с тобой понятно. Мы вышли тему рассказать. Может, уже как-то прервемся на небольшую песню, а потом...
2: Займемся воспоминаниями о киношке.
1: Вы же сами читать не умеете в сообществе нашего радио Воронеж ВК, правильно? Ждите выход аудиокниги. Скоро.
3: Давай, сразу, ага.

0: Маяковский.
1: Все, аудиокнига озвучена, вышла в прокат. Да. Мы готовы.
2: Рассказываем, что вам будет, если напишите распрекрасный комментарий в нашей группе ВКонтакте. А будут у нас 2 билета на концерт «Симфонический сектор» Симфонического оркестра Воронежского концертного зала. Вот. Что, какую тему мы сегодня взяли? Да про ремонт. Насущные. Потому что лето, да, и многие делают ремонт.
1: Ремонт в лето?
2: А, ну, потому пока... что сохнет быстрее.
1: Все, как-то поняла. Вот проветривать
2: прилипает
1: можно.
2: Прилипает лучше. Угу.
1: Если вдруг сильно, да, застряли в ремонтных работах, можно в палатке поспать во дворе. Как если в дом не войдешь.
2: Перспективка радует.
1: Нормально.
2: Да, ну на даче, в конце концов, угу. можно съехать и там параллельно
1: если
2: что-то
1: делать. Если она у вас
2: делать.
1: Есть.
2: Многие даже особенно отважные люди берут отпуск, чтобы сделать ремонт в квартире.
1: Вот этого я никогда не
2: Вообще
1: понимала. Это как в отпуске
2: мое.
1: Много работать, ну, отвечать на вот по разным, так сказать, несущественным рабочим задачам, так и брать отпуск под ремонт. Отпуск, он под отъезд.
2: Как вот будто согласна, вот... на все 100%. С другой стороны, казалось бы, если нет средств, чтобы нанять специально обученных людей для делания ремонта, что же тогда делать? Во время рабочего дня ты как бы сложно прийти и еще начинать
1: смирение.
2: Там что-то подклевать и штукатурить, я не знаю. А смириться с тем, что есть,
1: с
2: и
1: тем,
2: забить
1: что...
2: на ремонт.
1: Конечно, да.
2: Вот такое... это моя практика.
1: Ну
2: это
1: да,
2: сейчас...
1: обои не новые. Ну что ж,
2: ну кошкой подранные.
1: Конечно.
2: Ну и ладно.
1: Какой-никакой дизайн. А может так мы и хотели. Хай-так, вот это все.
2: Такие. Ну вот они же висят, не отклеиваются, и пусть себе дальше висят.
1: А даже если отклеились, может, в этом есть какая-то изюминка. Некая ширма, зонирование пространства. В общем, в принципе, самооправдание можно найти.
2: Да, но тем не менее, если вы все-таки сделали когда-либо ремонт в своей жизни, ну не ремонт своей жизни, а ремонт в течение своей жизни, да, в обители, в этой самой, в своей. Вот. То, соответственно, поделитесь своими воспоминаниями, как все прошло. Кто из чудесных людей-ремонтников вам больше всего запал в душу? Понравился? Просто что забыть не можете?
1: В переносном смысле, да? То есть сейчас.
2: Ну, по-разному. Угу. А вдруг кто-то влюбился, не знаю, в сантехнику?
1: А вот если у вас было такое, что вы, например, обговариваете сумму и фронт работ, даете задаток, и, собственно, на этом же моменте ваши ремонтеры ходят в некий отпуск.
2: Бывает и такое, но это грустная история.
1: Да, да. В общем, пишите. Я думаю, что тема такая широкая. Там точно есть
2: что рассказать,
1: что обсудить.
2: Всем поделиться.
1: Да, да. И, кстати, а что? А если есть контакты каких-то хороших людей, которые делают ремонт? Да, тоже
2: вдруг мы надумаем.
1: Такая небольшая доска объявлений. Вам нормально, нам приятно. Вообще чудненько.
2: И людям, опять же, хорошим ремонтникам тоже хорошо. Вот. Какая-никакая реклама.
1: Вот и пожалуйста.
2: Хотя у хороших ремонтников все и без рекламы хорошо.
1: Ну, да. Пишите сообщество нашего радио Воронеж ВК. Дала билет на концерт. Симфонический сектор.
2: Ждут.
1: Да. Радио Кафе.

0: дарил бы всем подряд.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэкспо. Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
2: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 6313. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: грязную дрянь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России назначил дату проведения выборов. Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму 9-го созыва на 20 сентября. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова уже объявила о начале подготовки к проведению выборов. Известно, что помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня. По их итогам планируется заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, в 39 субъектах изберут депутатов местных законодательных органов. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении трех нефтетрейдеров. Как говорится в сообщении службы, действия компании «Солид товарные рынки», «Агроторг Юг» и «Хансел» могли повлиять на изменение стоимости топлива. При проведении проверок ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах. В случае установления вины участникам соглашения грозят административные штрафы. Иран и США 19 июня начнут переговоры по атому и санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, в эту пятницу должно состояться официальное подписание меморандума. В тот же день начнется новый раунд переговоров для достижения итоговой договоренности. Накануне Иран и США подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии 19 июня. После этого, как ожидается, в течение 60 дней стороны должны провести переговоры для выработки окончательного соглашения по иранской ядерной проблеме и снятию санкций США. Средние баллы на ЕГЭ этого года выросли. Такой вывод можно сделать по итогам первых сданных предметов единого государственного экзамена. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, качество образования не понизилось. Выпускники сдали экзамены хорошо. Основной период ЕГЭ завершится 19 июня. Клещи могут почувствовать запах человека или животного за 10 метров. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпошспаса. Там отметили, что клещей можно встретить в лесах вдоль автотрасс, на лугах, в скверах, а также на участках с густой растительностью возле рек, озер и прудов. Они наиболее активны перед дождем, когда пасмурно. Выходя на охоту, клещи забираются на траву и нижние ветки кустарников, замирая в ожидании случайных прохожих. А популярный телеграм-канал Radio.nsn перепрыгнул в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
4: Вот знаете ли вы, что существует паук, названный в честь Дэвида Боуи. Он такой длинноногий и рыжий, ну, соответственно, похожий. Слепень с золотистым задом носит имя Бьонса. Жужелицы, ножки которые раздуты и похожи на бицепсы, названы именем Арнольда Шварценеггера. Угадайте, почему наша развлекательная, познавательная, какая-то музыкальная, да, программа, музыкальная программа «Радио Кафе» названа в честь Маяковского. Да не почему.
5: Без объяснения
4: да,
5: причин.
4: Просто мы любим смазать карту будней, плеснувши краску из стакана. Поехали.
6: Не

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Лена, все, началось, понимаешь, восстание, восстание киборгов, роботов, там, кирборгов, кисбургеров, бургеров,
2: восстание.
1: Они на меня нападают, а я что, я сдалась. Не об этом я хотела поговорить. Москвичка.
2: Обнимайте меня, обнимайте.
1: Внимание, внимание, столичные новости.

0: всегда обходил стороной. Думаю, да ну зачем? Конечно, потом окажешься в новостях, это вот оно мне надо, оно мне не надо, мы лучше куда-нибудь потерпим, как говорится. В общем, у нее так случилось. Туда-то она зашла, а выйти уже не может. Более того, система отключила световентиляцию. То есть там же все рассчитано, видимо, на какое-то определенное время. О, спасла подруга, спасла.
1: Вот которая стояла там, дежурила. Вот все говорят, ходить в туалет по одному.
0: Почему вы так делаете? Вот вам, пожалуйста, почему?
1: Человек стучал, бился головой в дверь, кричал, наверное. Выпустите меня!
0: Выпустите меня, выпустите меня.
1: Что ж так долго ее подруга-то спасала, если она там успела чуть ли не задохнуться?
0: Ну, может, какие-то рилсы листала на лавке. Ну, знаешь, ну, увлечена была. Конечно. Может, она, может, не так уж сильно
1: они думала, что человек сидит там, может в тубзике, думает.
0: Да, может быть, новости немножечко преувеличены. Мы не можем этого знать до конца, но...
1: Но заголовок, как всегда, радует.
0: Да, я считаю, что все, это восстание началось. Сначала они выключат нам навигаторы, потом заблокируют нас вот в подобных местах посещения, и все, к вам просто не придут на помощь, потому что не смогут понять, куда.
1: Ох уж эти роботы.
0: Хотя, ты знаешь, в отключении навигаторов, возможно, и нет ничего плохого. Я прочла еще одну новость, забыла, где это находится. А, Сиэтл. Ну, чуть-чуть далековато это.
1: Ну так, на обратной стороне от нас.
0: Под Задонском. Какая-то вот Липецкая область.
1: Нас сквозь землю, то мы как раз окажемся примерно там.
0: Получается, Сиэтл под нами. Ну, ладно.
1: Да нет, конечно, это я так сочинила.
0: Ну, ничего, мне нравится. Я вообще в географии ничего не понимаю, мне вот так вот подходит. Ну, может быть, где-то вот Хреновой и дальше Сиэтл. Не знаю. Женщина там выехала на железнодорожные пути и чуть не попала под поезд. У нее, значит, спросили, мадам, ну, только не на сиэтловском языке, говорит, как вы здесь оказались? Она говорит, просто дорогу такую короткую я проложила навигатор, и ничего не смутило.
1: Вообще ничего. Не железная дорога.
0: Ну, какие-то рельсы. Ну, еду по ним, а что? Ну, навигатор говорит, что так, все, я поаккуратнее со всей этой техникой.
1: Особенно с искусственным интеллектом, опять же, вспоминается, я думала, только у них там, в Забугорье, люди настолько тупые, что спрашивают у GPT-чата, во сколько там какое-нибудь расписание поездов, и потом оказывается, что оно вовсе не такое, как GPT-чат говорил. Или там, нужна ли виза в какую-то страну, и тоже прям буквально недавно читал, что наш россиянин так попался точно так же, спросил у GPT, ну, искусственного интеллекта там,
0: какого-то.
1: Допустим. Сейчас же у нас даже в поисковиках первым делом что выдается? Как раз то, что нейроночка подобрала ответ. Да, и вот он спросил, нужна ли там виза, по-моему, в Болгарию. Нет, не помню. Ну, мне кажется, вот что-то из таких...
0: Какую-то страну, может, какие-то перцы там упоминались.
1: Какую-то нашу такую граничащую, где-то там недалеко с нами. Вот, она им сказала, что не нужна, и это на полном вообще серьезе приехали, а их не пускают. Говорят, нет, нужна. Как можно доверять вообще искусственному интеллекту?
0: Прослеживается некое отсутствие критического мышления, да?
1: Нулевое.
0: Нулевое. Вы за себя возьмите. Я бы сказала, значит, к нейронкам неровно дышать плохо. Будьте с ним похолоднее, да, и поаккуратнее.
1: Дистанцируемся.
0: Дистанцируемся.
2: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: Чайковский.
1: Что-то хочется обогнуть шар земной.
2: Но нет возможности такой, поэтому сидим в студии.
1: Молча. И ни о чем не мечтаем.
2: Ни о чем не рассказываем, ни о чем не мечтаем.
1: Смотрела я короткие видео. Каюсь, была грешна. А тоже 5 сезонов, извините, острых козырьков беспрерывно. Попробуй-ка.
2: Короткие видео — это короткометражки?
1: Нет, это рылсы. Это рылсы. Это шорты. Я до сих пор не знаю, там в чем их разница.
2: У шорты продаваемые. Это то, что там, где продают что-то.
1: Так вот, как это называется?
2: Да, да, да. Лен, то есть там тебе рассказывают что-нибудь, что это офигенно удобная штука, там такая штукенция штука.
1: Как магазин на диване, только
2: типа
1: в интернете.
2: Да, типа того.
1: Я редко этим занимаюсь, но так как я рассказывала, мне было...
2: Редко что-либо продаю в интернете?
1: Редко листаю вот так вот ленту и смотрю короткие видео, но так как у меня было 4 дня в запасе, вообще ничем не обремененных, кроме лежания, значит, я дошла и до туда. И я удивилась, насколько сильно изменился...
2: На самое днище спустилась.
1: Да-да-да, нишевый интернет, ну не нишевый. На самом деле, оказывается, что сейчас платят деньги за, ну как, за рекламу определенного товара. То есть я, как, почему не я? Вот какой вопрос. Ладно, я
2: что-то... Все в твоих руках.
1: Просто,
2: регистрируешься и вперед.
1: Купила на маркетплейсе, потратила деньжище, а потом я надеваю эти сланцы и говорю, вот какие подошвы удобные, как они идут под мои пальцы.
2: Ног,
1: да-да-да. И мне, видимо, за это что-то кто-то приплачивает.
2: Если люди покупают сланцы по твоей ссылке.
1: Переходят от меня. Ну, в общем, это перебор какой-то. Mm-hmm. Я вот практически все,
2: что... Эти проклятые маркетплейсы пытаются проникнуть
1: вовсюду.
2: Скоро в сон будут приходить.
1: Мне нравились.
2: И там продавать.
1: Да, раньше, ну, какие-то иногда ты встретишь блогера, он говорит, тот гель для бровей. Ты такая, ну, наверное, хорошая вещь.
2: Стоять.
1: Надо брать. А теперь любой человек, ну, даже которому я не доверяю, и он для меня вовсе не пример, он
2: и
1: мне тоже что-то рекламирует.
2: У человека должна быть, ну, как бы он настолько должен хорошо рассказывать там об этой вещи, показывать. То есть ясен пень, что он будет рассказывать позитивные какие-то
1: конечно
2: вещи, чтобы по его ссылке прошли,
1: вот.
2: Купили, приобрели эту вещь, ему какой-то процент там, соответственно, идет
1: и
2: от продажи.
1: Тоненько играть, что ты не сорвешься от искреннего мнения, да, то есть хвалить
2: где
1: только те товары, которые
2: мнение
1: понравились. До всех.
2: Ну, вот примерно так.
1: Самая качественная мухобойка.
2: Короче говоря,
1: в общем, да,
2: самая
1: сегодня...
2: качественная мухобойка
1: сегодня...
2: для таких блогеров.
1: Не понедельник, конечно, но
2: бесит.
1: Немного недовольны. Да, все, реклама на нашем, кстати.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Совместно с «Воронежстальмост» реализуется пилотный профориентационный маршрут «Как рождаются мосты». Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов. Среди успешных практик отмечены интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность», а также другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Сейчас органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении «Гражданская оборона», «Защита населения» и «Пожарная безопасность» Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов, и по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа – Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качаашвили, Александра Ячейна и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее подготовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Директором Воронежского музея-заповедника Костенки станет кандидат исторических наук, член Общественной палаты в Воронежской области Александр Никитин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Александр Никитин сменит на посту Ингу Шершень, которая ушла с должности в связи с истечением трудового договора. До назначения Александр Никитин работал замдиректора по научной работе в музее-заповеднике. Александр Никитин активно занимается научно-исследовательской, просветительской и общественной деятельностью, реализует проекты, направленные на изучение и сохранение историко-культурного наследия в Воронежской области. Большое внимание уделяет развитию музейной деятельности, историческому просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, прокомментировали в региональном Минкульте. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Про ремонт мы сегодня решили поговорить. Можно ли сделать ремонт своими силами и не развестись после этого? Вообще, можно ли сделать ремонт своими силами, в конце концов?
2: Вообще, можно ли сделать ремонт?
1: Когда-нибудь его закончить, как это обычно бывает? Или можно только начать? В общем, всякие веселые и невеселые истории про ремонт, потому что сейчас как раз сезон ремонтных работ.
2: Так мы определили. За лучший комментарий 2 билета на концерт «Симфонический сектор. Хиты. Сектор газа».
1: Ирина пишет: сразу вспомнилась история, которая случилась со мной в конце марта этого года. Ремонт кухни, четкая договоренность с мастером на конкретный день, бережно закупила все, что необходимо для ремонта, обои, ламинат, плинтусы, прочие необходимые материалы, уже предвкушала скорое преображение кухни. В назначенный день и час мастер не приезжает, даже не предупредив меня. Мои попытки дозвониться ни к чему не привели, он просто сбрасывал мои звонки. Пришлось в срочном порядке искать другого мастера. В интернет! Нашла наугад за считанные минуты. Откликнувшийся на мою заявку новый специалист буквально через час уже приехал и приступил к работе. Как результат, безупречный ремонт кухни, выполненный за 2 дня настоящим профессионалом. Ничего себе, какие сказочные истории, что так бывает. Прям вот просто в интернете наугад ткнув пальцем в первого попавшегося свободного человека.
2: Мы, кстати, тоже так находили, да, мастера. И мастер был вообще потрясающим. Единожды.
1: Есть чудеса на свете.
2: А бывало и по-другому.
1: Вот да, обычно как-то бывает по-другому. Тут через знакомых ты ищешь, потом в результате неизвестно, что приползает.
2: Даже иногда бывает хуже. Тонь пишет: ох, актуальная тема. Решили сделать ремонт в ванной и туалете, узнали цену у плиточников. Офигели, муж сказал, сам сделает. Всю зиму смотрел ролики. Консультировался у тех, кто умеет, и в итоге в апреле взяли отпуск.
1: Наивные. Ой, бедные.
2: Думали, за 2 недели управимся. Если нет, то на майских праздниках точно закончим. Но вот уже пол июнь прошло, плитка все еще кладется. Медленно, но верно. Разводиться совсем не хочется. Даже наоборот, радуюсь, какой рукастый муж достался и сколько денег семейному бюджету сэкономил. Это действительно большая находка, Тоня, скажу я вам.
1: Вообще
2: рукастый
1: повезло,
2: человек
1: рукастый.
2: В семье.
1: Угу. А если бы он криво, косо клал, да, эту самую дорогую плитку?
2: А сколько раз такое было?
1: Угу. Это хорошо.
2: Я посмотрю ролики, сейчас забацаем. В итоге материал испорчен, время потрачено, результата никакого.
1: Недовольство и убытки. Оксана рассказывает: привет, Наша. Вспомнил случай, сидим себе в офисе, работаем. Коллеге звонит мастер по укладке плитки. Почему-то мне хотелось прочитать. Коллеге звонит мастер по укладке ногтей.
2: По укладке ногтей именно?
1: Или волос. Но почему-то у меня почему-то ногтей. Хотя тема у нас про ремонт, меня куда-то вот не в ту сторону тянет.
2: Укладка ногтей знаменитая вот так вот. Сначала у них стрижка под площадку идет. Вон какая стрижка. Полубокс, площадка, потом укладка.
1: Укладка елочкой. В общем, коллеге звонит мастер по укладке плитки, который на тот момент у нее в квартире в новостройке ремонтные работы производит. А именно в прихожей укладывает плитку. И далее диалог. Алло, у меня тут плитка в подъезд уходит. Ну так остановить ее, отвечает эта добрая душа, погруженная в отправку отчета.
2: Нормально.
1: А что у него плитка в подъезд уходит? В общем, мы согласны, надо же ее действительно остановить.
2: Куда бы ни шла плитка, главное, чтобы крыша осталась. Оставалась на месте. Ладно.
1: Черепичная.
2: Получилось, как получилось. Мы попробовали.
0: Радио Кафе.

0: кафе «Маяковский».
1: Наступили на больную мозоль
2: ремонт.
1: Людям. Да, под, ремонт под названием ремонт. Сразу все как бы затрепетали при этом слове. Ой, вспоминаю вообще, конечно, ремонт, как я... Несколько у меня их было в жизни. Ну, как несколько? Два. В одной квартире, когда мы купили только первая наша, самая первая однокомнатная квартирка, маленькая.
2: Ваша пташка.
1: Да, пташка. Она же ласточка. Это точно. И я позвала девчонок, чтобы мы вместе с ними, ну как, бедненько, но чистенько это называется, чтобы сделали хоть какую-то удобоваримое что-то из этой квартирки. И вот мы втроем клеили обои. Ну, старые-то мы содрали быстро. А вот новые клеили...
2: Прикрепить к стене.
1: Несколько, нецензурно выражаясь. И они у нас шли где-то внахлёст, где-то не сходились, потому что криворукие мы все трое.
2: То есть узор не стыковался,
1: да? И, казалось бы, минус на минус должно давать плюс, нифига, с обоями так не работает.
2: Не работает.
1: Если ты не криворук, то это все. Вот папа у меня там, помню, когда, опять же, там у себя дома клеил обои, он не подпускал никого к себе в этот момент, и он с этим, с отвесом вымерял, вот там все это вычерчивал, чтобы вот эта обойна там легла. У меня терпения такого нет.
2: Вообще
1: лучше
2: не понимаю,
1: фиг с ним, они
2: речь.
1: Пусть они будут внахлёст. И уже... И ладно.
2: Я только клеем мазала. Нормально, ничего сложного. Главное, чтобы песка на полу не было.
1: И все.
2: Да, и все. Делов-то клеить эти ваши обои. Легче легкого. Екатерин пишет. Ремонт – это боль. Только закончили один, пора начинать второй.
1: Ну, почему? Подождите. Как же так получается-то, что закончили один? А как же передышку взять?
2: Ну, долго он тянется. Вот просто долго тянется, в отличие от нашего эфира, который проходит молниеносно. Ты же пока сделал
1: В смысле, ты делал одну комнату, деньги закончились.
2: Закончились, да,
1: надо
2: время
1: накопить
2: закончилось.
1: На
2: там были какие-то обстоятельства. Пока ты копил, не знаю, поставила кухню на своей кухне заранее отделанной. Уже все, как-то стены в ней поизмазались. Кухня вроде сама новая, гарнитур.
1: Помыть не пробовали. Придется все-таки
2: плитку
1: менять.
2: Откололась, да, плитку менять. И все, и вот так вот по кругу одно заканчивается, другое.
1: Ох, у нас был святой плиточник, ну как святой, в кавычках, он тоже очень долго, типа, говорил, что я аккуратист, я прям вот делаю все, вы не понимаете, один ряд плитки должен высохнуть, так сказать, отстояться, чтобы следующий можно было поверх него укладывать, иначе тот поползет. И я же верила, как это, простота такая.
2: Оказалось, он просто ленивый был.
1: Оказалось, он не работал, а нашу квартиру, поскольку все уходили на работу, использовал как человек. Клауд такой. Я как-то прихожу в середине дня, он сидит, телевизор смотрит, чай пьет, все хорошо, работает вообще человек.
2: Ну, он
1: просто работает.
2: Лен, он просто ждал, пока по технологии предыдущий ряд настоится.
1: Засохнет.
2: Засохнет, конечно.
1: Поэтому к плиточникам, как ты понимаешь, у меня
2: особое
1: любовь.
2: Отношение. Да, у нас к перерывам на рекламу примерно такое же.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любариной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mcram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиокафе «Маяковский».
2: Старый двор за окном, тусклый северный свет. В этом месте пустом нас давно уже нет. Мы когда-то вдвоем просто выбрали день, просто бросили все.

0: новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Совместно с «Воронеж-Стальмост» реализуется пилотный профориентационный маршрут «Как рождаются мосты». Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов. Среди успешных практик отмечены интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность», а также другие. В ходе еженедельного оперативного совещания в региональном правительстве обсуждалась проблема кадрового голода и пути ее преодоления. Губернатор Александр Гусев заявил, что решать дефицит кадров необходимо прежде всего за счет повышения производительности труда, а не увеличения штатной численности. По его оценкам, на многих крупных предприятиях производительность остается крайне низкой. Среди ключевых инструментов – развитие программ переобучения, внутрирегиональная трудовая миграция, а также принятый закон о роботизации и автоматизации, которые с будущего года получат финансовое наполнение из областного бюджета. Отдельное внимание губернатор уделил подготовке к массовому возвращению участников специальной военной операции. Уже сейчас необходимо запрашивать у предприятий данные о зарезервированных рабочих местах, уровне зарплаты и квалификации, а для не имеющих индустриальных профессий запустить систему срочного переобучения. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства шести ключевых сценографов Воронежа – Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качаашвили, Александра Ячейна и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее подготовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Зав. Отделением медицинской реабилитации ВГКБ номер 3 Владиславу Белову присвоено звание заслуженного врача России. Указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Врач начал карьеру в 1996 году, в 2014 создал первое в регионе отделение реабилитации после инфаркта и операции на сердце, в 2021 году открыл койки для реабилитации после COVID-19, в 2023 стал победителем конкурса «Лучший врач года». Владислав Белов, доктор медицинских наук, доцент, соавтор более 250 научных работ. В завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 9 районами области были обнаружены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. Он уточнил, что в городе в результате падения обломков сбитого БПЛА незначительно поврежден легковой автомобиль. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Новости пишут нам о том, что москвич решил испытать судьбу и заодно выработать у себя иммунитет к яду гадюки, отловил змею на дачу, привез домой и дал себя укусить.
4: Пытливый ум, да.
3: Человек гадюки из него не получилось, если на то был расчет. Успел обратиться в больницу, как, так сказать, его спасли.
4: Но, вероятно, зря.
3: Вероятно, а мы добрые. В общем, премия Дарвина осталась без победителя. Главное, чтобы радиокафе Маяковский не оставалось без слушателей. Приветики.
4: Всем привет.

Да, я уже не нахожу места. Я совсем из другой сказки. Мне в твоей голове тесно. Мне в твоей голове тесно. Я вот-вот-то найду выход. Мне поможет твой Смит Вессон. На столе сделай это тихо. Моя маленькая Герда, нам пора кончать разговор. Это кончится все плохо. Я совсем

0: Жуковский. Реклама на 107FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Лен, я наткнулась на видео, значит, опять же, пока...
2: Звучит тревожно.
1: Пока дома отдыхала, я не могу опять толком понять, это по-настоящему, и это искусственный интеллект что-то придумал, но как будто бы речь человека, там играющего, ну, не играющего, живущего главную роль, она настолько аутентичная, что это должно быть взаправду. В общем, на Сахалине рыбак встретил в лесу медведя, я не знаю, не попадал
2: видела,
1: это?
2: Видела, да,
1: это же чудо какое-то. Ага. И он совершенно не испугался.
2: Ты идешь со мной. Ну что ты со мной идешь?
1: Да, и там же какие-то прески. Так, ладно, все, давай, хочешь, иди вперед. Не вперед, не проходи. Иди к мать, мамка тебя ждет.
2: Причем встретил медвежонка. Не медведя, медвежонка, что страшнее.
1: Еще хуже.
2: Да, потому что сейчас придет мама медведица, и вот там мало не покажется.
1: И медвежонка.

0: турки лагают, что это, ну, не явные машинки, уже понятно, что, ну, и так, в принципе, понятно. Ну, хотя, ладно, опять, все на свете может быть. Но здесь я не нашла признаков тоже нейронки.
1: Вот и я. Потому было проведено расследование, оно не увенчалось успехом.
0: Мой мозг сам искал признаки того, что, кажется, это не должно быть правдой, ну, никаким образом.
1: Просто природа и его речь, она вот как бы подкупает. Там все по-настоящему, кроме того, что он так разговаривает с медведем.
0: С медведем, да. Если бы это была собака какая-то, еще понять можно было, да. Но это медведь. Да, подросток такой, медведь-подросток.
1: Я подумала, это очень смешно. Это максимально сильно видео подходило под праздник, День России, знаешь, когда вот говорят...
0: Наши-то люди!
1: Наши люди, все, медведь, балалайки и прочее, это все стереотипы. И тут же это видео. Просто как с домашним животным.
0: Наши люди медведи не боятся, они с ними дружны.
1: Да. Если вы дружны, понимаете, с какими-то клавишами или с набором текста, вы можете прямо сейчас отправиться в сообщество нашего радио Воронеж ВК и порассуждать вместе с нами на тему ремонта. Когда он радость, когда он гадость.
0: Дружны ли вы с ремонтом?
1: Да. И у нас два билета на концерт «Симфонический сектор», «Хиты сектора газа». Если вдруг ваш комментарий нам покажется самым-самым.
0: Интересно.
2: Радио Кафе.

0: Ковский.
1: Все, мы вернулись. Хотим про ваш ремонт опять читать. Сильно-сильно.
2: Августин рассказывает, точнее пишет, что душнокоммент без необходимости не читать. Такой дисклеймер сделал. Сразу предупредил. Ну, не такой уж и душнокоммент. Я уже так по диагонали глазами пробежала. Пишет, что сценарист моей жизни так написал сценарий, что после школы я попал в специализированный вуз в кирзовых сапогах. Как правильно, кстати? Кирзовых или кирзовых? Да?
1: О, хорошо. Наверняка знаешь, как есть творог и творог. Да, можно и так. И так, но все-таки творог предпочтительный. Да, можно
2: ну,
1: и
2: в общем,
1: так, и так.
2: Попал такой специализированный вуз, где ходят в кирзовых сапогах. А как водится у нас в стране, дома дачи больших чинов сами себя не построят. Ну и понеслось. Вместо того, чтобы умнеть, я оценки получал за другие свои навыки. Потом 5 своих квартир сменилось, плюс дач с нуля. И в каждой непременно тотальный со сносом стен ремонт. Поэтому для меня ремонт не только песни группировки «Ленинград», а скорее процесс бесконечного творчества, стихийного и хаотичного самосовершенствования на основе творческих пульсаций вдохновения и импульсов интереса.
1: Какое хорошее определение. Я бы даже его взяла в какой-то словарь.
2: Пульсации вдохновения и импульсы интереса? Ну или да. Про что? Или не, про стихийное, просто, хаотичное
1: самосовершенство? Ремонт для меня это. Вообще, ремонт это.
2: Love is жвачки, да? Угу. Так и здесь. Ремонт это.
1: Августин, добавьте в августинопедию.
2: Да-да-да. Лайфхак. Тем, кто хочет начинать ремонт, прежде чем начать, купите дачу. Как показывает практика, в процессе ремонта квартиры можно еще полдачу попутно построить. Ремонт должен быть экономичным. Ну, наверное, здесь про то, что все остатки или все предыдущее, там, не знаю, сняли ламинат старый с пола в квартире, да, перевезли его куда? На дачу. На дачу. Не выбрасывать же. Там положили, соответственно, ламинат. Ой. В квартире положили, не знаю, там, паркет.
1: Квартирвинил, получается.
2: Ой, страсть вот. Ну и так далее и тому подобное. Опять же, мебель куда девать? Когда уж ремонт-то сделан, хочется же и мебель обновить. А, соответственно, старая мебель уезжает на дачу. Как обычно это все бывает. Новая заезжает вновь в квартиру, в свежее обустроенную.
1: Мне нравится, у нас Сергей отвечает Августин. Он говорит, поверьте на слово, человеку, служившему в начале 90-х и на пике дачного бума, лучше в армии, лучше на стройке глотнуть отдаленный воздух гражданки, чем марш-бросок на 40 километров в полной амуниции каждую неделю и в любом. Погоду.
2: Да, там хотя бы копать. Да, копать, носить, тягать. Это все такое.
1: Ну, как будто бы не бежать. Мы прямо сейчас прервемся на небольшую паузу, вернемся и будем продолжать озвучивать ваши комментарии, оставленные в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
8: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости. В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Это конгрессно-выставочная деятельность, создание собственных информационных площадок, промышленный туризм. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Совместно с «Воронежстальмост» реализуется пилотный профориентационный маршрут «Как рождаются мосты». Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов. Среди успешных практик отмечены интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность», а также другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. Сейчас органы местного самоуправления совместно с МЧС работают над организацией пляжей. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении «Гражданская оборона», «Защита населения» и «Пожарная безопасность» Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов, и по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качаашвили, Александра Ячейна и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее подготовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семьи художников. Директором Воронежского музея-заповедника Костенки станет кандидат исторических наук, член Общественной палаты в Воронежской области Александр Никитин. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры. Александр Никитин сменит на посту Ингу Шершень, которая ушла с должности в связи с истечением трудового договора. До назначения Александр Никитин работал замдиректора по научной работе в музее-заповеднике. Александр Никитин активно занимается научно-исследовательской, просветительской и общественной деятельностью. Реализует проекты, направленные на изучение и сохранение историко-культурного наследия в Воронежской области. Большое внимание уделяет развитию музейной деятельности, историческому просвещению и патриотическому воспитанию молодежи, прокомментировали в региональном Минкульте. Это были новости региона.
10: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Вот как здорово, что у нас в сообществе нашего радио «Воронеж ВК» есть не только комментарии с высказываниями, но и даже некие, я бы назвала это, угрозы. Ну, отчасти, в кавычках, конечно. Татьяна пишет: «Ремонт — это триггерное слово для моего мужа, и не в том смысле, что он прям хватается и делает. Нет-нет, совсем наоборот, он ненавидит ремонт. Не из-за грязи и пыли, а из-за моих психозов. Но не люблю я, — пишет Татьяна, — когда и так сойдет. Мне надо, чтобы ровно, красиво. Я, в принципе, — говорит, — умею и дрель, и шуруповертом, и на машинке вышивать. Но иногда не хватает роста, поэтому у меня теперь есть своя новая стремянка. Результат эмоционального мужниного выплеска с прошлого раза. А это он еще не знает, что у меня уже планы на июль и прихожую».
2: Слушайте, это вообще какая-то очень такая стрёмная, мне кажется, с одной стороны, история, потому что вот тебе, дорогая, стремянку, хочешь шуруповертить, вот залезай там. Да. Хочешь дрелить, то же самое, залезай и дрель.
1: А мне кажется, кстати, это очень здраво. Я вот всегда так делаю. Иногда бывают ситуации, когда мы поехали на одной машине, например, с мужем куда-то, да, ну вот в гости, и почему-то вот за рулем с утра я, ну не знаю, вот карта так выпала, гороскоп какой-то, может быть.
2: Или вечер удался.
1: Не-не-не-не-не-не. Это исключительно звезды на это влияют. И вот если в эту секунду, не дай ему бог, я слышу какой-то комментарий на тем того, что там можно было объехать, не объехать, притормозить или ускориться.
2: Или что, свет красный.
1: Скажи, я могу прям вообще нажать в тормоз и сказать: так, пересаживайся.
2: Все,
1: давай,
2: до свидания.
1: Лучше, пожалуйста, пересаживайся. Поэтому я считаю, что и в ремонте то же самое. Если, ну, как бы кому-то сойдет и так сойдет, то нужно делать самому, конечно.
2: Да. Не в штыки. Тут-то я смотрю, краскопульт это тебя повернула, матушка, повернула. Вот, не сошло так. Теперь мучаешься со своей спиной.
1: А лучше бы сказала...
2: Гороскопульта.
1: Это та же самая история. Татьяна, будьте аккуратны. У меня и стремянка была. И вот желание перфекционизма. И чем закончилось?
2: Докрасить все.
1: Все праздники пропустила. Ох!
2: Зато «Острые козырьки» посмотрел 5 сезонов. Когда бы ты еще за них взялась?
1: Ну, дело в том, что никогда.
2: Никогда.
1: Никогда.
2: Ну, может быть, и так бы сошло, как, конечно, без козырьков, но уж ладно. Так, Светлана рассказывает, что сейчас ее милый увлекся строительством бани. Хорошая история. Поэтому коридор подождет, плинтус еще 6 лет. Да, полежал, еще полежит. Ему не привыкать.
1: Ему не привыкать. А вы, кстати, заметьте, не знаю, может, у нас так, но это есть какая-то некая семейная традиция, когда делаешь ремонт и все уже готово, плинтус оставлять на потом, навсегда.
2: Ну, потому что, да, как это по поговорке, да, что самое то, что... Как это, господи, как это называется? Это что,
1: ну, что нужно объяснять, недоделки, не нужно объяснять, это Бузова.
2: Недоделки не самые там длинные. Тебе кажется, что сейчас
1: нет,
2: вот осталось
1: уже... Нет ничего более постоянного,
2: да, чем временное. Вот, я вспоминала.
1: Либо другая версия, самые недоделки.
2: Недоделки всегда недоделки.
1: Самые недоделки. Давай еще парочку комментариев, что наши зря писали.
2: Дмитрий говорит: конечно же, можно делать самим. 14 лет назад сами все клал и клеил сам, пусть долго, но сам. И безумно этому рад. Не радует только то, что не особо качественный материал были тогда. Вот эх. И по скриптам, если сходим на сектор газа, то с сентября будем делать косметический ремонт и точка. Вот такой вот. Это как будто бы, как это сказать, шантаж.
1: Ну, какой-то некий. Татьяна пишет: у нас новая квартира с ремонтом от застройщика. Год не могли переехать, так как муж то розетки переносил, то кабель прокладывал. Целый год переехали. Гардероб не доделан, половины шкафов нет. Живем на чемоданах. Всюду вещи.
2: Вот так. Ну, это понятно. Это как бы нормально. Это нормально.
1: Когда вещи есть, это я вот даже сказала, хорошо.
2: Неплохо.
0: Радио кафе.

0: Маяковский.
1: Можно ли сделать ремонт своими силами, своими руками и при этом не развестись? Ну, если вы пара, да? Вот такой вот у нас фактически стоял вопрос на повестке. И Наталья, кстати, не только вот не одна Наталья, уже несколько человек написали, что да, можно, мы делали своими руками и не развелись, и ничего, прям все хорошо, и даже не спорили, не ругались, не дрались, в конце концов, с друг другом. Вот Наталья говорит, конечно, можно сделать ремонт и не развестись, если на берегу обговорить цвет и фасон работ. Только своими силами долго делать. Это не то, что пригласил специалиста. Хорошо все уметь делать, а не делать это самому. Ну, то есть сапожник должен точать сапоги, пирожник печь пироги.
2: Был бы чудник, конечно. Но не всегда такое бывает. Полина пишет. У нас была история с окнами. В старом деревянном доме установили новые пластиковые окна. Под ними остались торчать куски старых деревянных подоконников. Мастер говорит, вы сами это собьете и закрасьте. Муж долго смотрел, дома курил. Это плохо, кстати. Пару раз что-то постучал, говорит, работы на 2 недели. На следующий день я психанула, уложила детей на обеденный сон, сдолбила эти куски деревяшек, замазала шпаклевкой, к вечеру наклеила кусочки обоев. Муж с работы приходит, а я говорю, вот твоя работа на 2 недели.
1: А это, на, подожди. Уязвила,
2: секунду,
1: Полина.
2: Тут должен быть вот этот звук. О, все. Так, это победный хорн какой-то, да. Вот твоя работа на 2 недели. Все, Полина так бросает микрофон. И разбивает гитару.
1: Зверюга.
2: Как рокерша вообще настоящая. Круто.
1: Ой, да, круто, Полин. Это прям сильно, но неправильно. На мой взгляд, неправильно. Да? Если делать все самим, то что вы хотите-то? Так и будете все сами делать, девушки. Угомонитесь. Не, ну угомонитесь. Это пусть бы 2 недели делал. Ну, сделал бы в конце концов.
2: Да, тут хороший такой жест. Ткнула носом. Мне нравится.
1: Сейчас вот тут отдолблю подоконники.
2: Если после этого не приходится лежать 4 дня минимум, да супер. Вообще можно заниматься.
1: Не факт, об этом Полина не пишет. Сергей говорит, привет, Наша. Сразу вспомнился анекдот на тему «Жена с мужем затеяли самостоятельно сделать ремонт в стиле хай-тек, а через год у них получился стиль хай-так». Да-да-да. Исходя из личного опыта, имею вывод, что дешево не всегда хорошо, дорого не всегда быстро, а быстро и дешево не существует. Ох. Всем добра и хорошего настроения.
2: И правда ж ведь, и не поспоришь с вами, а хотелось бы.
1: Да, Сергей, хай-так это правильное направление, все примерно туда и скатываются.
2: Это наш любимый стиль на самом деле. Марин пишет, своими руками приходилось пока только в детстве с родителями, но все впереди.
1: Вот это воистину, все впереди. Хотя, может быть, и обойдется, Марин, знаете. Будете квартиры покупать сразу уже с готовым ремонтом, который вам будет нравиться.
2: Сразу же.
1: Да. Ну, так получилось. Так вышло.
2: У тебя, кстати, нормально получилось. Надо выбирать, кто заберет от нас билеты.
1: Ой, да.
2: На
1: ну что, надо наградить сектор. За самоотверженность?
2: Конечно. И отвагу. Я за Полину.
1: На ремонте. Отвага на ремонте.
2: Да. За то, что работа на 2 недели. И фу-фу-фу-фу-фу!
1: Так, Полин, вот вам билеты сейчас прибудут на симфонический сектор, и больше никогда сами ничего не делаете. На то он и муж.
2: Ну, без этой истории и билет бы не выиграла, понимаешь?
1: Согласна. Вот,
2: все же не делается, все к лучшему практически, кроме краскопульта. На сегодня мы прощаемся.
1: Всем хорошего настроения.
2: Покасики.
1: Пока-пока.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Умеренный юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Трехболтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехболтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 6 человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Подмосковье. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, за ночь и утро над Московской областью силами ПВО было сбито 86 беспилотных летательных аппаратов. Глава региона уточнил, что в Воскресенске травмы получила 13-летняя девочка. Также есть пострадавшие в Котельниках и Электростали. Кроме того, повреждения получили дома в Раменском округе и Солнечногорске, а в Черноголовке – фасад административного здания. Воробьев добавил, что пострадавшим оказывают помощь. Владимир Путин готовится к саммиту «Россия-АСЕАН», который завтра откроется в Казани и продлится 2 дня. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на полях саммита президент проведет марафон двухсторонних встреч. Говоря о возможном визите в Москву американских эмиссаров Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, официальный представитель Кремля отметил, что точных дат визита пока нет. США и Иран переходят на второй этап реализации договоренностей по мирному урегулированию. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Общаясь с журналистами на полях саммита «Большой семерки» во Франции, американский лидер сказал, что сделка с Ираном заключена и должна быть успешной. Второй этап, по мнению Трампа, будет легче, чем предыдущий. При этом американский лидер подчеркнул, что переключается с конфликта на Ближнем Востоке на украинское урегулирование. В ГАИ развеяли миф о безопасной дозе алкоголя для водителя. Такой дозы не существует, подчеркнули в Госавтоинспекции МВД России. Там отметили, что алкоголь, даже в малых дозах, снижает когнитивные функции. При этом опасен и остаточный эффект. В ведомстве порекомендовали водителям перед управлением транспортом не употреблять любые вещества и продукты, способные ухудшить реакцию, внимание и координацию. При этом нежелательны энергетические напитки и избыток кофеина из-за кратковременного возбуждения с последующим спадом работоспособности. Памятник известному уральскому режиссеру Алексею Балабанову открыли на его родине в Екатеринбурге. На открытие пришли сотни горожан и приехали именитые гости. В частности, режиссер Никита Михалков и помощник президента России Владимир Мединский. Пришли на торжество и музыканты Свердловского рок-клуба, чьи песни сопровождали фильмы Балабанова. Памятник установлен у Дворца молодежи. По задумке скульптора, молодой режиссер сидит в пустом грузовом трамвае, на котором герой фильма «Брат» Данила Багров уходил от преследователей на Васильевском острове. Рядом в бронзовом вагоне есть множество деталей с отсылками к фильмам, рок-культуре и биографии режиссера. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем радио в Воронеже.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, почему Сергей Шнуров отказался вступать в переписку с героиней собственного сингла, и поговорим о новом релизе группы «Магнитная аномалия». Группировка «Ленинград» выпустила трек «Не напишу». Эта песня стала ответом Сергея Шнурова на предыдущий релиз «Напиши». Несмотря на мольбы героини прошлого сингла, герой нового трека написать отказывается, и у него есть на это серьезная причина. Узнать о ней можно не только послушав трек, но и посмотрев новый клип на свежий релиз. Заходите в телеграм-канал «Наше _ру». Группа «Магнитная аномалия» выпустила сингл «Я тебя все равно люблю». Песня была написана довольно давно, но выпущенная версия значительно отличается от первоначальной. Подробнее о процессе работы над треком рассказывает лидер группы Антон Вартанов.
2: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал и сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. И вот мы сделали из медленной песни быструю, и понеслось. То есть сразу и новый припев сочинился, простой, запоминающийся. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу. Пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я. «Я тебя все равно люблю» называется наша песня. Надеюсь, вам понравится.

0: Послушать новый сингл «Магнитной аномалии «Я тебя все равно люблю» можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

тихо, хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе не

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

0: Наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

возноситься окрест. В радость воскресенья облаками взойдет по небу солнечный крест. А пока метели вьюжат долгую ночь.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик ИИ или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО «Цензе». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

внимательно вслушиваюсь звуки шагов. А вдруг это смерть моя? А вдруг это смерть моя? Взмахнет косой или что там у нее еще? Так и не поняв, кто я. Так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант. Как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харину, раз зато нужно выпить. Может, еще зайдет, а может, еще зайдет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей и школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный профориентационный маршрут, как рождаются мосты. Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов, успешные практики, интенсив, Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность» и другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность» Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. И по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. О развитии дополнительного образования в Каменском районе на совещании у губернатора Александра Гусева рассказал глава муниципалитета Анатолий Котелкин. Сейчас во всех школах района созданы и эффективно работают школьные спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы и отряды юнармии. В образовательных учреждениях реализуются программы дополнительного образования по 6 направлениям. Самыми востребованными среди детей являются физкультурно-спортивная, художественная и туристско-краеведческая. Всего в объединениях дополнительного образования занимаются 2008 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это 92% от общего числа этой возрастной категории. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники, сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семье художников. Жители Воронежской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она стартовала 10 июня на сайте деньпамяти.рф и продлится до 22 июня. Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно зайти на платформу и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Ваша свеча появится на интерактивной карте памяти, и вы увидите, сколько людей в вашем регионе уже сказали «Я помню». Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь. На платформе можно сделать пожертвования в поддержку ветеранов. На сайте акции есть уникальный раздел «22 июня в историях». Собрать живых свидетельств тех лет. Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить память о подвиге и поддержать ветеранов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473. ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Наши. Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМЕТЕО, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 21 градус, умеренный юго-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений. Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозный. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следователи установят все обстоятельства атаки вооруженных формирований Украины на Московскую область, где пострадали 6 человек, в том числе 13-летний ребенок, сообщил Следственный комитет. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что силами ПВО над регионом сбиты 86 беспилотников. В Электростале повреждения получили многоэтажки, частные дома и административные здания. В Котельниках, микрорайоне Парковый, пострадал мужчина. В Москве в результате атаки был поврежден объект нефтеперерабатывающего завода. Мэр Сергей Собянин сообщил, что пострадавших нет. МЧС к полудню заявила о ликвидации пожара. Дональд Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине, сделать со своей стороны для этого все возможное. Об этом он заявил на саммите Большой Семерки во Франции. По словам президента США, он переключается на украинское урегулирование с конфликта на Ближнем Востоке. А в ночь на 15 мая Иран и США при посредничестве Пакистана достигли соглашения. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на 19 июня в Женеве. При этом, как сообщают украинские СМИ, источники в офисе Владимира Зеленского скептически относятся к роли США как посредника в переговорном процессе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о постепенной нормализации ситуации с топливом в городе. При этом система продажи бензина по QR-кодам сохраняется, пока город не накопит достаточный запас горючего. Благодаря принятым мерам сегодня на заправках сети «Атан» удалось выделить уже втрое больше топлива, чем в предыдущие дни. Губернатор уточнил, что ограничение покупки бензина не больше 20 литров на одну машину также сохраняется. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Японии. По данным Национального метеоуправления, эпицентр находился на суше, в соседней с Токио префектуре Сайтама. Очаг залегал на глубине 50 километров. За несколько секунд до подземного толчка сработала общенациональная система оповещения. На мобильные телефоны местных жителей пришло сообщение о приближающемся землетрясении. По японской шкале измерение землетрясения оценивается как 5-сильное. Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге. Он здесь родился, учился и питал в себе дух свободы, энергию Урала, музыку и звук Свердловского рок-клуба, отметил на церемонии открытия помощник президента Владимир Мединский. Памятник Балабанову установили в Екатеринбурге возле Дворца молодежи. Как отметил в комментарии НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов, как правило, места притяжения фанатов возникают спонтанно, но при стечении обстоятельств монумент Алексею Балабанову может стать местом паломничества. Бегунов также добавил, что если современные российские режиссеры перестанут снимать исключительно сказки, возможно, им тоже когда-то установят памятник в родном городе. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мамы».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно.
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Если вы устали от музыки, то вот оно, 10-бальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Дневное шоу находится в отпуске. До июля будет прохлаждаться на курортах
1: Средней полосы России.
2: Ну, где-то, да, гастролировать по городам и весям. А мы рады приветствовать вас в этот дождливый вторник. Надеемся, что настроение у вас хорошее.
1: Я бы сказал, в этот контрастный вторник, потому что он не совсем дождливый. Дождя-то всего нет ничего, но сильный.
2: Ты как на каком-то языке сейчас разговариваю.
1: Дождя?
2: Да, дождя-то нет ничего, дождя-то, но нет, вот ничего. Он сильный.
1: Нет ничего.
2: Но он сильный.
1: Но, ребят, в общем, сегодня короткие проливные дожди сменяются вполне приятной погодой.
2: Местами дождь.
1: Временами.
2: Ну что, ребят, начнем традиционно с того, что проверим, насколько мы находимся...
1: Да, давай.
2: В унисон звучим. Знаете, есть музыки такое понятие. Диссонанс и консонанс. Вот мы про консонансы сейчас с вами. Насколько мы с вами в консонансах, насколько звучим на одних волнах и нотах. Поэтому традиционно давайте такую разминочку музыкальную, угадаечку. Кто помнит песенку, я вам сейчас зачитаю строки из ее куплета, а вам нужно прислать либо припев, строки из припева, либо указать, кто исполняет, коллектив или исполнитель.
1: Или просто продолжить фразу.
2: Да, итак, вот строки.
1: Давай.
2: Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал. Из причала какой-то мальчишка о беде вдруг своей прокричал. Ветер фразу унес, парень сел на песок и заплакал по-детски. А ты подбежала к нему, села рядом у ног и сказала: «Не надо воды». Итак, ребята, кто... Знаете ли вы эту песню? Мне кажется, что все знают.
1: Мне кажется, все ее знают.
2: Давайте-ка присылайте версии через сайт наш.ру, через наших мессенджеров. Ну, а мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники и будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, конечно же, традиционная проверка, на одной ли мы волне, прошла успешно. С большинством из вас мы точно на одной волне.
2: Да, но здесь, правда, кто-то Губина вспомнил, про мальчика-бродягу. И Маркина, или Маркова, я уж не помню. И готов целовать песок.
1: Ну еще и про Иванушек вспомнили. Но это не Иванушек.
2: А «Хопхай ла-ла-лей» был вчера.
1: «Хопхай ла-ла-лей» был вчера.
2: Ребята, а тут такая история. 1996 год. Бразильская группа с названием «Карапичо» записывает песню с названием «Тик-тик-так». Песня, да. Песня посвящена Бразилии, бразильской сельве, лесам, амазонке, танцам, в общем, чему-то веселому бразильскому. И начинался припев песни с такой фразы, простите за мой португальский, «Bate forte o tambor», что в переводе «бей громче в барабан». В 1997 году Мурат Насыров услышал вот этот «Bate forte o tambor», говорит, мальчик хочет в Тамбов. Пожалуйста, вот вам суперхит, под который отплясывали все мы с вами в 1997, 98, 99
1: некоторые,
2: и, возможно, даже
1: некоторые, мне кажется,
2: 2000
1: до сих пор отплясывают.
2: Да, хорошая песня. Андрей Георгиевич, можете нам продемонстрировать, как это было?
1: Тамбов.

0: Ну и всем, кто нас слушает в городе Тамбове или кто родом из этого славного города, мы передаем отдельный пламенный привет. Что, есть? Будем ли мы о чем-то сегодня разговаривать?
1: Обязательно, конечно.
0: Давай.
1: Будем сегодня говорить на серьезную, кстати, ребят,
0: тему. Слово отцу невесты.
1: Слово отцу невесты, да. Потому что дело все в том, что вполне вероятно, что в эту субботу после 4 часов одного человека я уже буду называть зятек.
0: Сын. Что значит зятек?
1: Слушай, нет, сын, мне кажется, это все-таки родственная принадлежность. Родственная. А зять?
0: А зять это так. А нечего это... взять.
1: Что, ну, это отдельная тема.
0: Так.
1: Давайте перейдем к другой теме. Ну, действительно, дочка у меня выходит замуж в эту субботу. Такое прекрасное событие. Очень долго они к нему готовились, дату красивую подбирали. Все. И дальше, естественно, дошло до того самого. А кому на свадьбе быть?
0: Так.
1: А кому не быть? Они, поскольку все-таки, ну, молодые, прогрессивные,

0: Например, или большой вот серьезный какой-то полтинник, например, да, или 60 mm-hmm. лет. Вот. А вот звать ли всех, потому что... А если дядю Колю не позовешь, он же обидится. Ой. И тетя Нюра тоже вполне
1: обязательно
0: вероятно.
1: Обязательно обидится,
0: перестанут с тобой разговаривать. Так вот, нужно ли на свадьбу собирать всех родственников, или все-таки свадьба должна быть достаточно лаконичной с точки зрения гостей? Какое у вас мнение и какой у вас опыт?
1: Ну, давайте, Андрей Германович, мы сейчас обратимся во времена, когда мы еще оперировали камнями и палками. Мы, в смысле, Homo sapiens.
0: Это когда мы еще почти обезьянками.
1: Совершенно верно. И тогда на любое торжество собирали всех.
0: Стая?
1: По одной. Совершенно верно.
0: Стая, конечно.
1: Потому что если ты не пригласишь члена общины...
0: Конечно.
1: И не накормишь его... то ты тем самым выразишь свое бе и фи этому
0: неуважение
1: члену общины.
0: Прежде всего.
1: Потому что вспомни деревенские свадьбы. Собирали не то, что всю улицу,
0: вся деревня гуляла, конечно.
1: Вся деревня собиралась, конечно. Драка обязательно.
0: Обязательно, пару баянистов
1: да.
0: было.
1: То есть это нужно, то есть нужно было напоить и накормить всех.
0: Да,
1: потому что ты живешь в маленькой замкнутой общине, да. и свой праздник да. ты не можешь зажмотить, так сказать, со своими родными и близкими.
0: Да, а сейчас, живя в большом городе, ты вполне можешь это зажмотить, как да. ты это называешь.
1: Да, потому что ты не живешь в большой общине.
0: Да ты вообще ни в какой общине не живешь.
1: По сути дела, да, мы сейчас не живем... Ну, сейчас наши общины, они из больших вот таких... из общин, где рода племенного, мы обособились настолько в свои маленькие ячейки, что ты да я, да мы с тобой. У нас нет вот этой вот большой семьи. И поэтому сейчас никого и не приглашают. Мне кажется, вот поэтому.
0: Как говорил детектив Бейли из фантастического рассказа про космонитов, вы, говорит, совсем перестали общаться. Они же... Вот это же нормальное явление, да? То есть, когда в деревне ты волей-неволей общаешься регулярно со всеми, поэтому у тебя очень много контактов. А здесь ты действительно, ты этого дядю Колю, простите меня, видел, когда еще в подгузниках бегал.
1: Когда он тебе попку подмывал, вот это вот.
0: Фонтаном Баден-Бадена.
1: Да. Совершенно верно.
0: Так вот, ребят, давайте сегодня поговорим на эту тему.
1: Порассуждаем, надо ли приглашать всех.
0: Причем
1: вообще.
0: Просто, какое у вас мнение? Мы хотим услышать именно ваше мнение. Свадьба должна быть шумной, с огромным количеством родственников. Но тогда почему? Или свадьба должна быть в какой-то узкой компании, или просто такая, какая хочет, ну, такую, какую хочет жених и невеста. Ну, это же почему?
1: Ну, потому что они так хотят.
0: Я согласен.
1: Ребята, ждем вашей версии. Давайте сегодня попробуем подискутировать этот вопрос. Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов.
2: Наше радио.

0: какой ты нафиг танки?
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И мы сегодня предложили вместе с вами так немножко порассуждать на тему, кого приглашать на свадьбу, всех родственников, которых, может, там давным-давно уже и не видел, или все-таки играть свадьбу в ограниченном составе. Вот, кстати, Яна Лукьянова пишет, правда, сообщением. Мне кажется, что дети должны все решать. Вот так вот, Яночка, спасибо тебе.
3: Ну, конечно, но это же их бракосочетание.
2: Я тоже так считаю.
3: Родственники – это группа людей, собирающихся вместе по поводу изменений их количество. Хорошо. Хорошо. Ну, то есть, понимаешь, да, то есть, либо их больше, либо меньше стали становятся, и они по этому поводу...
2: Ну, а свадьба-то здесь при чем?
3: Ну, их больше становится.
2: А он не родственник.
3: Ну, как тебе сказать?
2: Как? Так и...
3: Ну,
2: так.
3: Ну, с точки зрения наследования, он очень даже родственник первой, как он, первой степени вот этот...
2: Все, что было куплено до его появления,
3: да,
2: вообще к нему не имеет
3: никакого отношения. А потом вот они вот 27-го, они у тебя купят вместе коробок спичек, а это совместно нажитое.
2: Да.
3: Так что...
2: Жалею, что послушала мужа и назвали полдеревни на нашу свадьбу в 14-м году. С того самого дня никто из них, кроме родителей, ни разу не поздравил. У нас годовщины, обидно.
3: Так они и не помнят про вашу годовщину.
2: Так они не помнят. Они погуляли на свадьбе и забыли.
3: Что, Игоря не пригласили?
2: Да,
3: не пригласили, представляете?
2: Да.
3: Я как бы не очень-то и напрашивался.
2: Ведущий, пойдешь?
3: Нет, диджеем. Диджей на свадьбу нужен.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тему свадьбы сегодня вместе с вами разбираем. Кого приглашаем?
2: Это свадьба, свадьба, свадьба.
1: Уже разминаешься, как диджей?
2: Ну, типа того. Вышла замуж в 2018-м и с мужем были на одной волне в плане празднования. Никого не звали. После росписи пошли вдвоем в ресторан. После была двухчасовая фотосессия и ночь провели в отеле для молодоженов в двухэтажном номере. Прекрасно провели время вдвоем, а родственники сами отдельно от нас праздновали. Все остались довольны Аней из солнечной Флориды с любовью.
1: Приглашать нужно тех, с кем семья действительно близка и регулярно общается. У кого-то родня и крестные чисто название, а кому-то от них реальная помощь и поддержка. Ну, а если нет денег, вообще не надо устраивать никакой банкет. Хуже некогда, когда одну половину позвали, другую нет, потом... А, потому что денег не хватило. Знаете, на самом деле хорошее правило, что иногда близкий друг лучше дальнего родственника.
2: Это правда.
1: Вот. И непонятно, почему нужно приглашать какого-то человека, которого ты последний раз видел. Может, ты его уже даже не помнишь, как он выглядит. Вот. А, например, из-за него ты не приглашаешь каких-то близких реально людей, с которыми ты там много проводишь времени, много общаешься. Ладно, это я так побубни чуть-чуть.
2: Свадьба должна быть такой, как хотят молодые. Вот. Думать надо о том, чтобы себе угодить на своем же празднике.
1: Вот пишет нам Добрейшего: свадьба — это праздник двоих, и молодые вправе провести этот день так, как им захочется. Личный пример: в день свадьбы были только самые близкие родственники, а свадебную вечеринку с друзьями устроили чуть-чуть позднее. Вот так вот.
2: Мне кажется, что собирать нужно всех. Так как хороших поводов, когда собираются родственники, становится все меньше. Чаще, к сожалению, только по плохим поводам. Да, плюс родня роднее рознь, конечно. Но с ними все равно веселее. Такой хороший способ и повод всех увидеть.
1: Ну, а с другой стороны, почему молодожены должны вот получать эту порцию малознакомых людей только потому, что вот кому-то хочется с кем-то увидеться? Ну, увидитесь, если вы хотите, отдельно где-нибудь. Посидите
2: в кафе. Так они не хотят ни с кем
1: увидеться. Да никто не хочет. Так, ваше мнение пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: любить.
1: На правах рекламы.
2: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Времени же немного остается, но одно сообщение я очень хочу зачитать. Добрый вечер, вечерники. Тема прямо в точку. У нас в августе будет свадьба у дочери. Мягко говоря, дали понять, что это их праздник. А когда дочь скинула мне список гостей, я была неприятно удивлена, что там нет моей лучшей подруги. На что дочь сказала, что это твоя подруга, а не моя. Так вот, я думаю, я ничего не думаю. Пусть решают молодые. Пишет нам Татьяна. Татьяна, я с вами абсолютно согласен.
2: А знаете, мы тут пришли к выводу, вот в зависимости от того, кто платит за эту музыку. Если свадьбу оплачивают родители молодых, то они вправе приглашать на свои деньги кого сочтут.
1: Расширить список они точно имеют право.
2: А если молодые за свои деньги, то они, собственно, могут сказать, не хотим мы видеть, там, не знаю, троюродную племянницу из Семипалатинска, потому что. Не хотим мы все. Мы платим, Ну вот как бы это наиболее логичный
1: я поддерживаю
2: и справедливый способ решения этого вопроса.
1: Мое мнение, потому что оно действительно логичное, и оно не вызывает ни одного противоречия.
2: Правда.
1: Да, мы платим за наш праздник и приглашаем на него тех, кого хотим.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
3: Без возрастных ограничений.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэкспо». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей и школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный профориентационный маршрут, как рождаются мосты. Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности для школьников и студентов, успешные практики, интенсив, Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и «Акселератор», «Открытая промышленность» и другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении гражданской обороны, защиты населения и пожарная безопасность Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. И по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. О развитии дополнительного образования в Каменском районе на совещании у губернатора Александра Гусева рассказал глава муниципалитета Анатолий Котелкин. Сейчас во всех школах района созданы и эффективно работают школьные спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы и отряды юнармии. В образовательных учреждениях реализуются программы дополнительного образования по 6 направлениям. Самыми востребованными среди детей являются физкультурно-спортивная, художественная и туристско-краеведческая. Всего в объединениях дополнительного образования занимаются 2008 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это 92% от общего числа этой возрастной категории. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники. Сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семье художников. Жители Воронежской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она стартовала 10 июня на сайте деньпамяти.рф и продлится до 22 июня. Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно зайти на платформу и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Ваша свеча появится на интерактивной карте памяти, и вы увидите, сколько людей в вашем регионе уже сказали «Я помню». Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь. На платформе можно сделать пожертвования в поддержку ветеранов. На сайте акции есть уникальный раздел «22 июня в историях». Собрать живых свидетельств тех лет. Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить память о подвиге и поддержать ветеранов. Это были новости региона.
0: Наше радио сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И предлагаю на теме свадьбы поставить большую жирную точку.
2: Да, расскажешь в понедельник, как все прошло.
1: Ну, в понедельник буду рассказывать.
2: Да. Об этом часе, ребят, будем разыгрывать титул «Умника дня».
1: Абсолютно верно.
2: Все как обычно. Здесь родственные связи не важны. Важны только знания.
1: Нет, почему? У нас, кстати говоря, допускается, что если, например, рядом с вами находится родственник, он может подсказывать.
2: Да. Причем близость родства вообще мы не определяем. Поэтому ждите, в скором времени пригласим вас играть.
0: Реклама на 107FM.
3: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Сдаются в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы приглашаем всех, кто хочет побороться за титул «Умника дня». Нам нужна кодовая фраза,
2: Андрей Германович.
1: Да, есть она у меня. В тему прошлого часа она будет в тему свадьбы. Вот мне сейчас нужно будет как-то обдумывать тост на свадьбу. И я прекрасно понимаю, что лучший тост, который я вообще слышал, ну, который, по крайней мере, мне показался таким очень тонким, он звучит примерно так. Что такое счастье, я понял, когда женился, но было уже поздно.
2: Не вздумай.
1: Это же шутка. Но было уже поздно. Пусть будет такой первая кодовая фраза. И давайте на быстроту сегодня.
2: Давайте. Автор пятого сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и давайте начнем первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем за титул «Умника дня» поборется Дмитрий. Давайте знакомиться. Дима, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Здравствуйте, Дмитрий. Итак, давайте начнем разыгрывать титул самого главного вопроса. Андрей Германович или Игорь Владимирович? Кого выберете?
2: Давайте Андрей Германович.
1: Давайте, почему бы нет.
3: Минута времени, 10 вопросов. Начинаем первый раунд. Поехали.
1: Как в древнегреческой мифологии назывался крылатый конь?
2: Пегас.
1: Правильно. Являются ли улитки моллюсками?
2: Да.
1: Правильно. Как пишется союз Будда? Слитно, раздельно или через дефис?
2: Слитно.
1: Правильно. Какое государство одержало победу в Синопском сражении?
2: Россия.
1: Правильно. Кого нес колдун через леса в стихотворении Пушкина «Лукоморье дуб зеленый»?
2: Не знаю, Сероволк.
1: Богатыря. А в какой стране была образована рок-группа «Пантера»?
2: США.
1: Правильно. Одним из героев какой киновселенной является магистр Мейс Винду?
3: Винду.
2: Не знаю, «Стартрек».
1: Нет, «Звездные войны». На территории какого государства находится город Аликанте?
2: Аликанте, Испания.
1: Правильно. По-моему. Кто является автором строк «Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья»?
2: Маршак.
1: Михалков. Сколько лебедей было в сказке Андерсена «Дикие лебеди»?
2: 7, по-моему.
1: 11.
3: 11 лебедей.
1: Лебедей.
3: 6 из 10.
1: Да, отлично сыграли.
3: Хороший Дмитрий. Результат. Мы его зафиксировали. Дмитрий, хорошего вам продолжения дня. Благодарим за игру. И в скором времени пригласим второго участника игры, который попробует забрать себе титул.
0: Наша радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». Приглашаем вас поучаствовать во втором раунде игры. В первом играл Дмитрий с результатом 6 из 10. Вот. Нужна вторая кодовая фраза.
2: Ну, сейчас будет. Ты народной мудростью блистал. А я к всенародно любимой песне про свадьбу.
1: Так.
2: Вот. О том, что свадьба пела и плясала.
1: Так, это уже хорошо.
2: Второй куплет. По-моему, такие там слова есть. Под разливы деревенского оркестра увивался ветерок за фатой. Был жених серьезным очень, а невеста ослепительно была молодой. Был жених серьезным, ребята.
1: Был жених серьезным.
2: Ну, потому что жениться дело серьезное.
1: Вообще, мне кажется, жених должен быть серьезным на свадьбе.
2: Еще бы, а кто, если
1: решается, в общем-то, по большому счету.
2: Ты вот это вот, мы еще с тобой выкуп, вот это вот, все эти выкупы не обсуждали.
1: Это, подожди, это завтра будет.
2: Ребята, был жених серьезным. Автор пятого сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
7: И тогда заперёт нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
11: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
12: 14+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И судьба титула «Умника дня» решится уже очень и очень скоро. Добро пожаловать во второй раунд. Напомню, что в первом играл Дмитрий. Сыграл он с результатом 6 из 10. А во втором за титул «Умника дня» поборется Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день.
2: Ну что, у нас с вами минута и 10 вопросов. Вы готовы побороться за титул? Поехали. Сколько собак встретил солдат в сказке Андерсена «Огниво»?
3: Три.
2: Верно. Кто является автором строк «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко»?
3: Барто.
2: Правильно. На территории какого государства находится город Претория?
3: ЮАР.
2: Правильно. Одним из героев какой киновселенной является вулканец по имени Спок?
3: Дальше.
2: Звездный путь. В какой стране была образована рок-группа Сепультура?
3: Дальше.
2: Бразилия. Кого пленяет мимоходом Королевич в стихотворении Пушкина «У лукоморья дуб зеленый»?
3: Дальше.
2: Грозного царя. Какое государство одержало победу в Трафальгарской битве?
3: Франция.
2: Великобритания. Как пишется наречие «как-то»? Слитно, раздельно или через дефис?
3: Дефис.
2: Верно. К сожалению, времени не осталось на то. Может быть, и свели бы в ничью.
1: Может быть.
2: 4 из 8 фиксируем, потому что там вопросы-то остались такие уж совсем прям легенькие. Благодарим вас, Валерий, за принятое участие и хорошего продолжения дня. А титул сегодня мы вручаем Дмитрию. И Дмитрий будет его с гордостью так носить на протяжении 24 часов, пока не появится новый умник дня. Кстати, ребята, вы можете стать этим самым умником дня завтра, но нужно размяться. Как проходит разминка, ребят? Берете в руки смартфон с утра пораньше, открываете мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, находите там «Умник дня», если вы еще не подписаны. Подписывайтесь. И с утра прям получаете вопросики под завтрак, под кофеек, под чаек, под утреннюю яичницу из разных областей человеческих знаний и отвечаете на них, тем самым прокачивая серое вещество. Вот. И кроме того, в мессенджере Макс можно узнать, что сегодня за день. Ну, для тех, кому повод нужен.
1: Так вот, так, давай,
2: ближе
1: давай,
2: к обеду давай, там давай. Это публикуется информация.
1: Ну, понятно, что не надо ее с утра публиковать, а то, да, знаешь, может быть, день испорчить.
2: Конечно, день под откос. Вот, например, в этот день, в 1816 году, знаете, вечером сели люди и на берегу Женевского озера и начали рассказывать друг другу страшилки, вот как мы в пионерлагере, там, про призраков в черном-черном городе. И одна из участниц вот этого вот сборища по имени Мэри Шелли, которой было всего 18 лет, так впечатлилась, что ее всю ночь мучили кошмары. А еще, знаете, ребята, это был год 1816, это год без лета, когда по причине то ли вулкана, то ли еще чего-то, температура летом была, ну, типа, градусов 12, в общем, очень холодно было. И в замке было холодно. И плюс ее еще Мэри Шелли эту напугали, бедную, этими рассказами. Брат ее, еще какой-то там, тоже там мужчина присутствовал. И утром проснулась эта Мэри Шелли и говорит: значит так, мне тут такое снилось. И после этого она написала роман «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Вот, это все реальная история. Ей приснилось вот какой-то кошмар. Человек вот этот вот, собранный из частей. И она это потом просто свой кошмар описывала. Кроме того, еще есть праздник. В 1903 году...
1: Тоже праздник. Роман про Франкенштейна.
2: Это событие, есть праздник.
1: Да.
2: В 1903 году была зарегистрирована торговая марка «Пепси-кола».
1: Ага.
2: Вот. И еще...
1: Вот этот вредный напиток.
2: И еще в 1925 году в Гурзуфе открылся всесоюзный пионер-лагерь «Артек».
1: Да.
2: Первые 80 пионеров разместились там в брезентовых палатках. Жили в... Ну вот... Это потом «Артек» стал мечтой любого советского пионера, а первый состав «Артековцев», они прям жили...
1: Ну, не совсем Гурзуфе.
2: Ну, вот рядом, да. Где там гора Аюдак, да, вот это,
1: да,
2: вот все.
1: Да, да, да, да.
2: У нас, кажется, только Саня был в «Артеке».
1: Зато я был много раз в Гурзуфе.
2: В Гурзуфе. там, где Максимилиан Волошин
1: абсолютно,
2: тоже бывал.
1: Абсолютно,
2: да?
1: Верно.
2: Но это другая история, ребят. Да. Про нее как-нибудь расскажем в другой раз. А вам напомню, что можно взять смартфон, открыть либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, подписаться на «Умник дня», получать полезную информацию и прокачивать серое вещество. Добавляем.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка Фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции АО «Стокман». Наше радио.

0: наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» – это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
6: Ограничение 6+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
13: 6+.
14: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят. О времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

обед. И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Соединенные Штаты в скором времени могут отменить послабления в санкциях в отношении российской нефти из-за снижения цен на сырье, заявил Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Такие планы президент США озвучил на встрече с лидером Объединенных Арабских Эмиратов на полях саммита Большой Семерки во Франции. Последний раз США продлили лицензию об исключении санкций российской нефти, которая перевозится морем, 18 мая, еще на 30 дней. Ее выдали 18 апреля, до этого она действовала с 12 марта. Выдачу временной лицензии на нефть из России Вашингтон объяснял энергетическим кризисом на фоне блокады Ормузского пролива и сокращения поставок из стран Персидского залива. Кассационный военный суд Новосибирске оставил в силе приговор бывшему командующему 58-й армии Ивану Попову по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Защита обжалует вердикт в Верховном суде. Попов был этапирован в конце сентября прошлого года из следственного изолятора Тамбова для дальнейшего отбывания наказания в колонию подмосковной Коломны. Второй западный окружной военный суд в конце июля прошлого года признал законным приговор Тамбовского гарнизонного военного суда, который приговорил Попова к 5 годам и лишил воинского звания генерала. Более 90% живописного полотна уничтожено в результате пожара в здании панорамы обороны Севастополя 1854-55 годов после удара дрона, а также свыше 99% предметного плана, сообщила пресс-служба музея. В ходе визуального осмотра установлено, что уцелели предметы, в частности, пушки и ядра, металлические элементы экспозиции. Часть экспонатов ранее изъяли сотрудники в ходе реставрации. Сохраненные фрагменты планируется использовать при дальнейшем восстановлении экспозиции. На состояние живописи также повлияло тушение пожара водой. Здание панорамы обороны Севастополя было повреждено беспилотником на прошлой неделе в среду. Компания DeepSeek стала самым дорогим стартапом в сфере искусственного интеллекта в Китае после привлечения $7.4 миллиарда инвестиций. Теперь ее стоимость оценивается в $50 миллиардов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Основатель компании Лянь Ваньфэн до проведения раунда финансирования владел почти 90% акций DeepSeek. В рамках сделки он вложил около $3 миллиардов, что стало крупнейшей инвестицией среди участников раунда. Американский саксофонист, дважды обладатель премии Грэмми Марк Гросс, выступит 20 июня в Архангельском в составе квартета «Арка Аврудского». Как сообщили организаторы, концерт пройдет на летней сцене музея заповедника. Выступление станет центральным событием открытия юбилейного 5-го фестиваля «Роз и ботанических затей» в Архангельском. Днем гостей ждут музыкальная программа, детская анимация, выступление камерных коллективов под открытым небом. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а в студии сегодня депутат Воронежской областной думы, председатель комитета по вопросам гражданского общества и средствам массовых коммуникаций, заместитель секретаря Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель региональной общественной приемной партии Марина Андрейчук. Марина Александровна, здравствуйте.
5: Добрый день, Никита.
4: Ну, как много всего сказал в самом начале. Ну и сейчас будем разбираться. Вот применительно к приемам, так скажем. Да, это наша основная тема сегодня будет, потому что, в принципе, об этом всегда интересно поговорить, что происходит на этих самых приемах и вообще, как часто, давайте начнем с этого, жители региона обращаются в общественную приемную и к депутатам в целом. Насколько это массовое явление?
5: Ну, действительно, это очень востребованный формат общения граждан с представителями власти. Например, ежегодно в региональной общественной приемной и в 39 местных общественных приемных обращается порядка 17 тысяч граждан. Это большое количество. Если мы разложим это на месяц, это порядка 1400 обращений. Ежедневно 67 обращений. Это хороший поток. При всем при этом мы активно работаем последние годы на планомерное снижение обращений. Что это такое? Мы проводим обучающие семинары, вебинары. Мы проводим очень много встреч населения с представителями законодательно-исполнительных органов власти. Мы рассматриваем самые часто встречающиеся вопросы и рассказываем о том, как их решать, какой алгоритм действий, какие документы необходимо оформлять. То есть обучаем наше население правильно решать возникающие у них проблемы без каких-то дополнительных затрат на то, чтобы прийти в приемную и выяснить, как это правильно решать. Совершенно точно могу сказать, что идет очень активная работа со стороны депутатского корпуса. Но приведу тоже несколько цифр. Вот сейчас у нас работает 8-й созыв областной думы. Активно включился 8-й созыв в работу по приемам граждан с октября 2025 года. И, получается, по май текущего года на площадках партийных приемных проведено более 600 приемов и принято более 1500 человек. То есть в среднем это 18% от всего потока обращений. Угу. То есть тоже такая внушительная цифра. Отмечу, что в саму областную думу к депутатам обратилось почти 1000 человек. То есть, понимаем, плюс идет. Угу. И отмечу, что областная дума активно взаимодействует с середины 2023 года с нашим филиалом, региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Еженедельно на площадке фонда проходят приемы депутатов, приходят участники специальной военной операции, члены семей участников специальной военной операции, решаются самые сложные вопросы. Нам сами сотрудники фонда говорят, что то, что не могут решить сотрудники фонда, передают депутатам, потому что и Министерство обороны, и другие ведомственные структуры достаточно активнее реагируют именно на депутатские запросы. И здесь как раз вот у нас с фондом очень хорошие отношения. Почти тоже 500 обращений за этот период было рассмотрено и практически 100% решено. Если мы говорим о рейтинге вопросов, с которыми приходят люди, то, безусловно, конечно же, лидером и тем становится социальный блок. Особенно в последние годы и после ковида, и после начала специальной военной операции, это более 30% от всех обращений. Помощь социально незащищенным слоям населения, пенсионерам, одиноким людям, малоимущим семьям, многодетным. Много вопросов возникает по выплатам, как их правильно получать. Конечно же, отдельный важный приоритет, как я уже говорила, это участники специальной военной операции и члены их семей. Только в этом году на площадке общественной приемной, региональной, у нас рассмотрено более 600 обращений. Угу. Вот только вот на одной площадке. Далее в рейтинге обращений является, конечно же, тема ЖКХ, более 21%. Капремонт, отопление, качество вывоза мусора, правильность начислений и так далее, и так далее. И здесь, конечно же, еще играет роль сезонность. Например, в период начала отопительного сезона процент обращения возрастает до 30-35%, потому что, когда объявляется, что в течение 2 недель идет запуск отопительного сезона, все же считают, что именно их дом должен попасть в первый день. Ну, сама сталкиваюсь с тем, что прихожу, все время щупаю батареи в своем, в своей квартире, думаю, ну вот почему я не первая? Ну, это нормальная ситуация, и здесь, конечно же, поток обращений возрастает. Дальше очень активно идут обращения, связанные с благоустройством территории. Особенно, чем ближе к лету, тем чаще возникают вопросы по благоустройству спортивных, детских площадок, тротуаров. Особенно это касается частного сектора и сельских территорий, дороги, межпоселковые, межквартальные. Здравоохранение, вопросы по льготным препаратам, по госпитализации возникают вопросы, по записи к узким специалистам. Мы прекрасно понимаем, что не все владеют госуслугами, и здесь тоже приходится разъяснять, объяснять. Очень активно у нас работает юридическая помощь. У нас есть целая служба, и, конечно же, юридические вопросы тоже находятся всегда в топе обращений, потому что и вопросы наследства, оформления земли, сделки с недвижимостью, какие-то вопросы, связанные с родственными отношениями и так далее.
4: Житейские ситуации.
5: Житейские, абсолютно ситуации. Мы здесь очень активно взаимодействуем и с Ассоциацией юристов, и с Адвокатской палатой, и с Нотариальной палатой. У нас очень хорошие партнерские отношения, очень большой блок как раз обращений рассматривают именно они. У нас есть специальные юридические дни, когда целенаправленно люди приходят и получают юридическую квалифицированную консультацию. Также мы стараемся быть абсолютно доступными всем нашим гражданам. У нас вход для обращения вот самый разноплановый. Угу. Это личные приемы, это телефонное обращение, угу, тоже мы с ними работаем, это письменное обращение, это через электронную почту, через соцсети мы берем обращение, на сайтах, на всех есть специальные формы для заполнения. То есть мы абсолютно стараемся стать доступными, и, может быть, как раз это и легкость обращения и рождает количество вопросов.
4: Угу. Но в то же время мы услышали, что идет работа над снижением, а за счет именно объяснения самых основных, наверное, моментов, да. Да, работая с аудиторией, это важно.
5: Мы находимся в сотрудничестве с региональной общественной организацией «Жилищный контроль», и здесь, конечно же, разъяснение по вопросам ЖКХ у нас, практически проходит в еженедельном формате. Собираются старшие по домам, собираются управляющие компании, собираются активисты многоквартирных домов, председатели ТОС, и планомерно, детально, по несколько раз приходят люди на одну и ту же тему, рассказывается, рассказываю, объясняются алгоритмы решения той или иной проблемы.
4: Ну да. Ну и, соответственно, когда количество обращений будет снижаться, это будет говорить не о том, что там не обращаются, потому что не видят возможности решения своего вопроса, а именно потому, что, наоборот, вопрос решен, закрыт, и к нему уже не вернуться.
5: Абсолютно, да? Согласна. Когда у нас какой-то год получается меньше обращений, я радуюсь, потому что, значит, качество жизни наших граждан стало выше, лучше, и у них нет потребности обращаться за помощью.
4: Марина Андрейчук сегодня в студии, депутат Воронежской областной думы. Мы прервемся буквально на пару минут. У нас реклама и еще куча вопросов. Не переключайтесь.
3: Наше радио. Проверено временем.
2: Реклама на 107 FM.
6: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
7: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
7: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
7: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
8: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
9: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Ну и какое же шоу без гостей? Сегодня в студии депутат Воронежской областной думы Марина Андрейчук с Мариной Александровной. Вот в самом начале уже успели поговорить по поводу того, сколько обращений. Сплюсовали вообще все возможные, наверное, варианты обращений граждан и жителей нашего региона и в общественную приемную, и к депутатам в целом. А вот хотел бы уточнить, обращение подразумевает просьбу всегда, или это может быть возможность для внесения какого-то предложения и заострения внимания на какую-то тему, в конце концов, вступление в дискуссию с вами по какому-то вопросу?
5: Конечно, обращение – это не только конкретная просьба о помощи. Все чаще жители приходят с предложениями по благоустройству территории, по развитию какого-то социального проекта. Сейчас очень активно реализуются проекты, связанные с патриотическим воспитанием. Да, и у нас работает еще площадка штаба общественной поддержки «Единой России». И вот как раз на площадке инициативным гражданам мы даем возможность выразить свои творческие, патриотические и другие направления тем, что приходят люди, проводят мероприятия, становятся волонтерами. Поэтому нет, совершенно точно могу сказать, что сейчас идет очень интересное взаимодействие с нашим населением именно с точки зрения инициативности. Ну и, конечно же, когда мы общаемся с нашими гражданами, мы фиксируем частоту того или иного вопроса, анализируем, и это может стать тоже и темы для законодательной инициативы. Uh-huh. И, конечно же, очень важно иметь эту обратную связь с жителями. Иногда они просто приходят не пожаловаться, а рассказать, какие проблемы на территории там, частного сектора, да, какие вопросы интересуют ТОС, в каких проектах, в грантах они принимают участие. И иногда людям просто нужно выговориться. Вот, например, сейчас идет активный сбор народной программы. Наверняка слышали о том, что «Единая Россия» уже второй раз запустила такой сбор. Вот в прошлый раз, когда мы это делали в 2021 году, было 25 тысяч. Наказов от жителей Воронежской области. Именно наказов, не конкретных просьб, а вот таких более глобальных тем. На сегодняшний день уже от жителей Воронежской области поступило 22 тысячи наказов, а мы их собираем до августа, поэтому мы прогнозируем, что это будет практически 50 тысяч наказов. И, конечно же, все это выстраивается в определенную структуру, передается в федеральный центр и становится, скажем так, некая дорожная карта для работы Государственной Думы.
4: Да, но у нас 89 регионов, если от каждого региона по 50 тысяч, как это?
5: Ничего, для этого и есть Государственная Дума, аналитические вопросы, они справляются. Вот из тех наказов, которые были собраны жителям Воронежской области, практически все исполнены. И вы поймите, что очень часто наказы повторяются. Повторяется, потому что мы же прекрасно понимаем, что в Семилуках, что в Бутурлиновке, что в Новокоперске, что в Репьевке живут одни и те же люди, вернее, живут люди с одинаковыми проблемами. Угу. И, конечно же, идет анализ повторяемости проблем. Угу. И принимаются глобальные решения, которые влияют на ситуацию в целом, не на какую-то локальную ситуацию. Угу. И точно так же вот один из политиков сказал очень хорошую фразу. Это регион отличается только погодой, а нравом людей, проблемами практически все регионы между собой схожи. Поэтому на выходе получается не миллион, не два миллиона наказов, а намного меньше, но есть рейтинг этой проблематики. И, конечно же, это говорит о том, к каким вопросам приступать сразу, к каким чуть позже, потому что мы понимаем, что сразу все решить невозможно.
4: Ну, безусловно. Да.
5: Поэтому
4: что-то
5: существует...
4: более концентрировано.
5: Конечно, да. конечно. Mm-hmm. Это некий такой срез того, что нужно людям.
4: Ну, а вот что касается просьб, хотелось бы чуть-чуть уточнить, вот почему граждане не могут решить тот или иной вопрос самостоятельно? Что мешает? Тем более, вот вы оговорились, иногда именно обращение депутата вот запускает процесс.
5: Ну, конечно же, мы понимаем, что некоторые вопросы граждане решают не из-за того, что они не хотят их решить. Они хотят как раз решить и стучаться во все возможные двери. Просто не всегда люди знают, как правильно решать, да, как правильно оформлять документы, как правильно подготовить запросы в ту или иную инстанцию, чтобы этот запрос был верно понят и по нему были приняты правильные решения. Потому что иногда приходит человек, переносит обращение на 15 листов, вычитываешь, с ним работаешь, и в результате получается, что всего-навсего там есть два предложения или два обращения, которые надо решить. Зачастую обращения требуют, скажем так, межведомственного взаимодействия. То есть мы становимся для жителей в таком случае неким навигатором, координатором, когда мы организуем рассмотрение разными ведомствами. То есть 5, 6, 7 иногда министерства или управления принимают решения в рассмотрении обращений гражданина. И, конечно же, самому человеку очень сложно пройти путь по всем этим структурам, когда у нас это, скажем так, более отработано, более логично выстроено, и, конечно, даже образцы тех же самых документов, они уже все выстроены. Поэтому, если человек хочет решить свой вопрос, он его решит. Каким способом, это уже другое дело. Угу. Поэтому мы становимся в данном случае помощниками для решения и ускорения сроков рассмотрения обращений.
4: А в вашем случае, вот все обратившиеся, это те, кто когда-то проголосовал именно за «Единую Россию», или к вам может обратиться и к вашим коллегам кто угодно?
5: Ну, конечно же, в общественную приемную партию может обратиться абсолютно любой человек. И здесь место проживания, возраст, образование, социальный статус, национальность, политические взгляды и партийная принадлежность не имеют никакого значения. Есть человек, есть его проблемы, мы подключаемся к решению. И для нас абсолютно нормальная ситуация, когда приходят, скажем так, сторонники другой партии, но обращаются к нам, и мы им помогаем. Да? И бывают случаи, когда нас благодарят даже, скажем так, политические оппоненты. И это нормальная ситуация, потому что мы работаем для людей, и для нас это является в приоритете. Mm-hmm. Поэтому даже в тех формах, которые мы

0: Алгоритм есть, существует?
1: Ну, начнем с того, что в день обращения гражданина обращение сначала регистрируется. Это очень четкая прописанная процедура. Далее определяется исполнитель обращения. Если заявитель приходит конкретно к депутату, то депутат у себя регистрирует обращение, начинает его решать. Если это просто общественное приемное, то назначается ответственный сотрудник за то или иное обращение. Анализируется обращение, составляется некий алгоритм действий. Ну, как сейчас принято говорить, дорожка. Карта. По некоторым обращениям составляются депутатские запросы. Некоторые обращения решаются путем переговоров с тем или иным структурным подразделением исполнительных органов власти. Ну, самое главное, что есть четкая регламентация сроков рассмотрения обращений. 30 дней. 59-й федеральный закон. В особо сложных случаях можно продлить еще на 30 дней, но это максимум. Есть и простые вопросы, которые мы решаем в течение 2-3-4 часов. Это простые юридические консультации, это вопросы с отоплением, с аварийными ситуациями, когда мы не включаем бюрократические процедуры с запросами, звоним, просим, объясняем, представляемся, и идет очень хорошая реакция на нас. Ну, а так, конечно же, мы стараемся каждое обращение довести до логического завершения, и на этапе отправки депутатского запроса мы ни в коем случае не забываем о том, что этот запрос ушел. Обязательно получаем ответ, обязательно связываемся с заявителем, уточняем удовлетворенность заявителя рассмотрением и ответом на его обращение, и стараемся максимально помочь. Некоторые обращения решаются, как я уже сказала, за 2-3 часа, а некоторые обращения решаются даже, может быть, больше, чем за 1 или 2 месяца, например, сроки переноса капитального ремонта. Существует много процедур, существует экспертиза, существует необходимость общего собрания, проверки протоколов и так далее, когда по объективным причинам сложный алгоритм, который самому человеку сложно пройти, не имея, скажем так, консультанта правильности всех процессов. Ну, вот могу привести несколько примеров, скажем так, оперативной помощи. Лифт. Особенно, если это высокий этаж, у нас есть пожилые граждане, много пожилых граждан. Сейчас появились участники СВО, которые после тяжелых ранений. И недавно звонил участник специальной военной операции, пожилая женщина звонила. В разных домах сломались лифты. Понятное дело, что дозвониться им до управляющей компании, решить оперативный вопрос очень сложно. Соответственно, мы подключаемся через районную управу, через наши контакты, скажем так, в министерстве ЖКХ, в управлении ЖКХ, выходим на управляющую компанию, и практически либо к вечеру этого дня или на следующий день лифт начинает свою работу. Тоже было одно очень интересное обращение жительницы одного из районов города. Она пожаловалась на то, что конечная остановка автотранспорта доставляет ей максимальное неудобство. Примыкает близко к дому, загазованность, шум, гам, особенно в утренние часы, когда выходит на маршрут. Естественно, ее это не устраивало. Управление транспорта города помогло нам оперативно решить, изменили схему движения, время отстоя транспорта сократили до 4 минут. Теперь наша жительница спокойно спит.
0: Один человек запустил такие процессы.
1: Да, но объективно вот этот человек один представлял интересы всего дома, потому что зачастую людям некогда заниматься вопросами. Знаете, как утром помнишь о проблеме, ушел на работу, забыл, работал, приходишь вечером, вспоминаешь, а все уже, к кому обращаться в ночи? Ну, если только написать электронное обращение. Есть такие активисты, которые собирают мнение всего дома и приходят уже, представляя интересы этого дома. По юридической помощи тоже очень часто бывает так, что вот тоже был недавно порыв общедомового имущества, квартира затопила, управляющая компания отказывалась провести ремонт, так как это их сфера ответственности. Грамотно составленные запросы, документы помогли там в том, что ремонт все-таки за счет управляющей компании был сделан. Очень часто мы взаимодействуем с социальными работниками, потому что они ухаживают, скажем так, за одинокими пожилыми людьми. И вот у одна женщина одинокая, некому было помочь, она после перенесенного инсульта начала терять зрение. Один глаз практически перестал видеть. Мы связались с нашей областной офтальмологической больницей, оперативно на нас отреагировали, помогли пройти обследование в диагностическом центре, предоставили транспорт, и в результате женщина попала на лечение, я прооперировала глаз, у нее все восстановилось. Вот так соцработник помог своему подопечному благодаря нашему учителю. частью, скажем так, восстановить свое зрение. Таких примеров очень много, но вот это, наверное, с последнего что.
0: То есть, получается, и коллективные, да, и просьбы, коллективные, и индивидуальные. Вот точные, индивидуальные, да. Тоже все вопросы решаются. У нас не так много времени остается в эфире. Я вот хотел

0: Еще спросить вот что. А, допустим, бизнес, он обращается к депутатам? Тут какие темы решаются вот в данном конкретном случае?
1: Да, бизнес там тоже обращается. Основные темы – это высокая стоимость кредитов, сложность с получением льготного финансирования, вопросы подключения к инженерам, сетям выделения земли, имущественные споры. Очень-очень много вопросов. И, конечно, здесь мы выстраиваем конструктивную площадку между бизнесом и все-таки ответственными структурными подразделениями исполнительных органов власти, потому что существует масса программ, которые помогают бизнесменам развивать свой бизнес. Но и здесь надо понимать, что мы очень четко стоим на границах и наших полномочий, потому что, когда к нам обращаются с судебными вопросами или с просьбой оценить коммерческий спор, здесь, конечно же, мы опять-таки в рамках закона не имеем права вмешиваться в судебное решение либо становиться на чью-либо сторону. Здесь мы можем только проконсультировать и направить, скажем так, к ответственным структурам. Ну вот, например, мы очень плотно работаем с уполномоченным по защите прав предпринимателей, очень активно работаем с нашими региональными партнерами, «Опора России», «Деловая Россия», «Союз промышленников-предпринимателей», когда они уже вмешиваются в решение вопросов бизнеса и на своем уровне пытаются им помочь. Но здесь с нашей стороны это только в основном консультативные услуги и организация диалога с министерством или с управлением предпринимательства.
0: А может ли поступить, вот неважно, от граждан или от бизнеса, да от кого угодно, какой-нибудь нерешаемый вопрос? Такие есть?
1: Ну, самое главное, чтобы этот вопрос был в рамках закона, чтобы он не был анонимным, не содержал угроз, оскорблений или пересмотр судебных решений. Эти обращения мы, опять-таки, не берем в работу, так это, опять-таки, федеральный 59-й закон. Да, бывают просьбы, очень странно, вот, допустим, завтра надо построить Ледовый дворец, да, понятное дело, что алгоритм очень сложный, так быстро этот вопрос не решится, то есть это перспективные вопросы. Бывает то, что человек хочет внести законодательную инициативу, которая противоречит массе законов, такие тоже бывают примеры, и здесь нам тоже приходится долго и объективно говорить и объяснять, почему нельзя и чему это будет противоречить. Ну, конечно же, каждый отказ, который мы вынуждены делать, мы сопровождаем подробной беседой, подробным объяснением, почему нельзя. И, как правило, люди уходят от нас удовлетворенные, потому что, ну, есть, правда, те вопросы, которые находятся за гранью.
0: Угу. Ну, а если, допустим, вот чуть-чуть его так отряхнуть, так скажем, этот вопрос, то можно найти какое-нибудь решение, да? То есть подтолкнуть, так скажем, человека, что это можно не вот так, а вот так.
1: Ну, да, конечно. Или, по крайней мере, найти выход инициативе человека в другой плоскости.
0: Ну, это тоже бывает
1: полезно. Тоже вариант, да.
0: Хорошо. Буквально парочка вопросов завершающих. В принципе, понятно, что обращение дает гражданину, да, а чем такое общение полезно для депутата?
1: Но это в первую очередь понимание реальной ситуации, которая существует. Невозможно работать, тем более в законодательном поле, не понимая запросов граждан и своих избирателей. И такое общение на площадке общественной приемной дает возможность четко понимать, что актуально, что востребовано, что нужно. То есть в первую очередь депутат не отрывается от жизни, а остается на одной волне со своими избирателями. Собственно говоря, работа с избирателями – это одна из основных задач депутата и отстаивание интересов избирателей. То есть получается, обращение граждан помогает депутату качественно выполнять свои функции.
0: Вы буквально сейчас вот пришли к нам из приемной. Обращение последних дней. Над чем работаете?
1: У меня была на приеме женщина вчера, одинокая женщина, 81 год, она пытается сейчас найти приемную семью для того, чтобы за ней ухаживали, помогали. Вот сейчас как раз мы общаемся с другим регионом для того, чтобы помочь ей не просто найти эту приемную семью, но она и хочет переехать в другой регион.
0: А, вот она что.
1: Да, это, конечно, очень сложно, но с нашим Министерством соцзащиты ищем варианты, потому что надо помочь человеку решить вопросы, если получится, то она уедет в другой регион в приемную семью.
0: Ну,
1: это ее желание.
0: Да, чего угодно ожидал, но такого примера не...
1: Она жила в Новосибирской области, теперь эта область ее привлекает, она именно хочет уехать туда. Не знаю, по какой причине, но вот это ее желание. А-а-а. Может быть, потому что там прошла молодость, может быть, там остались друзья молодости. Вот она не хочет оставаться в Воронежской области.
0: Ну, то есть даже вопросы такие, да, они и требуют внимания, и, да, в принципе, решаемые. Да?
1: Абсолютно. Мы пытаемся решить, потому что у нас существует, скажем так, дружба между всеми региональными приемными. Региональные приемные, вы уже отметили, есть во всех 89 субъектах Российской Федерации. И, конечно же, мы здесь еще и связываемся с нашими коллегами и с ними консультируемся, чем они могут помочь.
0: Очень интересно.
1: Да, неожиданное обращение, да, поэтому я его привела, потому что оно выбивается из потока общих обращений.
0: Ну, что ж, спасибо, что нашли время и немного вот объяснили именно сам процесс, да, сам алгоритм работы и вообще с чем приходится сталкиваться. Потому что, по большому счету, многие из нас, кто не обращается, ну, либо в силу того, что могут сами решить какие-то возникающие вопросы, либо, дай бог, эти вопросы вообще, в принципе, не возникают, мы, в принципе, и не понимаем, как это происходит. А здесь становится все яснее.
1: Ну, в любом случае, я приглашаю всех жителей нашего региона с нами общаться. Я ни в коем случае не говорю, пусть у вас будут проблемы, но сейчас еще раз говорю, что увеличивается количество тех людей, которые приходят и говорят, мы готовы быть волонтерами, мы готовы помогать. Поэтому здесь вот, скорее всего, вот такая инициатива по реализации проектов, по оказанию помощи другим, она нами будет на 100% приветствоваться, и мы обязательно найдем тех людей, которым нужно оказать поддержку.
0: Мы готовы стать помощью в решении этой проблемы.
1: Да? Конечно.
0: Какой-то той или иной. Ну что ж, депутат Воронежской областной думы, председатель комитета по вопросам гражданского общества и средствам массовой коммуникации, заместитель секретаря Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия» и руководитель региональной общественной приемной партии Марина Андрейчук была сегодня с нами в студии. Марина Александровна, спасибо.
1: Спасибо вам, Никита, за очень приятную и хорошую беседу.
0: Это взаимно. И скажем спасибо нашей аудитории, нашим дорогим уважаемым радиослушателям. До встречи уже завтра в 18.04. Мы, как всегда, в эфире. Счастливо. Пока.
1: Спасибо.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед. Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: еще. Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел еженедельное оперативное совещание, в рамках которого министр Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой для всех, в том числе для родителей и школьников, которые оказывают большое влияние на выбор профессии ребенка. В планах подготовить экспертов по промышленному туризму, разработать образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный профориентационный маршрут, как рождаются мосты. Кроме того, в регионе проводятся открытые уроки о промышленности. Промышленности для школьников и студентов, успешные практики, интенсив, Академия промышленности, фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность» и другие. Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Уже подготовлены 32 матроса-спасателя. Специалисты прошли обучение и аттестацию в областном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность» Воронежской области. Продолжается обследование пляжей. На сегодняшний день поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. И по 26 из них водолазы уже завершили работу. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды, но с соблюдением всех мер безопасности. О развитии дополнительного образования в Каменском районе на совещании у губернатора Александра Гусева рассказал глава муниципалитета Анатолий Котелкин. Сейчас во всех школах района созданы и эффективно работают школьные спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы и отряды юнармии. В образовательных учреждениях реализуются программы дополнительного образования по 6 направлениям. Самыми востребованными среди детей являются физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях дополнительного образования занимаются 2008 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Это 92% от общего числа этой возрастной категории. Губернатор Александр Гусев побывал на выставке «Создатели миров. Воронежские художники, сценографы». Она открылась в Воронежском областном художественном музее имени Крамского и приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Экспозиция заняла более 600 квадратных метров и объединила более 300 предметов авторства 6 ключевых сценографов Воронежа: Юрия Гальперина, Нины Гапоновой, Алексея Голода, Валерия Качашвили, Александра Ечина и Елены Луценко. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии воронежских театров, музеев и библиотек. Часть экспонатов предоставили семье художников. Жители Воронежской области приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти». Она стартовала 10 июня на сайте деньпамяти.рф и продлится до 22 июня. Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно зайти на платформу и нажать на кнопку «Зажечь свечу памяти». Ваша свеча появится на интерактивной карте памяти, и вы увидите, сколько людей в вашем регионе уже сказали «Я помню». Акция дает возможность не только вспомнить, но и помочь. На платформе можно сделать пожертвования в поддержку ветеранов. На сайте акции есть уникальный раздел «22 июня в историях». Собрание живых свидетельств тех лет. Присоединяйтесь, чтобы вместе сохранить память о подвиге и поддержать ветеранов. Это были новости региона.
7: Наше радио. Сделано в России.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-на-дону.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: «Наше радио».
9: Не плачь!

0: истерик, вот этих, блядь, слёз. Это всего лишь погоды прогноз.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита «Большой семерки» во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренностей по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности, в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирать в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу.
2: Да, мы этот час традиционно сопровождаем вас по дороге домой, ну, потому что мы привыкли это делать, брать эту почетную миссию на себя.
1: А вы привыкли нас слушать, пока вы едете домой.
2: Это правда.
1: Ну, мы надеемся.
2: Ну, вот, потому что бывает за день так наговоришься. Особенно, если у вас работа такая, ну, как сказать, говорящая.
1: Продавец-консультант, например.
2: Ты менеджер по связям, там, звонки, коллауты, вот это вот все. И думаешь, господи, как не хочется разговаривать.
1: А представляешь, каково лекторам, которые провели 6 лекций за день, говорили без остановки, можно сказать, студентам.
2: Ну, мне кажется, ну, это и... люди очень влюбленные в свою профессию.
1: Да, конечно, однозначно.
2: Ребята, давайте-ка сегодня вот по последний час 10-бального шоу посвятим обзору вас, дорогих и любимых. Потому как мы все люди труда. Ну, в большинстве своем, понятно, кто-то уже на пенсии, может себе позволить гедонию с эвдемонией совмещать, но речь не об этом. Дело в том, что мы вот с Андреем Германовичем, можно сказать, зарабатываем на хлеб языками и мозгами. Ну, вот если так.
1: Ну, это да, в общем-то.
2: Ну, то есть мешки мы здесь не таскаем.
1: Ну, иногда нас заставляют, но мы, знаете, мы не будем об этом.
2: Когда тебя последний раз заставляли мешки таскать?
1: Ну, заставляют.
2: Когда?
1: Ёлки, например, зимой иногда заставляли, ну, таскать.
2: Тебе ж не бесплатно, тебе ж за это денежку какую-то.
1: Ну, ты говоришь, что только, не только. Ну, нет, ребят, в целом, конечно, мы зарабатываем мозгами и зарабатываем
2: языками. Да. Ребята, а вот вы чем зарабатываете? Ну, вот так вот, если вдуматься. Мозгами, связями. Ну вот, если вот взять, вот чем вы зарабатываете себе? Какими-то скиллами, извините за это слово, умением, опытом, ну, навыками.
1: Возможно, компетенциями какими-то.
2: Компетенции, да, в какой-то отрасли. Вот чем вы себе зарабатываете на хлеб насущный? Давайте вот сейчас это посвятим обзору вас.
1: А, только обязательно напишите, чем вы зарабатываете. И
2: кто вы по роду деятельности?
1: Да, кто вы,
2: да,
1: чтобы мы
2: чем
1: не гадали.
2: На ваш взгляд, чем вы зарабатываете? И, ну, сколько зарабатываете, наверное, нескромный вопрос.
1: Да не обязательно.
2: Довольны ли вы итогами своих заработков?
1: Можно, да.
2: Давайте, ребят, посвятим этот час.
1: Пишите
2: вот этому.
1: Через сайт наш.ру и через наших ботов. Ждем ваши сообщения.
0: Реклама на 107FM. Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались сегодня, чем зарабатываете себе на хлебушек?
2: Ну, какими? Ну, понятно, что у вас есть работа, но на работе нужно...
1: Ну, чем-то работать. И языком, глазами, руками, головой. Да. Ногами иногда.
2: Да. Зарабатываю на Патрик, беру интервью у девочек. Это что-то на гламурном.
1: А что это вы?
2: На гламурном.
1: Блогер, что ли?
2: Блогер.
1: Зарабатываю в области энергетики и пожарной автоматики уже 17 лет, целым условиями, доходом доволен. Когда начинал в 2009-м, зарплата была 22 тысячи. Вообще ужас.
2: Зарабатываю тем, что смотрю в форточку. Водитель грузовика. Как тебе?
1: Слушайте, ну вы знаете, я вам советую иногда на дорогу смотреть.
2: Ну...
1: Хотя нет, сейчас просто, может быть, это водитель того грузовика, который ездит у нас до Казани в беспилотном варианте. Работа официально в пожарной охране 16 лет уже. Как зарабатываю, плюс 50 тире, трое ребятишек. Наш слушатель пишет в конце, что это грустно. Я не буду цитату приводить дословно.
2: Зарабатываю, значит, головой, руками и языком. Дмитрий, сантехник.
1: Вот мне... Я почему закрепил сообщение?
2: Я просто... Руками, да. Головой, да. Языком.
1: Я просто знаю, как сантехники зарабатывают языком. Вот прораб, который строил нам дом, он сантехник. Причем очень известный, на самом деле. Вот там некоторые блогеры даже снимают. Вот.
2: Известный сантехник.
1: Да, но если он садится разговаривать с клиентом, все... То есть дальше, ну, часа на полтора обеспечена работой. Так, что еще?
2: Я зарабатываю на хлеб насущный монтажом сантехники премиум-класса, а также строительством саун. Раньше зарабатывал лучше, сейчас бывают тяжелые деньки, но, судя по количеству смайликов, в тяжелые деньки на хлебушек с маслицем, а может быть, даже с икоркой хватает. Премиальная сантехника, это же вот идет подвесные унитазы, тропические души, душевые кабины. А помнишь, когда-то были времена, когда признаком прям вот этого вот шик-модерна считалось джакузи?
1: Да.
2: Крайне непрактичная, бесполезная в хозяйстве вещь. Еще,
1: знаешь, когда там несколько человек все интересуются, а кто пузыри-то пускает.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот прекрасный вечерний час, решили с вами поговорить. Чем вы зарабатываете? Конкретно чем? Руками, ногами, головой? Может быть,
2: связями.
1: Связями, может быть, еще какими-нибудь путями.
2: Тихо, у нас вот это вот заработки.
1: Оно как бы... Я сказал путями, я ничего не сказал. Значит, давай к сообщениям перейдем.
2: Так, пишет нам Денис из Лондонска. Устанавливает, значит, кухонную мебель. Получает, получается, зарабатывает руками, ногами и головой. Оплата достойная.
1: Это вот где...
2: В Лондонске.
1: В Лондонске.
2: Где беспорядки.
1: Понятно, да. А, где беспорядки. Добрый вечер, короли. Зарабатываю, как и большинство моих коллег, мозгами, руками, языком, а главное, нервами. Я врач.
2: Ох, вы зарабатываете тем, что 6 лет отдали...
1: 6?
2: Потом...
1: Это только начало.
2: В ординатуре еще 2 года, и вот это вот все.
1: Специализации? Ой, ужас.
2: Региональный менеджер по развитию. Зарабатываю языком и обаянием. А также чувством юмора и мозгами. Почти как радиоведущий. Но, блин, как же хочется взять палатку, чекушечку и в горы.
1: Конечно,
2: где нет никого. Кто вас останавливает? У вас же есть связи в регионах. Вы же региональщик.
1: Мне кажется, вообще, если есть связи в регионах, можно сказать просто, ребят, я вот приеду, подскажите.
2: С рабочим визитом.
1: Да вам все организуют, конечно. Ну, что вы думаете? Привет, дорогие Игорь и Андрей. Я старший преподаватель исследователь. И задумался, а чем же я зарабатываю? Точно головой анализирую, говорю, слушаю, наблюдаю, читаю. Руками, которым пишу и размахиваю для привлечения внимания и объяснения гениальных и не очень идей. Но еще попой, на которой приходится, так сказать, много-много сидеть. Может, забыл еще, что не знаю. Наверное, терпением пишет нам Наталья.
2: Добрый вечерочек, я повар-кондитер. Задействованы и руки, и ноги. И голову включать нужно. В общем, full body.
1: А еще мне кажется, кондитеру очень нужно работать глазами.
2: Языком.
1: А языком они не могут
2: и
1: больше.
2: Носом.
1: Ты что? Сколько?
2: Ну попробуй, пробу-то надо снимать.
1: Ты видел хоть одного худого кондитера?
2: Нельзя верить худому повару.
1: Нельзя.
2: Ребят, чем зарабатываете? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.
3: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк».
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня разговор идет о том, чем зарабатываете на жизнь. Конкретно, какими органами вы зарабатываете, ну, если можно так сказать.
2: Да. Зарабатываю руками, ногами и головой. Вожу автобус.
1: Привет, мужики. Наше добра вам. Слесарь. Работаю руками с железом. Порой частенько приходится подключать голову, чтобы перенести на железо то, что работающие головой конструкторы нанесли на бумагу. С уважением, пишет нам Евгений Турист Тамбовский. Вот так вот.
2: Зарабатываю руками и головой. Режиссер монтажа программы «Главная дорога». Ага. Не знаком тебя?
1: Не знаю, он же не подписался. Может быть, и знаком. Доброго всем вечера. Зарабатываю головой, руками. Исцеляю тела, иногда души. Пишет нам доктор Оля.
2: Добрый вечер, короли. Зарабатываю тремя пальцами.
1: Ой, прекрасно.
2: Большим, указательным и средним. Я слесарь подвижного состава. Работаю на заводе в Москве. Ремонтирую электродвигатели от электричек ЭД-4М. А тремя пальцами, ну или пальцами, этими самыми кручу болты до гайки.
1: А вот очень любопытное, ребят, сообщение зачитаю. Привет, наши. Работаю в Люксембурге электриком. Так что и руками, и головой. Из плюсов. У нас на обслуживании пару замков, куда даже экскурсии не водят. Но и герцог платит очень хорошо.
2: Ну а как? И что, там нет вакансий в Люксембурге?
1: А что ты хочешь?
2: Герцог платит хорошо.
1: Герцог платит хорошо, а у тебя нет.
2: Это можно стать мемом нашим локальным. А герцог платит хорошо?

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще есть у нас время немножко почитать ваши сообщения. Чем вы зарабатываете конкретно? Чем? Каким органом?
2: Работаю фельдшером на скорой уже 16 лет. Зарабатываю головой, руками, ногами, душой и нервами.
1: Да, вот еще.
2: И большим человеколюбием, я бы так сказал.
1: Да. Привет, наши. Зарабатываю своими нервами и седой головой. Бородой, вернее. Простите. Работал врачом, детским хирургом. Сейчас возглавляю государственное лечебное учреждение. И все так раз же, но в основном нормально.
2: Руками и ногами, каменщик. Знаете, вы еще умеете, зарабатываете тем, что знаете точную пропорцию, как смешивать цемент с песком и водой.
1: Вообще, мне кажется, это такая это уникальная профессия.
2: Конечно.
1: То есть профессионал вот этого вот в этой профессии это.
2: Ты когда-нибудь пробовал выложить стенку?
1: Да.
2: Просто в один кирпич.
1: Да.
2: Ровная получилась?
1: Нет.
2: Такая же фигня.
1: Зато я честный. Так, привет. С 8 до 17 зарабатываю мозгами и языком на должности регионального менеджера по продажам. С 18 до 22 работаю ногами, руками, колесами авто, подрабатываю курьером.
2: Работаю 30 лет в социальной сфере, каких только чудиков не видела. Но это как секта. Один раз попал и не отпускает. Научилась терпению, пониманию, не допускать конфликтов. Пишет нам 53-летняя Наташа.
1: Так, добрый вечер. Зарабатываю на хлеб с маслом и икрой, умом и руками инженерным делом. А вот для души играю всем телом и языком на танцевальной...
2: Артемий из Москвы. Конечно, Артемий. Все, ребят, давайте мы вас поблагодарим за то, что скрасили друг друга этот вечер. Пожелаем его прекрасного завершения. Традиционно всех обнимем, а некоторых даже расцелуем.
1: Ну, некоторым пожмем тогда руку крепко, некоторым сделаем это нежно. И услышимся с вами, друзья, уже завтра.
2: Да, завтра среда, будет уже как-то полегче, чем сегодня. Надеемся, погода нас как-то будет радовать.
1: Напарник невозможно. На мотоцикле хочет приехать.
2: Совершенно верно. Я же зачем купил мотоцикл? Чтобы на работу ездить, а не чтобы он мне... Ладно, ребят, пока. Все, до завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума.
4: Без возрастных ограничений.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозный. Важное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьба-дефис-на-дону.ру.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
5: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы» в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов шести ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион 45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473. Так звучит наше. Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наши новости.
5: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы» в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов 6 ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.
6: Сделано в России.

снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Трехбалтовка на глубине. Только с 26 по 28 июня удивительное подводное шоу в Воронежском океанариуме. Бесстрашное погружение водолаза в легендарной трехбалтовке. Демонстрация уникального оборудования и экскурс в историю водолазного дела. Не пропустите шоу под водой в окружении морских обитателей. Подробности на сайте Воронежского океанариума. Без возрастных ограничений.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Фрегат военно-морского флота России адмирал Григорович сделал предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. «Брайт Фьючер» следовал опасным курсом на сближение с кораблем, как заявили Минобороны России. Случилось это сегодня в 12:45 по московскому времени. В соответствии с международными правилами предупреждения столкновения судов в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Однако яхта курс не изменила и не ответила на запросы. После сокращения дистанции до 150 метров командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна. После этого яхта сразу изменила курс. Представитель Министерства обороны Великобритании заявил BBC, что ведомство расследует сообщение о предупредительных выстрелах в Ла-Манше. Никулинский районный суд Москвы обратил доход государства и имущество бывшего замминистра обороны Руслана Цаликова по иску Генеральной прокуратуры, выяснили «Известия». Доход государства, переданный в частности активы компании «Сандора», в том числе в виде денежных средств на банковских счетах в размере 3 миллиардов рублей, земельных участков и производственных помещений в Северной Осетии и в Ставропольском крае. В казну обращены также 11 коммерческих помещений в Москве, 5 земельных участков, 18 объектов недвижимости Московской области и в столице. Цаликов был снят со своей должности президентом России в июне 2024 года. В марте нынешнего Следственный комитет сообщил возбуждение уголовного дела в отношении к замминистра, хищении бюджетных средств, отмывании денег и получении взятки. Цаликов помещен под домашний арест. Директор Федерального бюро расследования США Кэш Патель сообщил, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили нападения, которые планировались в то время, когда в выходные на территории Белого дома проходил турнир по смешанным единоборствам. В ходе операции, которая прошла в нескольких штатах, задержаны несколько человек, а запланированные нападения были пресечены. По данным источников агентства Associated Press, задержаны 5 человек в штатах Огайо, Миссури, Калифорния. Заговорщики планировали нанести удары беспилотниками по зданиям близ южной лужайки Белого дома, где проходил турнир. Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX после месячного пребывания в составе Международной космической станции расстыковался с ней для возвращения на Землю, сообщила НАСА. В среду он должен приводниться в Тихом океане вблизи южного побережья Калифорнии. Cargo Dragon – единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане. С октября 2012 года по август 2025 компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
2: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Наша

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Вижу я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу, стараюсь.

в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг с мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчется.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
1: 6+.
4: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила Минобороны. Дроны ликвидированы над Рязанской, Тульской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день силы ПВО сбили 151 дрон ВСУ над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает «Гардиан». По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны «Большой семерки» усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готов принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Витков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену. Проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марсельо Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого Шрека предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, почему Сергей Шнуров отказался вступать в переписку с героиней собственного сингла, и поговорим о новом релизе группы «Магнитная аномалия». Группировка «Ленинград» выпустила трек «Не напишу». Эта песня стала ответом Сергея Шнурова на предыдущий релиз «Напиши». Несмотря на мольбы героини прошлого сингла, герой нового трека написать отказывается, и у него есть на это серьезная причина. Узнать о ней можно не только послушав трек, но и посмотрев новый клип на свежий релиз. Заходите в телеграм-канал «Наше _ru». Группа «Магнитная аномалия» выпустила сингл «Я тебя все равно люблю». Песня была написана довольно давно, но выпущенная версия значительно отличается от первоначальной. Подробнее о процессе работы над треком рассказывает лидер группы Антон Вартанов.
2: Это наша очень старая песня, причем она была медленной, и там был другой припев. И этот припев мне всегда не нравился, он мне казался очень нудным. И я припев убрал и сделал быстрые барабаны, вот этот ровный прикольный ритм, и ускорил темп. Потому что у нас и так очень много у группы «Магнитная аномалия» медленных песен, нам не хватает быстрых песен. И вот мы сделали из медленной песни быструю, и понеслось. То есть сразу и новый припев сочинился, простой, запоминающийся. Очень много спорили с Алексеем, с барабанщиком, о том, какие должны быть барабаны. В итоге пришли к компромиссу: пол песни, как хотел Алексей, он сыграл, а пол песни оставил, как и предлагал я. «Я тебя все равно люблю» называется наша песня. Надеюсь, вам понравится.

0: Послушать новый сингл «Магнитной аномалии» «Я тебя все равно люблю» можно на любой удобной цифровой площадке. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас в телеграм-канале «Наше_ру» и на сайте «Наше.ру». Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
6: Не упусти шанс купить новую графскую кухню для любой категории покупателей и скидками до 45%. Материалы известных мировых производителей. Высококачественные импортные комплектующие. Магазин «Графская кухня» в Воронеже. Ленинский проспект, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07.2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
8: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707. Код

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стивен Виткоф и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. У него также поинтересовались, удастся ли, по его мнению, участникам саммита «Большой семерки» во Франции убедить Дональда Трампа отойти от договоренности по Украине, достигнутых в Анкоридже. По словам Ушакова, пока не ясно, удастся ли что-то сделать участникам саммита в этом плане. Трамп сегодня заявил, что намерен добиваться урегулирования конфликта на Украине после достижения договоренностей с Ираном. Центробанк опубликовал методические рекомендации, которые помогут финансовым организациям обеспечить информационную безопасность при использовании искусственного интеллекта. Это первый документ регулятора, в котором систематизированы риски применения ИИ. Так, например, если финансовая организация использует нейросети в критически важных процессах с высокими рисками информационной безопасности, в частности, в платежных операциях, рекомендуется, чтобы операцию подтверждал сотрудник. Регулятор также рекомендует финансовым организациям создать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с искусственным интеллектом. Блогера Диану Шурыгину после замужества Шлянину отправили под домашний арест до 19 июля, сообщили в Троицком районном суде Москвы. Против нее завели дело о незаконном распространении порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Шурыгина стала известна после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. В 2017 году девушка, которой тогда было 16 лет, рассказала, что ее изнасиловал ее знакомый, 20-летний Сергей Семенов. Его приговорили к 8 годам колонии. Позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. Защита обвиняемого настаивала на том, что половой акт произошел по обоюдному согласию, а побои на ее теле появились позже, после конфликта с отцом. Уровень воды в реках Краснодарского края опустился ниже неблагоприятных отметок после ливней. Однако ситуация в Крымском и Славянском районах остается напряженной. Об этом сообщил оперативный штаб региона. На случай эвакуации муниципалитет подготовил специальные помещения, где можно переждать угрозу. В связи с затоплением территории водозабора Троицкого группового водовода снижена подача воды на Новороссийск. Организован ее подвоз автоцистернами по заявкам жителей. Международный союз конькобежцев не включил российских и белорусских фигуристов в число участников этапов серии Гран-при по фигурному катанию сезона 26-27 годов. В общей сложности участие в Гран-при примут порядка 150 спортсменов. Между тем, заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ИСУ в итоге допустит российских фигуристов к выступлению в международных соревнованиях, потому что у организации нет другого выбора. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске сразу аж четыре команды. Eternity Essence, My Four Souls, Her Little Toys, Blood Drops, называется композиция Zero. Разноплановые металлические банды собрались специально для создания сингла, рассказывающего о принятии мира со всеми его красками и гранями, потому что настоящая красота рождается не в безупречности, а в естественной неповторимости каждой минуты. Золотые слова и песня «Услада для ушей». Низкий поклон авторам. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Защищаем личные границы. Что говорить, когда к нам ломятся непрошенные гости? Развиваем внутренний туризм. Так ли хорош Петербург белыми ночами?

0: Прямо же сейчас новая работа «Call the Vatican». Вокалист коллектива Алексей Харитонов. Алексей, кстати, еще и вокал преподает, что в целом тренд для тяжелых групп. Дал классное интервью каналу «Шаурма после слэма». И «Шаурма», как это правильно, у нас-то тут это «Шаверма». Само собой, речь зашла про судьбы отечественной тяжелой музыки. Есть понятные проблемы, но в целом, если сухо резюмировать его ответы, в России имеются прекрасные музыкальные коллективы, творящие в тяжелых жанрах, ничуть не уступают зарубежным коллегам. Ну и терпение и труд все перетрут. Добавлю от себя, уверен, не за горами тот день, когда по-настоящему альтернативные группы будут собирать огромные площадки. А пока мест...
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Call the Vatican. Маски. Маски.

0: Радіо Ватікан. Маски.
1: Жесткий диск.
2: Владислав Шамин и все-все остальные, не покладая рук творящие в прекрасном музыкальном коллективе «Ермак», продолжают удивлять красотой. Не скажу, что это исключительное явление, нежные духовые в тяжелой музыке, но все же а. Не так часто это можно встретить, б. Еще реже это получается хорошо. В новом треке «Ермака» все сложилось и получилось. Ну а Владислав, после того, как обрезал бороду до колен для клипа «Не забывай», новую, я погляжу, так и не завел.
1: Жесткий диск.
2: Ермак, нас нет.

0: Ермак, «Нас нет». Простите мне, конечно, мою лексику. Офигенный трек.
1: Жесткий диск.
0: Ростов-на-Дону у нас дальше. Овербрейк. Парни не так давно дропнули сингл «Резистор». Я его ставил. Он немного, вроде бы, выбивается из эстетики группы, если тут уместны такие слова. Впрочем, думаю, что уместны. Сами музыканты, предваряя новую работу, которую мы сейчас заценим, пишут: «Потанцевали под прямую бочку и хватит. Мы дадим вам увесистый мясной дроп для вырыва в лето». Ну а лейбл добавляет: «Дизреспект, звуковой террор на расстоянии удара в декорациях киберпанк-гетто». Давайте скорее заценим эту вещь.
1: Жесткий диск.
0: Overbreak, Disrespect.

0: Overbreak, Disrespect, кайф.
1: Жесткий диск на нашем.
0: С юга на север, вашему вниманию, группа Нейрополис, которая выпустила пластинку «Петербургские слезы. Мертвых собак лай», так рассказывает нам про артиста. Путь Нейрополис не избит. Музыканты ведут слушателя маршрутами трамвайной тоски, заглядывая в самые темные дворы-колодцы, где все мысли в голове отражаются эхом. От нового альбома физически тянет ледяным сквозняком обводного канала и гарью бесконечных папирос, выкуренных на мостах. Главным козырем Нейрополис всегда была и остается поэзия, которая здесь окончательно оформилась в самостоятельную художественную единицу, не уступающую саунду по силе воздействия. Я выбрал заглавный трек, давайте же его слушать.
1: Жесткий диск.
0: Нейрополис, «Петербургские слезы».

0: «Петербургские слезы», трек от группы «Нейрополис».
1: Жесткий диск.
0: И снова на юг, в Краснодар на этот раз.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Sell Numbs». Название трека «Беги». Краткая информация. После релизов «Изнутри» и «Смертельный шедевр», а также выхода одноименного клипа «Изнутри», «Sell Numbs» продолжают формировать собственную мрачную неоготическую эстетику, объединяя тяжелый саунд, киберпанк, визуал и внутреннюю эмоциональную напряженность. Новый сингл становится очередным шагом в развитии концепции группы. Это не просто песня о движении вперед. Концепция релиза строится вокруг преодоления внутренних ограничений, борьбы с собственной пассивностью и попытки сохранить себя в мире постоянного давления и эмоционального разрушения. Беги, пока ты еще можешь бежать.
1: Жесткий диск.
0: Sell Numbs. Беги.

0: Команда Сэлнамс, трек называется «Беги».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Да, меняем. Далее у нас группа Dramatics. Вот что Кать Dramatics рассказала коллегам из программы «За сценой» про эту песню.
2: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени.

0: и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.
1: Я давно и с большим удовольствием слушаю «Драматикс» и рад был личному знакомству в рамках эфира нашего в Петербурге с Екатериной. И, конечно же, с удовольствием разбавлю суровых металлистов этой мощной, но нежной композицией.
2: Медляк вечера.
1: «Драматикс, жди меня».

0: Команда Dramatics, трек называется «Жди меня». Алексей Солдатов, голос коллектива Myself, как-то в одном из интервью отметил, что лично для него в любом треке крайне важна вокальная составляющая. Пусть гармония будет из двух или четырех аккордов, главное, чтобы вокальная мелодия была красивой и запоминающейся. Не стану спорить, тоже люблю, когда голос используют не только лишь для озвучивания текста, но и как еще один инструмент. И, кстати, у группы Myself с этим никогда не было никаких проблем. Послушаем их новый трек.
1: Жесткий диск.
0: Myself. Зверь.

письменность – одна из форм существования человеческого языка. Без письменности нет и национальной идентификации, не было ее и у нас, пока Кирилл и Мефодий не организовали независимую от германского епископата славянскую церковь и не перевели часть богослужебных текстов на славянский язык. Для этой цели они разработали специальный алфавит, названный ими глаголицей. Иногда братья использовали греческие слова, там, где не находилось аналогов среди слов славянских. В процессе этой работы они сотворили литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык ныне известен как старославянский. Вот и в нашей истории глаголица сыграла важную роль. What the hell? Змей Горыныч, всем писать глаголицей!

0: Змей Горыныч,
1: всем писать глаголицей. Внезапно.
2: Жесткий диск.
1: Несуществующая рубрика «Угадай группу» по комментариям в соцсетях группы. Прикольный трек с очень глубоким философским налетом и подтекстом, с кучей вопросов, которые каждый из нас когда-нибудь в жизни сам себе задавал, но редко получал ответы от кого бы то ни было в окружении. Фирменное звучание, но в этот раз мне очень нравится аранжировка и сонграйтинг. Ничего лишнего, но не скучно, очень лаконично, сложно, но кажется простым. Но это уже сильно лучше. Вначале норм, отсылка на Корнов. Ваши варианты? Время пошло.
2: Жесткий диск.
1: Таймс-сквер. Три дороги. Последний круг.

0: Times Square. Три дороги, последний круг. Мощь, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Импульс». Название трека «Раз и навсегда». Краткая информация. Мы свидетели восьмой струны и адепты ордена винтажных синтезаторов. В принципе, нам достаточно.
1: Жесткий диск.
0: «Импульс. Раз и навсегда».

0: Команда «Импульс», трек «Раз и навсегда», и на этом, к сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски программ после эфира на следующий день можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
4: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Я в тоске.
1: Наше радио. Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщила Минобороны. Дроны ликвидированы над Рязанской, Тульской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Белгородской, Курской областями, а также над Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее в этот день силы ПВО сбили 151 дрон ВСУ над 17 регионами, а также над Черным и Азовским морями. Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» во Франции заявил о желании провести переговоры с Владимиром Путиным до начала зимы, сообщает «Гардиан». По его словам, встречу нужно организовать в Швейцарии, Турции, США или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский также призвал страны «Большой семерки» усилить поддержку Киева. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьезный разговор. Днем ранее украинский лидер сообщил, что передал предложение встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции. Между тем, Кремль рассчитывает, что американские переговорщики Стив Витков и Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Подписание должно состояться 19 июня. Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 ее граждан, сообщило Министерство иностранных дел. В список прежде всего попали парламентарии. На Смоленской площади напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы. Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц. Китайский язык в российских школах изучают более 47 тысяч учеников, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Десятки школ России и Китая стали партнерами по обмену. Проводятся совместные онлайн-уроки, видеоконференции, культурные и образовательные мероприятия. По данным Минпросвещения, более 82 тысяч китайских школьников, студентов изучают русский язык. При этом в педагогических вузах России обучаются свыше 7 тысяч граждан Китая. По словам Кравцова, сейчас планируется дальнейшее расширение сети партнерских школ, колледжей, детских лагерей и педвузов, а также развитие совместных проектов, международных олимпиад и конкурсов. Вышел официальный тизер-трейлер «Шрека 5». В пятой части франшизы студии DreamWorks Animation к своим ролям вернулись Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Они озвучили Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединилась Зендея. Она сыграла дочь Шрека и Фиона Фелицию. Роли ее братьев Фергуса и Фаркла исполнили Марсельо Эрнандес и Скайлер Джизонда. Премьера пятого «Шрека» предположительно состоится 30 июня будущего года. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров», воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов 6 ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзамена в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Проверено временем.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Молчим и курим, курим и молчим.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: 255? 45? 55!
2: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы» в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов шести ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион 45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио. Сделано в России. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров», воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов шести ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинской БПЛА. За 5 минут до начала экзамена в Воронеже и Нововоронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог.

8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.

Скажи, дружок, куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес. Как знать, но только

что так легко им вечно быть в пути. Уйти, когда так хочется, остаться, остаться, если хочется уйти.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел оперативное совещание, на котором Сергей Хлызов рассказал об инструментах продвижения региональной промышленности. Цель – сделать промышленность открытой, в том числе для родителей, школьников, влияющих на выбор профессии детей. В планах подготовка экспертов по промышленному туризму, образовательные программы и маршруты. Уже реализуется пилотный маршрут «Как рождаются мосты». Проводятся открытые уроки, успешно работает интенсив «Академия промышленности», фестиваль «Артпром» и акселератор «Открытая промышленность». Губернатор Александр Гусев обсудил готовность региона к пляжному сезону. В местах, не предназначенных для купания, установят более 1000 предупреждающих знаков. Подготовлены 32 матроса-спасателя. Поступило 58 заявок на проверку дна водоемов. Водолазы завершили работу по 26 из них. Губернатор поручил рассмотреть возможность альтернативных мест отдыха у воды с соблюдением всех мер безопасности. На совещании у губернатора глава Кантемировского района Анатолий Котелкин рассказал о развитии дополнительного образования. Во всех школах работают спортивные клубы, музеи, театры, военно-патриотические клубы, отряды юнармии. Реализуются программы по 6 направлениям. Самые востребованные – физкультурно-спортивная, художественная и туристко-краеведческая. Всего в объединениях занимается 2008 детей. Это 92% от общего числа в возрасте от 5 до 18 лет. Губернатор Александр Гусев посетил выставку «Создатели миров». Воронежские художники-сценографы в музее имени Крамского. Экспозиция приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. Занимает более 600 квадратных метров и объединяет более 300 предметов 6 ключевых сценографов Воронежа. Выставка построена как единая инсталляция с тематическими зонами. Ее готовили при участии театров, музеев и библиотек. Еще из новостей дня. Сдачу ОГЭ в Воронеже перенесли на резервный день из-за атак украинских БПЛА. За 5 минут до начала экзаменов в Воронеже и Новом Воронеже объявили тревогу. Школьников из 55 пунктов проведения отвели в укрытие. После более 2 часов в убежищах организаторы признали проведение экзамена нецелесообразным для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий. Резервный день пока не утвержден. Ранее назывались 3 и 6 июля. На мусоросортировочном комплексе «Регион-45» в Поваринском районе едва не погиб 33-летний работник. Инцидент произошел 8 июня. Мужчина сорвался и рухнул в контейнер. Получил много травм. Самостоятельно выбраться не смог. Около 8 утра его нашли коллеги. Гострудинспекция ведет расследование, устанавливает обстоятельства произошедшего. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.